0: Сидерланд, Туту-Туру на радио номер один в России. Да, если ты под такие напевы в 3:20 ночи двигаешься до холодильника в надежде скушать что-нибудь интересненькое, то мы с тобой в одной команде. Миша Зайцев меня зовут. Впереди больше хитов, больше музыки. Что из вкусного ожидается в самое ближайшее время? Оффенбах, да, Catchy, сразу после Мистер Наварола, Тедди Свимса. Делай громче, летим далее.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
3: Каждый день кто-то пытается взломать сейф Европы Плюс. Следующим можешь быть ты.
4: Утром по будням в 9:30.
3: Звони и взламывай.
5: Сейф. В бригаде У.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

Дивак, Slow Down на радио номер один в России. Да, я даже немножко так сам замедлился после таких слов, после такой атмосферы. Can't Stop Thinking, еще вариант названия у этой песни. Больше хитов на Европе Плюс впереди. Феликс Ян, Gucci Mane, Cool, сразу после Dive Into Me, Ella G. Khaled. Летим вперед.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Полчаса хитов впереди. Расскажу, что будем слушать. Манхэттен появится Карлита и Софи Такер. Чуть ранее Take Me There от Дати. Также Round the World Mount сегодня в нашем плейлисте. Все это уже в следующем часе. В финале этого Адель, Skyfall и Dancing in Love от Алана Уокера и Мик успеем послушать.
3: Баиндия звонки Богдан Медведев.
4: Баиндия звонки Тима Белорусских.
3: Тима Богдан, Баиндия звонки.
4: Хват свободный. Давай перепишем.
5: Да не, вроде нормально сказала.
6: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
7: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европы Плюс.
6: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
5: Вход.
4: Можно я скажу?
5: Не-а.
4: Вход свободный.
6: Подробности на europaplus.ru.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Четыре утра в столице.

0: Я хотела бы остаться в этом одиноком танце, поет моя Мишель. А где танец будет не одиноким 100%, а еще и утренним, свежим, бодрым? На живом завтраке в ЭКО-стадиуме в Москве уже в эту пятницу. Он обязательно случится, танец не одинокий, совместный среди слушателей Европы Плюс. Мы там все будем большой командой. И тебя тоже приглашаем. Обязательно приходи в 7 утра. Начнем нашу утреннюю тусовку. Миша Зайцев меня зовут. Летим дальше по хитам. На радио номер один в России. Тима Белорусских, кстати, тоже будет на живом завтраке. Да, гостем. Послушаем песню «Мысли». До этого Spotify, Ava Max. Делай громче. Это утро вместе с нами.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

А мы, между прочим, увидим вживую Богдана Медведя на живом завтраке 25 сентября уже в эту пятницу. Count on me, Европа Плюс только что. Хочешь послушать вместе с нами? Залетай в ВК-стадиум в 7 утра 25-го, с 7 до 10 будет жаркая утренняя тусовка. Летим далее. Unbowling, Teardrop сразу после Talk to You, Anator и 54 Ultra этим утром. Let's go!

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Невероятно атмосферная работа от Fastboy Music Sounds на радио номер один в России. В финале этого часа Sugar Babies успеем послушать All in the Head. Также Crystallized появится Джон Саммит. И Инес, в твоих динамиках никуда не уходи.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
1: Да не, вроде нормально.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Пять часов утра в столице.
3: Европа, Европа Плюс.
1: Крутой подъем.
3: Европа Плюс.
2: А вот и доброе чудесное утро всем. Мы начинаем этот замечательный день в крутом подъеме. Европа Плюс. Сегодня что? Сегодня вторник, конечно же. 22 сентября на календаре. Всемирный день носорога отмечается в этот прекрасный день. В связи с этим я, Миша Зайцев, да, ведущий крутого подъема на Европе Плюс, рассказываю тебе факты о носорогах. Ну, а что может быть лучше утром во вторник послушать? Ну, вот факты о носорогах, по-моему, прекрасно. Что еще? Хиты тоже успеем. Но для начала. Рог носорога — это не кость. Он состоит в основном из кератина, того же белка, из которого состоят наши волосы и ногти. Носорог может бегать быстрее человека. Некоторые виды способны развивать скорость около 50 км в час. И самое неприятное — они могут довольно резко менять направление, так что очень сложно от них убежать. Поэтому лучше носорогов не злить заранее. Да? Еще они умеют разговаривать, в кавычках. Да? Они используют фырканье, хрюканье, виски и другие звуки для того, чтобы контактировать друг с другом. Например, вот детеныши, они издают высокие звуки, когда зовут маму. И еще у черного и белого носорога очень разные губы из-за разного питания. Вот, черный носорог использует заостренную верхнюю губу, чтобы хватать листья и ветки, а белый — широкую губу, чтобы щипать траву. Вот такие вот дела. Ну и еще интересный факт. Носороги очень любят грязевые ванны. Это не просто спа-процедура. Грязь еще помогает охлаждать тело и защищать кожу от насекомых. И еще у них довольно хорошая память. Вот, пожалуйста, новое узнаем. Крутой подъем — это не просто развлекательная, но и познавательная программа. А ты как думал? У нас хит to go в этом часе случится, поэтому слушай внимательно хиты. В один из них я спрятал сигнал крутого подъема. Услышишь сигнал — запоминай песню. Нужно будет дозвониться, назвать трек и забрать подарочек у Европа Плюс. Кэтсай впереди, Animal, также Weekend. Сегодня этим утром Фрай Райдингс, а прямо сейчас Дай-Дай, Шакира и Burna Boy на Европе Плюс.
0: Крутой подъем.
1: Подъем.
0: На Европе Плюс.

0: Второй подъем.
1: Клифф Бут больше не работает дублером Рика Далтона. Теперь он голливудский решала. В новом трейлере дальнейших приключений Клиффа Бута показали будни героя Брэда Питта спустя 8 лет после событий «Однажды в Голливуде». А по сюжету он будет разбираться с проблемами кинобоссов и скандалами внутри индустрии. Сценарий написал Квентин Тарантино, а режиссером стал уже не он, а Дэвид Финчер. Премьера в кино 25 ноября на Netflix 23 декабря появится, ну и мы, я надеюсь, тоже в скором времени сможем посмотреть это потрясающее наверняка кино. Будем ждать, потому что после «Однажды в Голливуде», конечно, после сумасшедших отзывов критиков и хорошего восприятия общественности, огромное ожидание у этой киноработы. Интересная коллаборация Дэвида Финчера и Квентина Тарантино. Посмотрим, что из этого выйдет. «Шангай» впереди, «Лалус», также «Loud Luxury», «Эмили Робертс», успеем послушать «Love You for Life», ну и я напомню, что «Hit to Go» случится в этом часе. И ищи сигнал крутого подъема в хитах на Европе Плюс.
0: Крутой подъем
2: на Европе Плюс.

0: Это Шангай, Лала уж на радио номер один в России, 5:20 уже в Москве. Самое время постепенно просыпаться. Savage Garden впереди, To the Moon and Back. Послушаем сразу после Fever Dream. Алекс Уоррен, ну и до гороскопа осталось совсем немного.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: гороскоп.
1: Ну что, послушаем советы вселенной на этот вторник. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Овны, ваша мечта каким-то случайным образом сегодня сбудется. Тельцы, риск сегодня не оправдан, да и не нужен он вам. Близнецы, дело, которое вы считали проигрышным, сегодня наконец даст результат. Раки, многие причины для волнений вы придумали себе сами, поэтому расслабьтесь. Львы, вы получите поддержку от тех, кого раньше даже не считали друзьями. Девы, вы признаете, что все перемены к лучшему. Весы, смело проявляйте инициативу и предлагайте руководству новые идеи. Скорпионы, физическая нагрузка в этот день принесет много пользы. Стрельцы, все спорные вопросы постарайтесь решить до обеда. Козероги, справляться самостоятельно со всеми трудностями – это похвально, но не всегда эффективно. Водолеи, вас будут вовлекать в различные споры, не поддавайтесь. Рыбы, ваше обаяние сыграет на руку в важных переговорах. Вот что говорит вселенная. Hit to go впереди, сразу после Бибера. Рекси, Дэвид Гетте, Sad Girls и Бам-Бам. Успеем послушать Мишу Миллер и Алекс Велея.

Классная совместная работа от Биби Рекс и Дэвид Гетты, Sad Girls на радио номер один в России. Меня зовут Миш Зайцев, и прямо сейчас я готов сыграть с тобой в Hit to Go. Если ты хочешь подарочек от Европа Плюс, 745-6565, код Москвы 495, набирай, дозванивайся. Если знаешь, в какой песне был спрятан сигнал крутого подъема, я тебя жду. А если не знаешь, я все равно тебя жду. Может быть, интуиция сегодня тебе поможет. 745-6565, код Москвы 495, набирай.

0: to go.
1: Та самая игра, в которой мы проверяем наших слушателей на внимательность. Эрни сегодня с нами на связи. Эрни, привет.
2: Привет, всем привет.
1: Привет, доброе утро. Да, я сегодня узнал, что в этот день, 22 сентября, празднуется Международный день носорога, поэтому у меня...
2: Поздравляю.
1: Да, спасибо, хоть я не носорог, но принимаем поздравления. Я хотел тебя вот о чем спросить. Смотри, если бы у тебя был шанс выбрать, каким животным быть, то какое животное это было бы? Да, вот что, кто это был бы? У тебя есть...
2: Ну, сегодня день носорога, значит, носорога.
1: Не, подожди, хорошо, носорог на самом деле это прекрасный выбор. Я сегодня читал о том, что это и умные животные, и быстрые, и направление они меняют влево-вправо, словно Феррари.
2: Да, точно,
1: это правда. Ну а если вот мы отвлечемся от того, что сегодня день носорогов, то еще и сегодня, кстати, день защиты слонов празднуется. То есть ты видишь, не только у носорогов праздник. Если мы возьмем вообще всех животных, то это вот какое было бы у тебя, вот тебе дают возможность на месяц побыть каким-то. Это был бы носорог или нет?
2: Белый медведь, наверное.
1: Белый медведь, с ума сойти. Такое, ну круто, круто. То самое животное, встретив которое, ну, не знаю, когда ты один случайно в Арктике натыкаешься, то, ну, даже не знаю, какие эмоции испытываешь. Ну, какие-то...
2: Не, мне просто интересно, каждый день они едят полезную пищу, рыбу.
1: Я понял. На самом деле, да. То есть здоровый рацион у этих ребят. Они классно питаются. Ну да, согласен. Белый медведь круто. Здорово. Значит, мы чего с тобой здесь собрались? Играть в Hit to Go, не только медведи обсуждать. Значит, у меня один вопрос простой. В какой песне был спрятан сигнал крутого подъема? А если узнаешь, в какой, скажешь мне тот самый трек, все, классная термокружка от Европы Плюс тебе достанется. Вариантов у нас два. Возможно, сигнал был спрятан в треке под названием «Бам-бам». Миша Миллер и Алекс Велия. Или же это Шангай и его Лалузе. Вот такие два варианта.
2: Нет,
1: у нас есть.
2: Я не слышал. Ну, хорошо. Может быть, второй.
1: Хорошо, интуиция тебе подсказывает. Второй, знаешь, я тебе так скажу. Несмотря на то, что, Эрни, ты не слышал трек, все равно ответил правильно. Абсолютно верно.
2: Вау, абсолютно круто. Верно. Второй раз я дозвонил.
1: Ну вот. Видишь, как тебе везет. Многим так не везет, как тебе. Я тебя поздравляю. Прекрасный вторник. Подарок от Европа Плюс. Термокружка уже отправляется тебе в руки. Аплодисменты тоже для тебя.
2: Спасибо. Приятное начало дня.
1: Это точно. Спасибо тебе. Суперского вторника и классной недели. Желаю, еще услышимся на Европе Плюс. Пока-пока.
2: Пока-пока.
1: Больше гитов впереди. Two Colors. Примадонна. Послушаем прямо сейчас. Делай это утро громче. Летим.
0: Крутой подъем.

The Man Phoenix на Европе Плюс, 5:50 уже в столице, а мы двигаемся вперед по хитам. Миша Зайцев меня зовут, в финале этого часа Роджер Санчес появится, Lost споет. Сразу после Блума, Чит Кодс и Трейн, никуда не уходим.

0: Роджер Санчес, Lost на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки, больше новостей и подарков. Летим в следующий час крутого подъема.
1: Европа плюс, кей-поп, хиты, которые заряжают.

0: Радиоplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Шесть часов утра в столице. Между прочим, Павел Беседин с новостями уже здесь. Паш, доброе утро.
3: Привет, Миша, доброе утро всем. Пока вы тут сидите.
2: Да-да.
3: 3 дня остается до главного события этой осени.
2: Ура!
3: Уже в эту пятницу бригада У ждет всех на живом завтраке. Вэл и Вики будут угощать всех ароматным кофе и вкусными круассанами. Также нас ждут сумасшедшие призы и взлом сейфа бригады У с рекордной суммой внутри. А еще выступление топовых артистов. Встречать это утро вместе с нами будут Айова, Лирик, Тима Белорусских, Звонкий, Баинди и Богдан Медведи. Стартуем в эту пятницу в 7 утра в клубе ВК «Стадиум». Вход свободный.
2: Грядет что-то грандиозное, Паш.
3: Ты будешь?
2: Грандиозное. Я мало того, что буду, я, скорее всего, буду на сцене даже в какой-то момент.
3: Ничего себе.
2: Да-да-да, что я там буду делать, честно говоря. Я даже сам пока себе плохо это представляю. Ну, обсудим все с командой с нашей в самое ближайшее время.
3: Хорошо, а тем временем названы города России, в которых... сразу после живого завтрака можно бюджетно встретить Новый год. РИА Новости сообщают, что в список самых востребованных городов для экономного отмечания главного праздника в году вошли Тверь, Вологда и Кисловодск. Там ночь в отеле обойдется в среднем в 5700 рублей. По данным аналитиков, в список также вошли Мурманск со средней стоимостью ночи в 6,2 тысячи рублей и Калининград, там 6300. При этом в число самых популярных направлений для поездок на новогодние праздники у самостоятельных туристов также входят Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи, Нижний Новгород и Ярославль.
2: Красота! Красота. Вообще, отмечать Новый год где-то, в каком-то месте, это тоже интересно. Я знаю, что у всех в основном традиция дома.
3: Ты где будешь отмечать Новый год?
2: Я дома.
3: Молодец.
2: Я с бабушкой,
3: молодец,
2: как всегда, Паш. Куда же я? Это, я всегда...
3: Вот и правильно.
2: Да.
3: А у бабушки что всегда есть? У бабушки всегда есть
2: еда.
3: Овсяное печенье.
2: Абсолютно
3: правильно.
2: Есть. Абсолютно.
3: И вот тут выяснилось, сколько же его можно съесть в день.
2: О, ну-ка.
3: Да, нашли ответ специалиста Роскачества. По их данным, взрослому человеку достаточно 50 граммов овсяного печенья в сутки. Понимаешь?
2: Ну, слабо представляю.
3: Трудно, может, представить, да. По словам специалистов, углеводы из овса усваиваются постепенно и обеспечивают организм энергией на длительное время. Однако большое количество сахара и жира может свести пользу к минимуму. При выборе печенья специалисты советуют обращать внимание на состав и отдавать предпочтение продуктам с небольшим количеством искусственных добавок и консервантов, а также с низким содержанием сахара, ну или с натуральными подсластителями.
2: Я вообще, Паш, фанател вот овсяного печенья.
3: А кто от него не фанател, скажи мне?
2: Раньше я вообще с ума сходил. Я помню, со школы приходил, у меня был пакет овсяного печенья, и я и сок пил. Я вот садился перед телевизором, смотрел, что какие-то мультики, передачи, и
3: красота.
2: Ел. Но там вот то количество, то, о котором ты сказал, оно ни в какое сравнение не шло. Несколько тонн овсяного печенья я съедал.
3: Я бы посмотрел на этих специалистов Роскачества, когда перед ними поставили бы мешок овсяного печенья, чтобы они 50 граммчиков оттуда,
2: согласен,
3: взяли.
2: Согласен.
3: Но не уверен, что вот именно так бы все было.
2: Да, его много не бывает, как и хитов на Европе Плюс.
3: Что, кстати, там, Миша?
2: Рассказываю. Доминик Файк впереди, Baby Doll, также 21 Pilots, Stressed Out, а прямо сейчас Алиф Арбен, Ренни Миллер, Body Talk на Европе Плюс.
1: Крутой подъем.
0: На Европе Плюс.

вот так вот в развалочку вместе с Домиником Вайком вырываемся в утро этого вторника на Европе Плюс. В крутом подъеме далее Сипул, Gang Fam, DJ Is Your Second Name, также Rise Slow, успеем послушать Kimo Sounds. Много классной музыки ожидается впереди, и еще, черт возьми, успеет случиться с нами в этом часе. Не пропускай, и до гороскопа тоже уже недалеко. В общем, все будет, далеко не уходя.

0: Диджей is your second name, Сибол и Gang Fam Европе плюс. Ну да, действительно, ты настолько тусовочный, настолько крутой, что диджей — это уже твое второе имя. Миш Зайцев — мое имя, и до гороскопа осталось всего ничего. Рассказываю, что успеем послушать перед этим. Один из гостей «Живого завтрака» 25 сентября, By India, появится здесь совсем скоро, спектакль. Песня до этого «Next Summer», Дэмиан Дэвид, в твоих динамиках, никуда не уходи.
1: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
2: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражное авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
3: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
4: Это более 2,5 миллиона друзей.
5: Привет, мы «Бригаду». Вступай в группу «Европа Плюс». Подпишись.
6: Это Антон Камолов,
7: Артур
8: и Саша.
6: Если мы что-то не договорили в эфире,
8: можем
6: договорить здесь.
9: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
10: Радио номер один в России ВКонтакте.
11: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
12: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».

Всем привет, это Боиндия. Хотел бы пригласить вас на завтрак бригады У от Европы Плюс, который состоится в ВК-стадиуме 25 сентября в 7 утра. Вход будет свободный, обязательно приходите, будет много классной музыки, необычная атмосфера. В общем, увидимся.

0: Советы Вселенной на этот вторник. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Погнали, Овны, ваша мечта каким-то случайным образом сбудется. Тельцы, риск сегодня не оправдан, да и не нужен он вам. Близнецы, дело, которое вы считали проигрышным, сегодня, наконец, даст результаты. Раки, многие причины для волнений вы придумали себе сами, поэтому расслабьтесь. Львы, вы получите поддержку от тех, кого раньше даже не считали друзьями. Девы, вы признаете, что все перемены к лучшему. Весы, смело проявляйте инициативу и предлагайте руководству новые идеи. Скорпионы, физическая нагрузка в этот день принесет много пользы. Стрельцы, все спорные вопросы постарайтесь решить до обеда. Козероги, справляться самостоятельно со всеми трудностями – это похвально, но не всегда эффективно. Водолеи, вас будут вовлекать в различные споры, не поддавайтесь. Рыбы, ваше обаяние сыграет на руку в важных переговорах. Вот что говорит нам Вселенная. Черт возьми, впереди, сразу после Сидерленд, ту-ту-ту-рум, и goodbye. Успеем послушать Федер и Лис прямо сейчас.
1: Крутой подъем на Европе Плюс.
2: Is someone listening?

0: пока ребята из группы Cedarlands вот так вот непринужденно, легко напевают ту-ту-ту-ру на Европе Плюс, я легко и непринужденно приглашаю тебя сюда к нам. 745-6565, код Москвы 495. Набирай, дозванивайся, поболтаем. Сыграем в чарт, возьми, обсудим все дела. И, может быть, подарочек ты сегодня с собой заберешь. 745-6565, код Москвы 495. Жду тебя здесь.
1: Реклама. Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... то «Батарейка».
2: Европа Плюс представляет 3 октября. ДК «Ростельмаш». Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ОСАП. Санкт-Петербург. Проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А. Офис 28. ОГРН 118-784-712-16-37.
3: Хотите, чтобы вашу рекламу увидели?
4: Да!
3: Чтобы запомнили?
4: Да!
3: Чтобы реклама работала, тогда ее должно быть видно. Разместите рекламу на цифровых экранах «Горизонт АДВ» и получите еще 2 экрана в подарок. «Горизонт АДВ». Видно, значит работает. Звоните 270-90-90.
5: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Чёрт возьми.
1: Да-да, проверяем наших слушателей на знания чарта Еврохитов 40. Аня с нами на связи. Ань, ну привет тебе, доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: Привет-привет. Значит, я сегодня у всех спрашиваю следующее. Сегодня день носорога всемирный. И я задаю вопрос людям вот такой. Какое животное они бы выбрали, в теле какого животного они бы хотели побыть, ну, скажем так, вот месяц? Я не знаю, вот есть возможность месяц стать каким-то конкретным одним животным. Вот какое ты выбираешь?
2: Альпака.
1: Альпака. А почему? Почему именно альпака?
2: Не знаю, они мне очень понравились. Они такие мягенькие.
1: Именно внешне, да?
2: Ну да.
1: Хорошо, я просто сейчас гуглю, как... Ага, все, да-да-да, ой, совершенно... Ой, красота, как... Хорошо, я, кстати, даже в жизни, я как-то был в каком-то парке, где были альпаки, я бывал, правда, давненько, но это, конечно, совершенно милейшее создание. Ну, замечательно, замечательно, хорошо. Я вот не знаю, может быть, был бы тигром. Я в год тигра родился, может быть, и поэтому. Или, может быть, котом. Котом, наверное, даже лучше. Лежишь, ничего не делаешь, тебе все приносит на блюдечки с голубой каемочкой, ничего не надо делать. Ну, хорошо, Ань, будем с тобой играть сейчас, чёрт возьми. Я, значит, называю строчку, если угадываешь, что за песня на этой строчке чарта прямо сейчас, получишь подарок. Классный шопер от Европа Плюс. Готова?
2: Ну, давайте попробуем.
1: Хорошо, хорошо. Да, все легко. У нас строчка сегодня номер 22. Вот и вопрос, что за песня на 22-м месте чарта Еврохитов 40 прямо сейчас, в эту минуту, в эту секунду. Варианта 2, может быть, это трек, который называется «Феникс». Marshmello и Portugal The Man. А может быть, это Филат Вукера «Sweet Summer Nights». Такие два варианта есть. Либо «Феникс», либо «Sweet Summer Nights». Кто из них на 22-м месте?
2: «Феникс».
1: «Феникс». Слушай, ну, да. Песня классная на самом деле. И это абсолютно верный ответ. Абсолютно верный ответ. Я тебя поздравляю. Подарок от Европа Плюс, Ань, в твоих руках. Классный шопер. Ты получаешь, ну, здорово. Видишь как? Вот, казалось бы...
2: Ой, спасибо большое.
1: Казалось бы, какой-то вторник наступил, а тут вот и начало,
2: да,
1: сразу же.
2: И чисто случайно набранный,
1: да,
2: номер.
1: Абсолютно, абсолютно. Аня дозвонилась, я говорю, привет. Она говорит, да я случайно набрала. Я говорю, понятно, понятно. Тем временем люди, которые 5 лет дозваниваются и не получается.
2: О,
1: ну,
2: да.
1: Вот, ну вот, сегодня, Ань, твой день. Я тебя еще раз поздравляю, и эти аплодисменты для тебя.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо тебе. Суперского дня желаю. Еще услышимся на Европе Плюс. Пока-пока.
2: Угу. Пока.
1: Больше гитов впереди. Fastboy и Topic прямо сейчас. Forget You в твоих динамиках. Делай это утро громче вместе с нами.
3: Крутой подъем.
0: На Европе Плюс.

0: Немного философии в 6.50 утра никому не повредит. Нептуника. What if? Самые главные вопросы жизни. Что вот, если я не решусь? Что, если я вот встану, потом упаду? Или упаду, встану наоборот? Но итог один. Надо всегда пробовать. Надо совершать поступки, потому что потом будешь жалеть о несделанном, чем жалеть о сделанном, а потом все можно исправить. В общем, больше хитов и интересных мыслей у нас в финале этого часа. Black Eyed Peas. Послушаем Pump It сразу после Holy Moly. Talk to you later. Ну и бригада У ждем здесь уже через 10 минут.
1: Реклама. За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: europaplus.ru.
4: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
3: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
4: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.

0: Hitfm.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 7 часов утра. Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята. Доброе утро всем. Роспотребнадзор рассказал о подъеме заболеваемости. Сотовых операторов заставят ликвидировать пробелы. И почти 50 тысяч россиян нашли новую работу. Далее подробности. Роспотребнадзор рассказал о подъеме заболеваемости сезонными ОРВИ. Врачи говорят, что сейчас гриппа практически нет, а преобладают риновирусы и коронавирусы группы ФЛИРТ. Известия пишут о том, что такие инфекции могут протекать без подъема температуры. Дело в том, что у большинства россиян уже сформировалась иммунная память после перенесенных заболеваний или вакцинации. Организм распознает патоген и сдерживает его в верхних дыхательных путях, не запуская общее воспаление с жаром. При этом локальная борьба в горле может быть очень болезненной, отсюда ощущение битого стекла и сильная вялость. Тем временем врачи напомнили россиянам обязательные действия при обнаружении первых симптомов ОРВИ. Медики отметили, что первое, что нужно сделать, это остаться дома и прекратить работу. Это позволит не заражать коллег и дать организму ресурс на борьбу с инфекцией. Также следует проветрить комнату, лечь в постель, отложив все домашние дела, например, уборку или стирку, до полного выздоровления. Температура в комнате должна быть не выше 22 градусов. Также стоит наладить обильное теплое питье. Для этого подойдут вода, чай, морс или компот. Сотовая связь в скором времени появится во всех населенных пунктах России, где проживает больше 2000 человек. Известия пишут о том, что большую четверку операторов обязали сделать это до конца марта 2027 года. В Минцифры напомнили, что в России нет населенных пунктов, в которых бы вообще не было связи, ну а там работают далеко не все операторы. Теперь же в каждом таком поселке или деревне должны работать все крупнейшие российские сотовые операторы. Для жителей это означает возможность выбора между несколькими компаниями и иметь резервную сеть на случай сбоев, а для государства это также инструмент контроля за тем, чтобы выделенные оператором частоты действительно использовались. Почти 50 тысяч россиян нашли новую работу. Российская газета связывает это с программой переобучения. Она позволяет за счет государства из юриста, например, превратиться в сварщика или стать швеей вместо секретаря. По нацпроекту «Кадры» в этом году переобучилось уже 64,5 тысячи россиян. Это в 4,5 раза больше, чем годом ранее. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 84 рубля 10 копеек. Евро тоже похудел 96 рублей 37 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 7 часов 3 минуты в Москве, бригада У на Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет. Доброе.
0: 3 минуты восьмого. Mm-hmm. 3 дня до живого завтрака.
1: Очень нервненько стало.
0: Что такое?
1: На этой неделе переживаю прям.
0: Да? Сегодня сильнее, чем вчера?
1: Да.
0: Да?
1: Угу.
0: Как это отражается в твоей повседневной жизни? Можешь ли
1: просто
0: ты налить...
1: нервничаю.
0: Допустим, чай в бокал до краев, поднять и вот не пролить ни капельки, потому
1: конечно,
0: что...
1: Конечно, не могу.
0: Не можешь, трясутся руки.
1: Угу.
0: Это связано с живым завтраком.
1: Просто проблем не провериться, бо есть невролог хороший.
0: Ну, кстати, я всегда восхищался
1: людьми. Ну, кстати, есть.
0: Спрашиваешь, конечно. У меня там вся палитра докторов.
1: Да, серьезно?
0: Ну, да-да-да. Просто много друзей. Это никак не связано со здоровьем.
1: Ну, конечно, конечно.
0: Продолжаем подготовочку и ждем вас уже в эту пятницу, 25 сентября в стадиуме на живом завтраке. Ох, ребята, что там будет? Что там будет?
1: Да, в 7 утра уже стартуем, поэтому приходите, не опаздывайте. Я очень переживаю, когда все пропускают начало, а мы же стараемся, начало же всегда вау.
0: Ну да, и там, вы знаете, там же, ну, не просто концерт, когда... Ты как артист ждешь, пока придут все.
1: Mm-hmm.
0: Нет, ты как заложник тайминга. Начинаешь в 7, раз пообещали в 7, потому что это прямой эфир.
1: Да.
0: На всю страну, понятно, соберутся очень близкие люди. Mm-hmm. Да, несколько тысяч человек в стадиуме.
1: Все знакомые.
0: Но все это, но слышать-то все это будет. Вся страна, весь мир, миллионы. Поэтому начинаем в 7. Если хотите застать вообще все, приходите чуточку раньше.
1: Обязательно.
0: И займете самые классные места. Ну, а мы начнем впереди бригаду Music Awards.

0: бригада У Music Awards.
1: 7:08 в Москве. Бригада Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, я поздравлять тебя не буду с праздником, который отмечается. Это не праздник, это дата памятная. В этот день, 22 сентября, в 1951 году, в Швеции запретили поцелуи в общественных местах.
2: Вот не зря меня туда не тянуло.
1: Да, не, ну там, наверное, уже можно. Можно.
2: Ну, знаешь, нельзя рисковать.
1: Ну, знаю, да не знаю. Поэтому номинация сегодня звучит так. Нарушаем старенькие шведские законы.
2: Хорошо, хорошо.
1: Сейчас поймете, почему. И первый в этой номинации — Таркан.

0: Так, ну а против Таркана сегодня Дуа Липа. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте, рассылуйте любимый трек.
1: Да, голосуйте за трек, который нравится больше.
0: Победителя послушаем в эфире полностью.

0: Йоу, это Мизма, бригаде У на Европе Плюс, 7:16 в Москве. Вики, что будет дальше, можно, пожалуйста, рассказать нам? Ну, так вкратце, чтобы как бы и понятно было, о чем пойдет речь, но при этом, ну, какое-то ядро прям новости не доставать, чтобы была мотивация оставаться как бы и... Как ты долго делаешь вот этот взгляд? Сейчас начну.
1: Нет, там просто такой сюжет, знаешь, прям для фильма какого-то 100% будет потом кино по новости, которую я расскажу. Но я бы сняла в Австралии. Уже хорошо, да?
0: Ну да. Подожди, впереди Вики Ньюс, бригаде У на Европе Плюс.

0: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа. Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья!
1: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+.
2: 25 сентября в 19:00. Только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
1: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
5: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
7: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
8: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
9: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Love My Body, это Anima и Джей, Бригаде У на Европе Плюс, 7.23 в Москве. Вики, рассказывай.
1: Рассказываем.
2: Вики Ньюс в Бригаде У.
1: Ну, мне кажется, точно может быть фильм, основанный на этой новости ужасной. В Австралии, только готовься, будет страшно.
0: Ужасная новость?
1: Да. В Австралии...
0: Если кто-то сейчас завтракает, стоит ли отложить приборы в сторону?
1: Не-не-не. В Австралии спасики похитили 800 тысяч пчел. Да. Ограбили 3 фермы. Получается, какая-то банда пасечников, да?
0: Так это получается продолжение фильма «Пчеловод».
1: Да.
0: Он их найдет.
1: Надеюсь. Они использовали специальное оборудование для похищения 44 колоний. При этом они ушли незамеченными, да, не трогая ульи и мед. То есть им нужны были только пчелы, только рабочая сила.
0: Вау, пока весь фокус на музеях и драгоценностях.
1: Кто-то...
0: Они работали там...
1: Украл пчел.
0: Где вообще не подозревалось, что можно что-то украсть.
1: Но 800 тысяч, ты представляешь, как это много. Единственная надежда на пчел.
0: А это все или часть осталась, часть не поддались гипнозу?
1: Не знаю.
0: Или обокрали всю ферму?
1: Там 3 фермы обокрали.
0: Три фермы. Вау, это на 2 больше, чем я думал.
1: Да, единственное, при этом я это уже сказала, ты не заметил. Единственная надежда на пчел, которые, как в сериале «Побег», совершат побег. Ага. Кто-нибудь набьет татуировку на спине другой пчелы, и они найдут выход.
0: Ну да, но тельца маленькие, придется много пчел разрисовать. А теперь все постройтесь в одного человека, будем искать выход.
1: Ну я не знаю. Нет, я надеюсь, конечно, может быть... Нет, не могу. Пытаюсь придумать какой-то хороший мотив.
0: Не, ну может быть, этих пчел изначально забрали у доброго человека, и он их вернул к себе. И поэтому пчелы пошли за ним.
1: Не
0: ну,
1: знаю.
0: Полетели.
1: Возможно. Может быть, это какой-то реально гипноз пчел был использован. Вопросов
0: да
1: много, ответов мало.
0: Копать,
1: если вы пчеловод
0: копать,
1: и разбираетесь в этом, напишите нам, как это сделали.
0: Пожалуйста. Нам, правда, искренне интересно.
1: Не, правда, интересно. Я не представляю, как можно украсть 800 тысяч пчел без меда и улей.
0: И в Австралии.
1: Да, и в Австралии. Может быть, они слишком доверчивые?
0: И где их прячут?
1: Не знаю.
0: И как вообще, куда их поместить? Ну вот в целом так, если разобраться, 800 тысяч пчел.
1: Вот я тебе и говорю, вопросов много, ответов мало. Напишите нам, пожалуйста. Перемещаемся дальше. Итальянский модельер Донателло Версаче анонсировал свой новый бренд, который она делала совместно там с одной калифорнийской компанией. Я напомню, что Донателло ушла с поста креативного директора Версаче в 25-м году. И вот сейчас решила начать новую жизнь в 71. Открыть бренд свой. В 71.
0: Да. А как называется бренд? Версаче?
1: Пока неизвестно. Донателло?
0: Похоже... На канал соцсети какой-то.
1: Не знаю, но молодец.
0: Ну, молодец. Никогда не поздно. Никогда
1: вообще,
0: не поздно. А она теперь никакого отношения к Версаче не имеет?
1: Нет, она их амбассадор.
0: О, ну да, сложно с такой фамилией уйти полностью из бизнеса. Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+.

0: Половина восьмого в Москве. Гороскоп на вторник, 22 сентября.
1: Омны, ваша мечта каким-то случайным образом сбудется.
0: Тельцы, риск сегодня не оправдан, да и не нужен он вам.
1: Близнецы, дело, которое вы считали проигрышным, сегодня, наконец, даст результаты.
0: Раки, многие причины для волнений вы придумали себе сами, поэтому расслабьтесь.
1: Львы, вы получите поддержку от тех, кого раньше даже не считали друзьями.
0: Девы, мы признаем, что все перемены к лучшему.
1: Весы, смело проявляйте инициативу, предлагайте руководству новые идеи.
0: Скорпионы, физическая нагрузка в этот день принесет много пользы.
1: Стрельцы, все спорные вопросы постарайтесь решить до обеда.
0: Козероги, справляться самостоятельно со всеми трудностями – это похвально, но не всегда эффективно.
1: Водолеи, вас будут вовлекать в различные споры, но вы не поддавайтесь.
0: Рыбы, ваше обаяние сыграет на руку в важных переговорах.

0: Доктор Ю, это Анотор в бригаде У на Европе Плюс, 7.34 Москве.
1: Да.
0: Ну, чего, какой у тебя сегодня настрой?
1: Хороший настрой, готовый
0: он
1: поиграть.
0: Более спокойный или такой немножко взбалмошный?
1: Взбалмошный,
0: конечно. Да, как будто бы начало бала какого-то, да? Нет? Ну, почему-то у меня слово взбалмошный и бал как-то вот на...
1: Да, так и есть.
0: Одном. Если вы хотите поиграть с нашей девчонкой «Первая мысль», получить какой-нибудь подарок, классный, приятное общение...
1: Приходите ко мне на бал.
0: Звоните.

0: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет пасмурно, возможны небольшие осадки. Температура воздуха утром плюс 18, днем до 25 градусов выше ноля. Ветер юго-западного направления 4 метра в секунду.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИБОН».
4: А почему мы так долго гуляем?
5: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
0: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
6: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Новости. Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
8: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
3: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Каждый вторник возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
10: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
9: «Маменькин сынок» — новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
11: Мой сын никуда не поедет от меня.
9: На телеканале Ю.
12: Для зрителей старше 16 лет.
13: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
14: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
15: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
16: Больше хитов. Больше музыки. Антон Камолов, Артур и Саша.
17: В каждом есть Rush.
18: Включи свой.
19: Лето вроде заканчивалось, и вот такое вот приятное.
20: А какое-то из 5 свиданий увенчалось успехом?
19: Все 5.
20: А, хорошо.
21: Ну, это может быть с одним человеком, между прочим, Саша. Сейчас подумала, а то распыляется Георгий.
20: Я подумала, с 5 разными.
22: По будням с 7 до 9 вечера.
23: На Европе Плюс.

0: 7.41 в Москве, первая мысль в бригаде «У» на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, привет.
2: Здравствуйте, меня зовут Татьяна.
1: Танечка, привет. Танечка,
0: ты откуда?
2: Из города Чебоксары.
0: Чебоксары, прекрасно. Тань, ты на работе или нет?
2: Я ребенка в школу везу, мы припарковались вот уже около школы.
1: Значит, на работе, можно сказать.
0: На работе. На вечной работе. А после того, как ребенка отвезешь на работу или домой?
2: Домой.
0: Да.
1: А что так?
0: Правда, да,
1: жалко, не в школу.
2: Там готовить и убирать.
0: В этом плане,
1: ну
0: да.
1: Да,
0: мы думали, ты хорошая актриса. Домой, одно время проведу.
1: Так жалко.
0: Танюш, ты сегодня с Вики играешь первую мысль. Вики, ты сейчас уйдешь,
1: это
0: знаешь, а вернешься звуком. Каким? Знаешь, когда вот мы в коллективе спрашиваем, ты как волнуешься перед живым завтраком?
1: Звук моей тревоги?
0: Ты говоришь, совсем нет, а дальше, ну, звучит что-то похожее.
1: Хорошо.
0: До свидания.
1: Таня, удачи.
0: Тань, у меня для тебя несколько незаконченных предложений. Я по очереди озвучу тебе каждое. Каждое завершай первым, что приходит в голову. Потом вернется Вики. С ней сделаем все то же самое. Если хотя бы где-то мысли совпадут, подарок твой. Готова?
2: Готова.
0: Погнали. Я сегодня такая...
2: Красивая.
0: Красивая. Угу. Обожаю осень за...
2: За желтые листья.
0: Угу. Встречайте, главное блюдо нашего меню...
2: Шашлык.
0: Шашлык, хорошо. Знакомьтесь, это Геннадий Степанович. Он будет нашим новым...
2: Директором.
0: Директором. Угу. Ну и последнее. Еще раз так сделаешь, и я...
2: Тебя поцелую.
0: Поцелую. Какая ты молодец, Тань. Все, можно расслабиться. Внимание, возвращается Вики.
3: Не помогут крики, как их не кричи. Чтобы вернуть Вики, я включаю.
0: Немножечко смех на надрыве перед важным мероприятием. Такое бывает у всех. У всех бывает. О, Таня такая умница.
1: Да?
0: Да.
1: Ну давай, хорошо, я готова.
0: Угу. Я сегодня такая...
1: Взбалмошная?
0: Нет. Красивая.
1: Красивая.
0: Обожаю осень за...
1: Желтые листья.
0: Да.
1: И за красный.
0: Ага. А потом за лысые деревья, а потом за ноябрь. Так, победа есть, остальное добьем. Встречайте главное блюдо нашего меню. Так же звучит.
1: Идейка.
0: Почти. Шашлык.
1: А, нет, так сказал.
0: Знакомьтесь, это Геннадий Степанович, он будет нашим новым...
1: Физруком.
0: Директором.
1: Почти.
0: Ну, по физической культуре, очевидно. Ну и последнее. Еще раз так сделаешь, и я...
1: Тебя накажу.
0: Тебя поцелую.
1: Ну, это так вот, знаешь, для кого-то это наказание.
0: Да, ну, желтые листья, спасибо им за эту победу. Таня, есть победа, лови подарок.

0: Тань.
1: Тань. Ура!
2: Поздравляю.
1: Большое спасибо.
0: Ну, вот когда приедешь домой, и вот впереди ждет уборка, готовка, но все равно чуточку приятнее, что ты это можешь делать уже практически в свитшоте новом, да?
1: Да, огромное спасибо. Мы каждое утро звоним с дочкой, пока едем в школу. Ура!
2: Ура, нам очень приятно.
0: Продолжайте это делать. Дочке привет, да и всем чебоксарам. И звоните еще. Счастливо.
2: Пока.
1: До свидания.
3: Just when you think you've finally let go, it comes back.

0: Бизара, это Мадонна и Мартин Гаррикс, Бригадюн. Европе Плюс, 747 в Москве. Наконец-то придумали тему саундчек, в которой можно похвастаться недавней беседой. Тут на одном московском мероприятии, которая приходила парочку недель назад, посчастливилась встретить кумира нам с Вики, а кумира моего. Вживую поговорили с легендарным бразильским футболистом Ривалдо. Это вот член тот самый, то есть самой легендарной сборной Бразилии конца 90-х, нулевых, когда играли Ривалдо, Роналдо, ой, Рональдиньо, Роберто Карлос, Кака,
1: все на
0: Кафу.
1: Р, короче.
0: Это, ну, почти. Ага. Ну, особенно Кафу. Ага. И один из вопросов был от меня, как от мальчишки, который когда смотрел футбол, ну, скажите, вы общаетесь?
1: Ну, а вы что, дружите?
0: Ну, там, на что он сказал, да, у нас есть чатик. И потом сказал, как он называется, и нам переводчик не смог перевести название этого чатика, поэтому, ребята, хотя бы с вами давайте разберемся.
1: Какие у вас есть прикольные чатики? Наверняка есть какие-то названия, которые поражают своей креативностью.
0: Действительно поражают.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europaplus.ru.
0: Либо отправляйте в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Пароль ВТБ для бизнеса.
4: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
5: А второе?
4: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
6: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
9: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.

0: компании на vtb.ru. Банк ВТБ. ООО 0+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
0: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.

0: 3, check. Саундчек. Бригаде У.
1: 7.55 в Москве. Сегодня в саундчеке слушаем название ваших любимых авторских чатиков. Угу. Внимание.
2: Привет, бригаду У. Привет, страна. У нас рабочий чат называется «Исполнение и наказание». С друзьями у нас чат «Приют безумцев», у жены с подружками «Шабаш». Вот как так живем.
1: Вики, ты как представитель всего хорошего и женского, скажи, пожалуйста, а бывают девчонки, у которых, ну, нет чатика, связанного с ведьминством?
3: Нет.
1: Нет? Хорошо, ладно.
3: Мне кажется, нет.
1: Дальше.
4: Доброе утро, Европа Плюс, доброе утро, Россия. А у нас есть чат с друзьями, называется он «Кастрюля». И вот мы там варимся. Не всегда вкусно, конечно, получается.
1: Ну, это нормально.
3: Интересно, интересно.
1: Это нормально, как у любого повара. Кстати, с супами у тебя все хорошо.
3: Да, да.
1: Просто решил спросить, как у тебя с супчиками?
3: Нормально, нормально.
1: Да, да, да. Дальше.
5: Привет, Вэлла, Вики. У меня есть чат с друзьями под названием «Семяя». Моя подруга зимой хотела написать слово «семья» через мягкий знак, а написала через две буквы «я». Так и появилась «Семяя».
3: Ну, миленько.
1: Ну да, «Семяя». Ну, что-то в этом есть. И от природы.
3: Ага.
1: Ладно, еще.
6: Доброе утро, Европа Плюс. Мой молодой человек создал чат своей семьи, куда входят родители и братья, и назвал его «Панда ДНК».
1: Это хорошо.
3: Нам нравится панда.
1: Сокращенно БДНК.
3: Тоже неплохо.
1: Даже немножко провокационно. Ну и финальное.
7: Всем доброе утро. У нас есть такой семейный чатик небольшой. Я и две мои дочери, уже взрослые, называются «Сообразим на троих». И на аватарке очень красивая фотография с тремя бокальчиками Мартини Фьера.
1: О, скажите, сложно быть мамой? Теперь нет.

0: Kissing Strangers, это DNCE, бригаде У на Европе Плюс. Продолжим?
1: Продолжим.
0: Всем доброе утро.
2: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: 12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 8 часов утра. Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята. Доброе утро всем. Новый скандал разгорается в американском Белом доме. Тропа Росомахи стартовала в Приморском крае, и рыбаки установили новый рекорд. Далее подробности. Черная кошка пробежала между президентом США и американскими СМИ. В Вашингтоне набирает обороты скандал с бойкотом Дональда Трампа. Напомню, ранее Трамп отлучил от Белого дома телеканалы CNN, MSNBC, а также газету «Политика». Вслед за этим освещать события вокруг Трампа отказались телеканалы Fox News, ABC, CBS и NBC, а также издания New York Times и Washington Post. Они также обвинили администрацию США в нарушении первой поправки Конституции о свободе слова. На этом фоне администрация американского Белого дома запустила в интернете свой телеканал под названием «Трамп ТВ». Напомню, ранее свой пост внезапно покинула пресс-секретарь Белого дома Кэролин Левит. Совместные российско-ланкийские учения стартовали в Приморском крае. Они получили название «Тропа Росомахи-2026». Главной темой учения определены совместные действия специальных подразделений по уничтожению незаконных вооруженных формирований в условиях активного применения разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов. Учения продлятся до 27 сентября и включают в себя не только отработку совместных учебно-боевых задач, но и ряд культурных и спортивных мероприятий. Они направлены на укрепление дружеских связей между военными контингентами наших государств. Около 20 миллионов россиян пользуются криптовалютами, об этом сообщает Минфин. По экспертным оценкам, совокупный объем вложений граждан в цифровые активы составляет 3 триллиона 700 миллиардов рублей. Эта сумма включает как прямые владения цифровыми валютами, так и часть финансовых продуктов, привязанных к ним. В следующем году новыми пользователями криптовалют могут стать еще 10 миллионов человек, считают аналитики. Новый рыболовный рекорд установлен в США. Там местный житель поймал гигантского сома. Его вес 33 килограмма 800 граммов. Трофей удалось выловить в реке Огайо. При этом рекорд длины так и не был побит. В прошлом году удалось поймать сома длиной в 130 сантиметров. Нынешний рекордный сом оказался на 8 сантиметров короче. В департаменте природных ресурсов Западной Виргинии отметили, что организация начала восстанавливать популяцию голубых сомов в реках с 2000 года. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар сдулся 84 рубля 10 копеек. Евро тоже похудел 96 рублей 37 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве уже 8 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: 8 часов 4 минуты в Москве. Бригада У на
1: Европе. Тренируешься?
0: Продолжается. Меня зовут Вэл, ребят, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе утро. Буквально через 3 дня мы с вами встречаемся в стадиуме. В 7 утра на живом завтраке. Вход свободный, бесплатный. Обязательно приходите, даже если у вас там нет, например, друзей, не с кем идти, боитесь, не бойтесь.
0: Да.
1: Мы вам найдем друзей.
0: Серьезно?
1: Конечно.
0: Прям вот мы будем...
1: Может быть, даже не только друзей, но и партнеры по жизни. Такое тоже бывало.
0: О, кстати, да. Кстати, да. Утренний романтик. А что, есть утренние рейвы? Да?
1: Да.
0: Кстати, живой завтрак появился задолго до тренда на утренние рейвы.
1: Да.
0: Так и утренние романтические свидания. У тебя, кстати, были свидания прям утром?
1: Прям утром? Ну, на завтрак, да, были, встречались.
0: Случайно или, ну...
1: Случайно, а как и случайно?
0: Ну, сидишь.
1: Типа, шла свой, споткнулась, шведский, вас, простите.
0: Шведский стол, отель какой-нибудь, и там случайно свидание
1: нет,
0: произошло.
1: Такого не бывало.
0: Нет.
1: А у тебя бывало, бывали случайные свидания?
0: Случайные?
1: Да.
0: Конечно, нет. Конечно, нет. Так, а еще в этом часе продолжится битва за поездку на роскошном круизном лайнере двухнедельную.
1: А вот это реально романтично.
0: Да, две недели романтика. Уже в четверг выясним, кому достанется поездка. Ну, а впереди, по, я бы сказал, прямо по курсу у нас Эвридейка.
1: Да, звоните.
2: 745-65-65. Код Москвы. 4.

0: Свим, это BTS, Бригадюны, Европе Плюс, 8.08 в Москве. Мы ждем Эвридейку, а параллельно путешествуем чартером Бригаду музыкально в разные страны, без виз, без денег, без билетов. Вообще,
1: ого, очень угодно. Удобно.
0: Да, все приглашены.
1: Угу.
0: Все приглашены. Вики.
1: Без горячего питания.
0: Ну,
1: мы быстро-быстренько.
0: Ну, быстренько, да. Мы едем в страну.
1: Угу.
0: В состав которой входят вот такие вот известнейшие города.
1: Давай.
0: Тыхы, Тарунь, Гдыня. Пожалуйста.
1: Беларусь?
0: Нет.
1: Ну
0: ладно, ладно, ладно,
1: подожди,
0: ладно.
1: Польша.
0: Да, хотел подсказку дать Джишуф, но ты вот так угадал. Летим в Польшу, а там в чартах Оливер Хелденс с треком A-E-I-O-U.
2: Чартер бригады У.

0: Бригада У. Эвридейка.
1: 8 часов 12 минут в Москве. Эвридейка в Бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Алло, привет.
1: Алло.
3: Привет.
1: Привет. Как тебя зовут?
3: Андрей.
2: Андрей, хорошо,
1: Андрей,
2: ты откуда?
1: Есть немножечко ощущение, что ты до сих пор не веришь, что тебя слышат.
3: Да, слушают. Есть такое.
1: Вот представь, люди в разных городах, даже в разных странах, каждый занимается своими делами. Кто-то едет на работу,

0: ты просто пока что послушай, потом будет задание. Хорошо?
1: Хорошо.
0: Андрей, удачи. Начинаем.
1: Спасибо.
2: Сом, сум, рингит, лари, сувлаки, рубль, фунт, рупия.
0: Почему там рыбы, болезни, все в одном. Андрей, скажи, что здесь лишнее? Как ты думаешь?
1: Рыба, может, сом?
0: Давай еще раз послушаем. Давай еще раз послушаем внимательно.
1: Давайте еще раз.
2: Рыбы тут нет.
0: Рыбы нет.
2: Но она как бы есть, но она не есть. Сом, сум, рингит, лари, сувлаки, рубль, фунт, рупия. Давай просто попробуем.
0: Доллар и евро.
2: Доллар и евро, да. Ну, рубль, мне кажется.
1: Так, сом, сум,
2: рингит,
1: лари,
2: сувлаки, рубль, фунт, рупия. Что-то из этого вообще не относится к тому, про что мы говорим.
1: Угу. Так, интересно, конечно.
0: Интересно, согласен, да, задание, что надо прям сегодня.
1: Ну, рупия, фунт, рубль точно есть.
2: Да, все, да. Вычеркнули уже три слова, вычеркнули, супер.
0: Так, что там осталось?
1: Да.
2: Сом, сум, рингит, лари, сувлаки. Угу.
0: Сувлаки
1: рингит,
0: последние?
1: Лари. Сувлаки? Что такое сувлаки?
2: Сувлаки?
0: Сувлаки, с буквой В, да?
1: Угу. Сувлаки?
2: Сувлаки. Ой, я тебе очень рекомендую, это классная вещь.
1: Вот, наверное, вот это и выберем.
2: Правильно.
0: Да, Андрей.
2: Ура. Это такая еда греческая.
1: Еда?
0: Да, да, да. Невероятная интуиция, Андрей, тебе позволила выиграть. Видишь, вообще без подсказок. Мы обещали подсказки, ты даже не воспользовалась ими. Давай мы тебе подарим нашу фирменную футболочку от бригады от Европа Плюс. Поздравляем.
1: Спасибо большое.
0: Звони нам еще обязательно, хорошо?
1: Обязательно буду звонить.
0: И Питеру привет. Счастливо. Пока.
1: Счастливо. Пока-пока.

0: Мы, это группа Айова, бригаде У на Европе Плюс. В пятницу увидимся, услышимся на живом завтраке с Айовой.
1: Да.
0: А в ближайших планах услышимся и, ну, пока не увидимся, только услышимся со Скандинавией. У нас фактовый зал впереди, мэр, в котором Вики, да?
1: Да, я.
0: Нормально все?
1: Нормально все, да.
0: Да все, да, просто спросил вдруг. Вдруг наоборот.
1: Нет, все хорошо.
0: Нашла кое-что про Скандинавию?
1: Конечно.
0: Аналогично. И кое-что расскажем здесь, в бригаде У на Европе Плюс. Бригада!
2: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранит 325 619 600 156 837.
3: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
4: Период принятия участия в акции вернем до 100% расходов в сентябре с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
5: Внимание! Водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
6: Не завелась? 300 ровно, 2020. Эвакуатор круглосуточно.
7: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
8: Медицинский центр «Моя клиника» – это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300 0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
11: Ты у меня ствол украл.
10: Молчи давай.
9: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: «Джунгли Сити» празднует первый день рождения и приглашает всех.
13: Ура! А подарки будут?
12: Еще бы! iPad, гироскутер и другие призы. «Алиса и шляпник» – шоу для взрослых и детей. Праздничный торт 27 сентября с 12:00 в «Джунгли Сити». ТРЦ «Рио», проспект Михаила Нагибина, 17.
14: Внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей до конца сентября у официального дилера «Тэнк Агат» Ростов-на-Дону. Подробности по телефону 30 50 500, код города 863.
15: Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум». С учетом выгоды по трейдин, лояльному трейдин и прямой выгоды. Не оферта.
16: Агат. Покупай выгодно.
17: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: это Шакира в бригаде У на Европе плюс. 8:24 в Москве. Вики, начнем?
1: Да, начнем.
2: Фактовый зал. В бригаде У.
0: Браво, Вики, браво, Мэр.
3: Да.
0: Щечки румяные.
3: Убиралась.
0: С пробежки, как будто бы только вернулась.
3: Убиралась.
0: Так, тема Скандинавия, что-то нашла?
3: Ой, я нашла очень интересное. Ну, на мой взгляд. На твой не знаю. Ну, мы все, вот когда представляем Скандинавию, представляем красивую природу. Я знаю, что ты обожаешь такую северную природу. И все скандинавы, они просто фанаты хайкинга. Они обожают ходить в походы, вот это все. И одна девушка из Дании решила, что так, я тоже люблю походы. И он любит походы.
0: Я живу в Дании.
3: Я живу в Нане, да?
0: У меня есть палатка.
3: Да, в общем, она придумала дейтинговое приложение, такой некий тиндер для тех, кто обожает походы.
0: Хайкингистов?
3: Хайкингистов, да. Ага. А более-менее, более того, за пару месяцев там уже 2000 пользователей.
0: Палаточный городок
3: получается. Да, получается так. Ключевая деталь, которая отличает его от классического тиндера, что при создании профиля ты изначально выбираешь себе или соратника по приключениям, или романтического партнера.
0: А разве романтика это не приключение?
3: Ну, не знаю. Вот. И как говорит сама вот создательница, у тебя может быть прекрасная семья, но при этом не хватает кого-то, с кем можно спать в палатке.
0: Как открыто она заявляет об этом.
3: Нет, дело в походе.
0: Да, дело в походе. Вот именно, в походе.
3: Ага.
0: Направо или налево, там, это хайкинг.
3: Это хайкинг.
0: Так уж вышло, что у меня тоже история связана с Данией.
3: Серьезно?
0: Да, если вам исполнилось 25 лет, и вы еще не замужем или не женаты, в Дании существует давняя традиция.
3: Унижать?
0: В целом, да, если посмотреть на фотографию, которую я прикрепил к факту, там как будто бы человек противится и не хочет того, что с ним делают, но делают. Значит, если вот все, вам 25, и еще вы не обрели вторую половину, ваши друзья и семья нещадно покрывают вас корицей с головы до ног.
3: О, это же неприятно.
0: Иногда привязывая к стулу.
3: О, это вообще неприятно.
0: Иногда к столбу.
3: Они надеются, что так ты найдешь себе партнера и любовь?
0: Нет,
3: кто-то
0: просто
3: тебя
0: унижают.
3: Пожалеет?
0: Нет, в корне всего унижение. Так вот, вы становитесь коричным. То есть 25 не успел, все, коричный человек. Парень ты или девушка, неважно.
3: И вас можно добавить в кофе.
0: И у тебя
3: по четвергам. Да. Это хорошая примета, говорят.
0: Есть ровно 5 лет, чтобы изменить ситуацию, потому что если к 30 вы не найдете вторую половину, вас будет посыпать перцем. А ваше звание будет звучать так: перцовый подмастерье или перцовая женщина.
3: Так, записали. Значит, к 30 в Данию не ездить.
0: Да, да, либо тщательно скрывать документы и возраст. Вообще, эта традиция сотни лет, и восходит она к периодам, когда продавцы специй путешествовали, оставались холостяками, потому что из-за того, что они постоянно в пути, в продажах, они долго не останавливались на одном месте и не могли найти вторую половину. Вот, они, значит, половину не могли найти, а современные страдают.
3: Ну вот в фильме «Дюна» продавцы специями, они хорошо жили.
0: Но одиноко?
3: Да не факт.
0: Не смотрела?
3: Нет, не смотрела.
0: Не досмотрела.
3: Но нам специи вообще хорошо ценилось.
0: Забегайте в сообщество Европа плюс ВКонтакте.
3: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Ну и тему следующего фактового зала предлагайте, а впереди итоги.

0: Slowdown, это Дивак в бригаде У на Европе Плюс, 8.32 в Москве, стоп, голосование фактового зала. Шли мы, значит, тютелька в тютельку, ноздря в ноздрю, нога к ноге, щека к щеке. Итоги.
1: Да. Ты аккуратнее, я только что порвала колготки. Мне вторая плохая новость не нужна.
0: Это все мои брюки с железными. Ну, понимаешь. Короче, 51%.
1: Нет, никто не понял, ну ладно.
0: Ну вот эти у ковбоев по бокам.
1: Хорошо, хорошо, давай.
0: 51% у победителя сегодня это ты. Поздравляю.
1: Ура! Ну, за колготки обидно, конечно. Ну что, что же нам взять с тобой? Корица? Или
0: да
1: это нереально?
0: Специи, давай специи. Специи, да. Как раз предлагали. Спасибо за специи. Это будет завтра в фактовом зале, но прямо сейчас. Гороскоп. 8.33 в Москве, гороскоп на вторник, 22 сентября. Овны, ваша мечта каким-то случайным образом сбудется.
1: Тельцы, риск сегодня не оправдан, да и не нужен он вам.
0: Вики, близнецы, дело, которое вы считали проигрышным, сегодня наконец даст результаты.
1: Раки, многие причины для волнений вы придумали себе сами, поэтому расслабьтесь.
0: Львы, вы получите поддержку от тех, кого раньше даже не считали друзьями.
1: Девы, вы признаете, что все перемены к лучшему.
0: Весы, смело проявляете инициативу и предлагаете руководству новые идеи.
1: Скорпионы, физическая нагрузка в этот день принесет много пользы.
0: Стрельцы, все спорные вопросы постарайтесь решить до обеда.
1: Козероги, справляться самостоятельно со всеми трудностями – это похвально, но не всегда эффективно.
0: Водолеи вас будут вовлекать в различные споры, не поддавайтесь.
1: Рыбы, ваше обаяние сыграет на руку в важных переговорах.

0: Йо-йо-йо, это Шаус, бригадю Уна, Европе Плюс, 8.36 в Москве. Мы продолжаем. Продолжаем разыгрывать круги с мечты. На двоих. На две недели.
1: Ой, хорошо.
0: Победитель отправится на лайнере «Астория Гранде» по Красному морю, через Египет, через Иорданию. Визы не нужны вообще.
1: Я согласна.
0: Подожди, старт из Анталии.
1: Я согласна.
0: Да, но тебе нельзя.
1: Не согласна тогда.
0: Но вам-то можно. Главное – желание и действующий загранпаспорт.
1: Вот да, чтобы загранпаспорт у вас был, ну, минимум до июня.
0: Ну, потому что путешествие уже скоро состоится. Чтобы попасть в битву, нужно написать кое-что на наш сайт.
1: Да, там есть специальное окошко, написать в эфир.
0: Да, нужно написать свое имя, номер телефона и ответ на следующий вопрос. Ну, мы же по Красному морю будем идти.
1: Ага,
0: и вот в Красном море можно встретить большеротого губана.
1: Ого.
0: Угу. Кто это или что это? Пишите впереди, ешь, плыви, смотри в «Бригаде У» на Европе+. Плюс.
2: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет пасмурно, возможны небольшие осадки. Температура воздуха утром плюс 18, днем до 25 градусов выше 0. Ветер юго-западного направления 4 метра в секунду.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Новости. Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
6: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
7: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неофита». Брать на декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
10: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в «Максидоме» скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
11: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
12: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
11: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
12: Королева 1D.
13: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
14: Хотите, чтобы вашу рекламу увидели?
15: Да!
14: Чтобы запомнили?
15: Да!
14: Чтобы реклама работала, тогда ее должно быть видно. Разместите рекламу на цифровых экранах «Горизонт АДВ» и получите еще 2 экрана в подарок. «Горизонт АДВ». Видно, значит работает. Звоните 270-90-90.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
3: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ешь, плыви, смотри. В бригаде У. Спонсор программы ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Бронируйте на astoriagrande.com.
1: 8.43 в Москве. Ешь, плыви, смотри. В бригаде У на Европе Плюс начинается, а розыгрыш «Круиз мечты» продолжается.
2: Уже, кстати, в четверг мы узнаем имя победителя.
1: Так послезавтра.
2: Да.
1: Вот-вот.
2: Так быстро.
1: Вспоминаем вчерашний день, а там блистала Виктория. Вик, привет.
3: Здравствуйте.
2: Привет, привет. Вот скажи, ты кому-нибудь уже рассказала, что ты участвуешь в розыгрыше или пока держишь
3: да,
2: в тайне?
3: Да, мне вчера подруга из другого города позвонила, сказала, я тебя слушала в прямом эфире, я тебя поздравляю.
1: Вика, скажи, это повлияло на выбор человека, с которым в случае победы ты отправишься в круиз?
3: Нет, не повлияло.
2: Подруга, прости.
1: Но было приятно. Вик, знакомься, у тебя новый соперник, это Георгий. Георгий, привет.
4: Привет, привет.
2: Привет, Георгий.
1: Георгий, ты, ты настоящий молодец. Я бы сказал, биолог. Ну и вообще разбираешься в разных видах живых организмов. Отборочный вопрос был такой. Что или кто такой,

0: В переводе с арабского «Шарм-эль-Шейх» это, вот как ты думаешь, это бухта шейха или сахарная вода?
1: Я даже не знаю. Наверное, первый вариант.
0: Бухта шейха, да.
2: Хорошее начало,
0: не
2: молодец.
0: Не знаешь, но чувствуешь.
2: Георгий, скажи, пожалуйста, как называется гора, которая находится недалеко от Шарм-эль-Шейха? Синай или Дыхтау?
3: Первый вариант.
2: Синай, да. Дыхтау уже у нас. Вторая после Эльбруса по высоте гора.
0: Хорошо. Вопрос такой, Виктория, тебе. Какое море омывает Шарм? Красное или Средиземное?
1: Ой, наверное, красное.
0: Правильно, молодец.
2: Хорошо идете, Георгий, ошибаться нельзя. Вот смотри, в Шарм-эль-Шейхе есть площадь Сохо, на которой есть кое-что, что есть также и в Лондоне. Вот что, о чем речь? Биг Бен или красные телефонные будки?
3: Будки красные.
2: Да! 2-2. Ни одного промаха. Мы не хотели, вы нас вынудили. Сейчас придет время контрольного вопроса. Нужно ответить правильно, быстрее соперника.
0: Да, вот кто ответит, тот и переходит в следующий тур. Как называется главная река Египта?
3: Нил.
2: Георгий.
1: Нил. Нил.
2: Георгий.
0: Нил.
2: Георгий. Вика, как ты интересно порадовалась за Георгия.
0: Ну, Георгий действительно сильно опередил. Не расстраивайся.
2: Схватка была действительно серьезная. Никто не давал неправильных ответов. Все справились блестяще. Георгий, но мы тебя поздравляем. Ты переходишь в полуфинал битвы за круиз мечты и будешь бороться за возможность отправиться на лайнере «Астория Гранде» по Красному морю, Суэцкий канал, пирамиды, Петра. В общем, ну и еда, вкусная еда.
0: Красота. Виктория, ну а тебе мы хотим подарить футболку классную.
2: И звони нам еще обязательно.
1: Спасибо большое. Спасибо за возможность.
2: Хорошего дня, Георгий, до завтра. Счастливо.
0: Пока.
3: Всего доброго.
4: Морские круизы на лайнере «Астория Гранде». Отправляемся из Турции в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com. Ешь, плыви, смотри. В бригаде У. Flash Dance.

0: What a feeling, это Global DJ из бригады У на Европе Плюс, 8.49 в Москве, у нас впереди саундчек, в котором пришло время приоткрыть тайну и рассказать, как называются ваши чатики.
1: Но вот у нас периодически бывают чатики, где мы кого-нибудь из коллег не включаем, ну так получается, не специально, так надо.
0: Но звучит жестоко.
1: Но чатик называется в честь этого человека, например, бережем Лешу, значит там Леши нет.
0: Наверное, Леха же, очевидно, только что узнал об этом чатике, и он есть. Но мы им пользуемся, когда мы едем в гастроли, где тебя нет, чтобы... Мы поэтому и не берем тебя вот за такую реакцию. Ребят, расскажите, как называются ваши чаты?
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europaplus.ru.
0: Либо отправляйте в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке. Бригада!
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
8: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
11: Ты у меня ствол украл.
10: Молчи давай.
9: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20.00. Для лиц старше 16 лет.
12: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
14: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
15: «Мир». Каждый день в твоих руках.
16: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
17: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
18: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
19: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
20: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Макфа в ассортименте 450 граммов 65 рублей. 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
21: В ленте.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
22: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.

0: 1, 2, 3, check. Саундчек. Бригаде У.
1: 8:57 в Москве. Сегодня в саундчеке слушаем название ваших чатиков.
2: Давайте
1: начнем.
3: Доброе утро. Нас в кабинете было 6 человек, и у нас было коронное слово «три татушки». Мы решили, чтобы не потеряться, создать свое сообщество. Хотели изначально назвать его «три татушки», но как-то не звучит. Нас шестеро, а три татушки. В общем, так появилось сообщество «две-три тушки».
2: «Две-три тушки». Интересно.
1: Это же, можно сказать, какой-то подвид числительных.
2: Да.
1: «Великий и могучий». А вот тоже немного «великого и могучего».
4: Доброе утро, бригада У. А у нас трое детей, и наш семейный чат называется «За что я получил по жопе».
2: Прикольно.
1: Сразу понятно, кто админ в этом чатике. Ну и финальное.
5: Доброе утро, страна, доброе утро, Европа Плюс. А у нас есть такой интересный чат, который называется «Друзья по неволе». Просто однажды мы подружились, а потом стали кумовьями, и теперь как бы вот хочешь, не хочешь, а приходится общаться. Но, слава богу, пока еще хочешь.
2: Будем надеяться, так и будет.
1: Да, удачи.

0: Сейчас я буду танцевать, это Баста и моя Мишель Бригадюн на Европе Плюс. Продолжим?
1: Продолжим.
0: Всем доброе утро.
2: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 9 часов утра.
0: Европа Плюс. Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прямо сейчас свежий выпуск новостей. Всем доброе утро.
3: На Европе Плюс, Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Центробанк пересмотрел ожидания по ключевой ставке. На Дону завершается подготовка электросетей к осенне-зимнему периоду, и россияне считают важным официально регистрировать брак. Подробности далее. Ключевая ставка в России в следующем году может снижаться медленнее, чем ожидалось ранее. Об этом заявил зампред Центробанка Алексей Заботкин. Одной из причин он назвал изменение параметров бюджетной политики. Сейчас ключевая ставка составляет 14%. На сентябрьском заседании регулятор решил оставить ее без изменений. Паузу объяснили усилением ценового давления и сохранением высоких инфляционных ожиданий. Специалисты Донэнерго заканчивают подготовку электросетевого хозяйства региона к работе в осенне-зимний период. Об этом сообщил замгубернатора Игорь Сорокин. В рамках плановой подготовки энергетики отремонтировали более 194 километров воздушных линий электропередачи разных классов напряжения. Также они провели комплексное обслуживание оборудования на 179 трансформаторных подстанциях. Все оставшиеся мероприятия энергетики намерены завершить до конца сентября. Власти Ростова приглашают всех горожан присоединиться к международной акции «День без автомобиля», которая ежегодно проходит 22 сентября. В рамках акции жителям предлагается на один день отказаться от использования личного автотранспорта, работающего на топливе. В качестве удобной и экологичной альтернативы можно воспользоваться общественным транспортом, велосипедом или пешими маршрутами. Почти две трети россиян считают важным официально регистрировать отношения, если пара планирует провести вместе всю жизнь. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование. Так ответили 65% опрошенных. Если у пары появляется ребенок, зарегистрировать брак считают важным уже 81% россиян. Причем женщины чаще поддерживают официальный союз, 70% против 59% мужчин. В конце выпуска курсы валюты о погоде на сегодня. Доллар 84 рубля 10 копеек, единая европейская валюта 96 рублей 37 копеек. Сейчас в Ростове плюс 19 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе небольшой дождь, ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов. Далее на Европе Плюс «Бригада У».
4: Спонсор программы ООО «Интерио».
5: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
6: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
5: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
6: Королева 1D.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: 9 часов 4 минуты в Москве. Бригада «Умный Европа Плюс» продолжается. Меня зовут Вэлла, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Чего?
1: Ничего.
0: Ну че?
1: Ну ничего.
0: Ну скажи.
1: Ну с Пашей беседно там обсуждали новости.
0: Ну что обсуждали?
1: Новости.
0: Новости общие, какие-то личные? Может, наш с Лехой, пока мы здесь работаем?
1: Нет, ну новости наши общие, мы с тобой обсудим их минут через 20.
0: Чтобы на Вики Ньюс нашла?
1: Угу.
0: Ага.
1: Ну там скандал.
0: Ну...
1: Тебе не понравится. И Леша не понравится. Никому не понравится эта новость, которую я нашла.
0: Странный скандал. Обычно нам такой нравится. Это связано с нами как-то?
1: Ну, да.
0: Это плохо. Это уже не очень. Ладно, подождем. Вики Ньюс будет чуть-чуть попозже. В ближайших планах «Откуда ты from?» Место, где мы выясняем, кто вы и где вы.
1: Да, да. Напишите нам на наш сайт europlus.ru, там есть специальная кошка. Написать в эфир, как вас зовут, из какого вы города или, может быть, поселка.
0: Или деревни. Райд-центр подходит, да?
1: Да, вот вообще все, что угодно. Главное, напишите что-то про вот место жительства свое. И номер телефона не забудьте, чтобы мы могли перезвонить, а то будет сложно играть.
0: Это все отправляйте на наш сайт, да? Мы ознакомимся с материалами, да? Кому-то перезвоним и будем играть в «Откуда ты from?» в бригаде «Умный Европе Плюс».

0: Baby Doll, это Доминик Файк, Бригаде Ум на Европе Плюс. 9 часов 7 минут в Москве. Пока мы ждем, откуда ты from, будем слушать хит, который снова стал хитом. Под этот хит снимают разные видосики. Знаешь, под некоторые треки снимают что-то конкретное, конкретная концепция. А некоторые просто фончиком как-то идут, и кто-то под них танцует. Вот мне лично попалось несколько видео, где сейчас же пошла новая тенденция на телефон-раскладушки.
1: Ага, да.
0: Да, и там... Тот, что я видел. Зачем мне...
1: Видел все-таки рилсик нашего звукорежа Лехи.
0: Да. Он берет, значит, снимает свое видео. Ну, представим. Спрашивает, зачем мне раскладушка? И потом кадры, где очень эффектные афроамериканки после жаркого разговора, видимо, уже с бывшим молодым человеком, красиво вешают трубку, складывая телефон. Поэтому вот, пожалуйста, встречайте Леди Гага, Just Dance.
2: Бригада У. Снова хитово.

0: 9 часов 12 минут в Москве. Откуда ты from? В бригаде У на Европе Плюс. Начинается. Встречайте. У нас сегодня девчонки исключительно. И одна из них Маша. Мария, доброе утро.
1: Машенька, привет.
2: Привет, привет, привет.
1: Привет.
0: Маш, а к тебе на вы или можно на ты?
1: Или просто царица?
2: На ты.
0: Просто Мария находится в царском селе.
1: А, кстати, Маш, а как называются девушки, которые живут в царском селе?
0: Вот царицы.
1: Царицы, получается?
2: Царицы, конечно.
0: Так. Даже перепроверять
2: царица
0: не будем.
2: Царица Мария.
1: Нам нравится.
0: Царица Мария, встречайте коллегу. Это Яна. Яна, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Привет, привет,
1: Яна. Яночка, привет. Познакомься, это Маша. Маша будет отгадывать, откуда ты.
3: Маша, привет. Привет, Ян.
0: Ну, смотри, как прям...
1: Уже хорошо идем.
0: Для царицы, как поддерживает контакт с обычным...

0: кикимору. Вас же там любят кикимору.
1: Да, кикиморы тоже у нас были.
0: Кикимору любят.
1: Ну как, светлая сторона, темная сторона.
0: Да, ну и кикиморам поставили маленькие такие памятнички в городе.
2: Я думаю, дети были на утреннике счастливы. Так, город, связанный с персонажем кикимора. Мария.
3: Первое, что приходит на ум, Кострома.
2: Кострома. Ну,
0: возможно, кикимора оттуда. Может быть, у нее там дача. Мы не знаем.
2: Но нет, основное место жительства другое. Ян, но кикимора, ну, мы же хотим полное название услышать. Обычно, да, кикимора болотная. Скажи, пожалуйста, а не значит ли это, что у вас какие-то водоемы есть известные, важные водоемы?
1: Ну, у нас есть река,
2: это очень важно.
1: В честь которой город был назван одно время, потом переименовали.
2: Давай-давай, Ян, ты очень близка к тому, чтобы, ну, подсказать. Маша, не
0: хорошо,
2: стесняйся.
0: Да.
2: Что за река?
1: А, название прям можно, да?
2: Да. Мы же хотим, чтобы
1: река Вятка называется.
2: Вятка. Mm-hmm. То есть, подожди, Егор, город назывался тоже Вятка?
1: Вятка назывался, да.
2: Да ты что?
1: Могу еще предыдущее название тоже сказать.
2: Ну-ка, давай. Давай, ладно.
1: У нас тройное название у нас. Вятка, Хлынов и третье.
2: Маша, твой выход?
3: Не знаю, Суздаль.
2: Суздаль.
0: Шикарный вариант. Но не совсем. Ян, а ты знаешь, что объединяет Москву, Рим и твой город?
2: Опа.
0: Ну, люди хорошие живут.
1: Да.
0: Оказывается, твой город тоже на семи холмах. Это правда или нет? Ну, по крайней мере, я такое вычитала.
1: А, ну, да.
0: Хорошо.
1: Ну, не все остались, конечно, но есть.
0: Интересно.
2: Время идет.
0: Хорошо. А горы какие-то у вас там есть? Или только вот холмы?
1: Горы?
0: Да.
1: А, нет.
0: Гор нет. То есть просто холмы? Хорошо.
2: Маша?
0: Какие-то остались холмы?
3: Можно еще одну подсказку?
2: Да, конечно. Ян, мы наслышаны с Вики, ну, когда готовились к вопросам, что в своем городе производит что-то легендарное, известное. Можешь ли вспомнить, чем славится твой город?
1: Нас делают дынковскую игрушку известную. Сейчас очень много именно вот рисунков, кружочков вот этих вот везде сейчас. У вас в Москве тоже есть.
2: Да.
1: По-моему, даже поезд есть. Если
2: как.
1: Не ошибаюсь.
2: Да, не ошибаешься.
3: Метро. То есть поезд?
0: Метро.
1: Да. Угу. Да. А, с нашими рисунками, да.
4: Игрушка, дымка, может, Киров?
2: Да!
0: Не может быть, я точно.
2: Да!
0: Ну, молодцы, девчонки. Смотрите, сколько всего узнали про Киров.
2: Вообще, Маша и Яна, команда сработала. Девчонки, как и обещали, подарок всем.
5: Маленькая колонка.
2: Для больших хитов Европы Плюс! Мария, я...
1: Спасибо!
2: Это все за разгаданный Киров. Угу. Хорошего дня и звоните нам обязательно еще. Счастливо!
0: Пока!
1: Пока!

0: Sounds это Fastboy, Бригаде У на Европе Плюс, 9.20 в Москве. Вик, что будет дальше?
1: Вот ты помнишь, я 2 часа назад возмущалась новости про кражу пчел?
0: До сих пор осадочек остался, если честно.
1: 800 тысяч пчел украли. Вот эта новость меня будет возмущать еще больше.
0: Все только хуже. Окей, подождем, впереди Викини с Бригаде У на Европе Плюс.
2: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроним 325 619 656 837.
3: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку на начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
5: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
6: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
7: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
8: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Лети, и артисты шоу «Завтрака звонки» и Ася в бригаде «У» на Европе Плюс. 9:26 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказываю.
2: Вики Ньюс в бригаде «У».
1: Ну, давай начнем не сразу с моей травмы.
0: Давай.
1: А с чужой травмы, так сказать.
0: О, это с удовольствием.
1: Сан-Франциско, да. Человек встретился на боксерском ринге с человекоподобным роботом. Вот. Все, в принципе, было хорошо первую минуту. Выбрали в качестве человека-блогера. Не жалко было, видимо, человека.
0: Вот. А блогер до этого занимался боксом?
1: Не знаю. Но он первое время держался достаточно уверенно, а потом вот было неприятно, он проиграл.
0: Проиграл.
1: Да, и человекоподобный робот выглядит как из Терминатора, очень злой какой-то и неприятный. $100,000 примерно стоит такой робот, им управляют на расстоянии. Но я хочу заметить, что он так боксировал, и знаешь, даже он после удара вот так сбрасывал руки.
0: Да, ну хорошо.
1: Перезаряжался.
0: Да. Кровоток все-таки.
1: Просто.
0: Хотя убери слово «кровь». Просто ток разогнать по организму.
1: Выглядело жутко. Парень проиграл.
0: Проиграл он по баллам или по нокауту?
1: Наверное, по нокауту, по баллам, не знаю. Я не досмотрела, мне было страшно. Выглядело ужасно.
0: Ну, еще одна плохая новость.
1: Да.
0: Роботы теперь в боксе.
1: Да. А ты же еще видел вот эти китайские роботы, они же еще в Шаолинь ездили заниматься. Это вообще...
0: А это не то же самое?
1: Нет, это другой.
0: Нет, ну ладно.
1: Ну, а вот теперь новость шок.
0: Да. А что вы думали? Аналитика серьезная.
1: Я тебе говорю, да, вот аналитика сейчас будет. И такая вообще, я просто в шоке. Я тебе говорила, что меня новость про пчел шокировала. Но эта новость меня вообще шокирует еще больше.
0: Ага, шок. Значит, на шоке.
1: Да, заголовок такой. Россиян перестала мотивировать премия на работе. Ну, так заявили бизнес-эксперты.
0: Они же руководители ряда предприятий.
1: Да, они говорят, деньги, ну, не всегда приводят к росту вовлеченности и инициативности. По мнению экспертов, каких-то непонятных, хороший результат должен давать сотруднику не только деньги, но и доступ, внимание, к более сложным задачам. Новым проектом и больше самостоятельности. Я как раз всегда мечтала, чтобы было посложнее и посамостоятельнее.
0: Молодец.
1: Ну, и хвалить надо. Ну, прохвалить я согласна, а вот все остальное вопросики есть.
0: Молодец. Мне очень понравилось, как ты сразу с претензией читала это все. Сразу как бы не доверяешь исследованию этому?
1: Да нет, я доверяю, но проверяю. Я устрою свой опрос. Вот вы согласны?
0: С чем?
1: Что денег вам платить не надо, главное, чтобы у вас был доступ к сложным задачам.
0: Ого! Вот. Вот это раскрыло ты кубышечку эмоций. Ну, ты знаешь, не, мотивация, конечно, важна, да, но все-таки важно соперничать не с кем-то, а с самим собой. Да нет, конечно, нужны деньги. Че подбирай слова.
1: Мне так нравится доступ к сложным задачам вообще. Вау, супер.
0: Самое интересное, что, этот доступ скрывали. Ну, то есть,
1: да,
0: знаешь,
1: Белёк,
0: можно что-нибудь посложнее?
1: Теперь можешь зайти в 23-й кабинет.
0: Ну, Вики, ну, с другой стороны, ты бы не хотела, вот, чтобы тебе усложнили задачу вести, например, эфир без стула, просто стоя. Это как бы, ну, это довольно-таки сложная задача для твоих ног. Да, на каблуках.
1: Я заслужила доступ.
0: Ну ладно, все, тихо, новость закончилась. Ага. Все, эти Вики Ньюс позади.
1: Про пчел все-таки лучше новость.
0: Все, это проблема Вики из прошлой жизни. Все, мы послушали, хватит. Спасибо. Угу. Вот впереди гороскоп на Европе+. Плюс.

0: 9:32 в Москве, гороскоп на вторник, 22 сентября.
1: Овны, ваша мечта каким-то случайным образом сбудется.
0: Тельцы, риск сегодня не оправдан, да и не нужен он вам.
1: Близнецы, дело, которое вы считали проигрышным, сегодня, наконец, даст результаты.
0: Раки, многие причины для волнения вы придумали себе сами, поэтому расслабьтесь.
1: Львы, вы получите поддержку от тех, кого раньше даже не считали друзьями.
0: Девы, мы признаем, что все перемены к лучшему.
1: Весы, смело проявляйте инициативу, предлагайте руководству новые идеи.
0: Скорпионы, физическая нагрузка в этот день принесет много пользы.
1: Стрельцы, все спорные вопросы постарайтесь решить до обеда.
0: Козероги, справляться самостоятельно со всеми трудностями — это похвально, но не всегда эффективно.
1: Водолеи, вас будут вовлекать в различные споры, но вы не поддавайтесь.
0: А рыбы, ваше обаяние сыграет на руку в важных переговорах.

0: Эдди Свимс, бригаде «Умный» на Европе Плюс, 9.35 в Москве. У нас впереди сейф, в котором уютненькая стартовая сумма 3000 рублей, ввиду того, что вчера нас взломали. Дело это приятное и для нас, и для тех, кто взламывает сейф.
1: Угу.
0: Но сегодня-то еще и дополнительно 10 тысяч от Озонбанка можешь заработать. И не только сегодня, ну, всегда. Для этого нужно правильно ответить на вопрос с бонусом, Вики.
1: Да.
0: Ну, что, я тебя поздравляю.
1: С чем?
0: С тем, чем ты профессионально занимаешься каждую вторую половину осени и зимы.
1: Плачу.
0: И даже начало весны.
1: Не, начало весны нормально.
0: День раскрашивания серости.
1: Да.
0: Понимаешь? Да.
1: Да,
0: вот поздравляю. Сегодня твой праздник. Мы пошли думать над вопросами, а вы
1: звоните.

0: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сейчас в Ростове плюс 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе небольшой дождь. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов.
3: Спонсор программы – многопрофильная поликлиника «Глобус».
4: Не могу больше. Глаза слезятся, нос течет, бесконечно чихаю. Ащи. Работать не могу, спать не могу, дышать трудно. Капли и таблетки уже не помогают.
5: Симптомы аллергии может уменьшить плазмаферез. Жизнь должна быть комфортной. Многопрофильная поликлиника «Глобус» на Северном. Телефон 280-1080. Улица Обсерваторная, 38. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
8: Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
10: Ты у меня ствол украл.
9: Молчи давай.
11: Трудный ребенок. Сегодня. В 20.00. Для лиц старше 16 лет.
12: Внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей до конца сентября у официального дилера «Тэнк Агат» Ростов-на-Дону. Подробности по телефону 30 50 500, код города 863.
13: Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум». С учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоды. Не оферта.
14: «Агат». Покупай выгодно.
15: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
1: 9.43 в Москве, 7 в бригаде «Уна» и «Европе плюс» начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Здравствуйте, алло. Меня зовут Оксана, я из Владикавказа.
3: Привет, Оксаночка.
1: Привет, Владикавказ.
2: Очень прям неожиданно, мне так приятно, даже не верится, что я до вас дозвонилась.
1: Оксана, ты знаешь, это абсолютно взаимно. Оксана, скажи, пожалуйста, а ты часто публично выступаешь? Ну, может, по работе, либо еще как-то?
2: Бывало такое у меня.
1: Уверен, тебе очень идет. У тебя очень обаятельный голос, Оксан.
2: Спасибо.
1: Искренне надеемся, что сегодня ты взломаешь сейф. Сегодня в сейфе 3000 рублей. Но можно получить еще 10 тысяч от Озонбанка дополнительно. Для этого нужно ответить правильно на вопрос с бонусом. Оксаночка, выбирай. Какой вопрос будет бонусным?
2: Так, самый легкий.
1: Самый легкий, хорошо. Какой?
3: Ну, выбирай.
1: Первый, второй или третий?
2: Так, ну давайте третий пусть будет.
1: Третий.
3: Давай, хорошо.
1: Оксана, удачи. Начали.
4: Первая цифра.
3: Оксана, сегодня у нас день носорогов. Я думаю, что ты прекрасно представляешь этих животных. Говорят, даже львиный прайд, когда видят впереди носорогов, такие: обойдем мы стороной.
1: Мы же львиный прайд.
3: Большие, сильные. Всего 5 видов носорогов, но есть только один мохнатенький. Оказывается, есть носорог, у которого есть шерсть.
1: Не везде, как мы выяснили по фотографии.
3: Нет, он
1: есть.
3: Рождается полностью в шерстке черненькая, а потом, ну, редеет шерсть. Ну, бывает. Как называется этот вид, у которого есть, собственно, шерсть? Это индийский, это яванский носорог или суматранский?
1: Красиво.
2: Суматранский давайте попробуем.
3: Суматранский, давай попробуем. Третий вариант принято.
4: Вторая цифра.
1: Оксана, сегодня отмечается день хоббита. Прекрасные существа, которых придумал когда-то Джордж Толкин. Скажи, ты смотрела когда-нибудь «Властелин колец» или «Хоббит»? Вот что-то с этой историей.
2: Честно говоря, нет.
1: Ну, прекрасные новости в том, что поздравляю, когда-нибудь ты посмотришь и удивишься, а не самое приятное, что придется угадывать. Скажи, пожалуйста, как называется страна, в которой живут хоббиты в вымышленном мире Средиземья? Дейл, Шир или Шер?
2: Так, Дейл.
1: Оксана, твой вариант? Твой вариант? Дейл, Шир, Шер. Три, два, один.
2: Шер.
1: Третий вариант. Принято.
4: Третья цифра.
3: Оксана, вот тот самый вопрос с бонусом. Если на него ответишь правильно, тогда гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка. Удачи. Сегодня у нас день рождения у Тома Фелтона. Ты помнишь, что это такое? Что это за актер?
2: А, да, конечно, да.
3: Да, он играл
2: в Гарри Поттере.
3: Да, в Гарри Поттере, Драко Малфой. Ему сегодня исполняется 39 лет, мы за него очень рады. Хороший, кстати, актер, мне нравится.
1: Хороший актер, да.
3: Да. Помимо того, что он снимается в кино, он еще сейчас играет на Бродвее спектакле «Гарри Поттер и проклятое дитя». А вот как ты думаешь, кого он играет в этом спектакле? Тоже Драко Малфоя. Он там играет отца Драко Малфоя или Дамблдора?
2: Какие варианты?
3: Драко, отец Драко или Дамблдор?
1: Оксана, и твой вариант? Первый, второй или третий?
2: Драко, Малфоя.
3: Драко, все, первый вариант принято.
1: Итак, Оксана из Владикавказа подобрала такой код от сейфа. 3-3-1. Внимание!
3: Так, ну давайте выяснять.
1: Ну давайте выяснять по порядку.
3: Ну, в первом вопросе все было верно. Действительно, суматранский носорог. Если у вас плохой день, посмотрите, как выглядит суматранский носорог. У него явно хуже. Вот. Тут Оксана была права.
1: Оксана, у меня ты чуть-чуть промахнулась. Предположила, что страна, в которой живут хоббиты, называется Шер. Шер из другой вселенной. Из вселенной красивой музыки. А вот Шир, Шир, это правильный ответ.
3: Ну и был вопрос, кого же играет Том Фелтон? В спектакле «Гарри Поттер и проклятое дитя». И правильный ответ – Драко Малфоя.
2: О, круто!
3: Только подросшего уже, взрослого.
1: Все так. Поздравляем тебя с бонусом. Спасибо, справилась.
2: Спасибо вам большое. Мы всегда на работе слушаем Европу Плюс и безмерно рады, что до вас дозвонились. И очень я скучаю, когда вы бываете в отпуске, потому что с вами эфир интереснее.
3: Мы больше не уйдем.
1: Смотри, вроде три вопроса. Оксана четыре правильных ответа дала. Оксана, получаешь 10 тысяч рублей на карту Озон Банка. Молодец.
2: Спасибо вам большое, очень приятно. И из Осетии большой привет.
3: Осетии привет от нас тоже.
1: Звони еще, хорошего дня, счастливо. Пока.
2: Спасибо, до свидания.
1: Ну а завтра в сейфе бригаду 7 тысяч рублей.
0: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
4: Сейф в бригаде «У».

0: это Кэтс Ай, бригаде У на Европе Плюс, 9.51 в Москве. У нас впереди финальный саундчек и финальная возможность рассказать, как называются ваши чаты. Корпоративные, домашние, семейные, какие угодно.
1: Интересуют все. Отправляйте голосовые нам на наш сайт europaplus.ru.
0: Либо отправляйте в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Мы все послушаем в саундчеке.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: Пароль ВТБ для бизнеса.
5: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
6: А второе?
5: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
3: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
8: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
9: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
10: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
11: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
13: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
14: ООО «А7-агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
15: В «Магниту дома» за монстроением! Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы.
16: Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru/monstroyeniye. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-8549. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка». 6+.

0: на vtb.ru. Банк ВТБ. АО 0+.
1: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей им лечимся.
4: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: Where is my husband? Это Рая, бригаде У на Европе плюс 9.57 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором мы слушаем название ваших чатиков.
1: Саундчек. Бригаде У.
0: Ну, начнем одно текстовое. Семейный чат называется «Клуб». И дальше хэштегом в одно слово «Купи хлеба по дороге».
2: Хорошо.
0: Хорошо. Вот. В моем случае... Купи надкусанного хлеба по дороге. Ты когда-нибудь кусала булочку?
2: Ну, конечно. Я вообще, кстати, у меня есть маленький фетиш, назовем его так. Когда что-нибудь покупаешь в большой сумке, что-нибудь надо обязательно оттуда по дороге съесть.
0: Это лишь доказывает, что ты тоже человек. Ну и финальное на сегодня.
3: Доброе утро, бригада У. Как-то мы создали чат для обсуждения политической обстановки и называли его «Политологи». Но потом началась пандемия, им пришлось переименоваться в «Вирусологов». Итак, с каждым событием в мире наш чат получал новое название до тех пор, пока мы не переросли в экспертов широкого профиля.
0: Эксперт, звучит эксперт.
2: Красиво. Да.

0: трек, который обучил многих парочке английских слов, а также авторскому прочтению. Бон Джови, Бригаде У на Европе Плюс. Мы побежали, но не записывать подкаст на этой неделе его не будет, потому что у нас репетиции живого завтрака.
1: Да, уже в пятницу встречаемся и напоминаем, что в нашем приложении Радио Хаб можно классную игрушку сыграть и получить подарки.
0: Да, а тогда завтра. Меня зовут Вэл.
1: А меня зовут Вики.
0: Бригаду У, Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока.
2: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: Радіохіт.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет. В Москве 10 часов утра. На Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, приветствую.
3: Андрей, привет, доброе утро всем. Антимонопольщики готовят новую масштабную проверку. Вакцину от клещевого энцефалита разрабатывают наши ученые. И Венеция основательно устала от туристов. Далее подробности. 11 лесных пожаров потушили в России за сутки. РИА Новости сообщает о том, что огонь бушевал на площади в 214 гектаров. Лесопожарные службы сообщают, что этой ночью природные возгорания были зафиксированы в ЛНР, Краснодарском, Хабаровском, Красноярском краях, Херсонской, Ленинградской, Московской областях, Ямало-Ненецком автономном округе. Специалисты МЧС продолжают тушение лесных пожаров в других регионах. Антимонопольщики готовят масштабную проверку цен на маргарин. РИА Новости сообщают о том, что будут проверяться все крупные производители заменителя сливочного масла. Анализ будет направлен на выявление нарушений с ценообразованием за прошлый и за этот годы. Ранее начали поступать сообщения о повышении цен на маргарин, который используется для изготовления хлебобулочных изделий. Антимонопольщики отметили, что при наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства будут приняты меры реагирования. Новую вакцину от клещевого энцефалита разрабатывают российские ученые. РИА Новости сообщают о том, что важная миссия поручена специалистам Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Сейчас ученые проводят исследования, которые определят иммуногенность, нейтрализующую способность и протективность, то есть степени защиты от опасной инфекции. Сроки начала применения новой вакцины пока не называются. Венеция основательно устала от туристов. Местные власти намерены поднять налог с 5 до 30 евро за однодневные туристические поездки. Целью является ограничение числа случайных туристов, об этом заявил советник по бюджету городской администрации. Власти города уже сейчас стимулируют к более продолжительному пребыванию для тех, кто приезжает меньше, чем на 3 дня, действует повышенный тариф в 10 евро. Напомню, власти Венеции ранее начали ужесточать туристическую политику. Исследователи не обнаружили доказательств того, что частота использования соцсетей влияет на удовлетворенность жизнью взрослых. В исследовании участвовало 2000 человек. Они прошли 5 опросов с интервалом в 3 месяца. Исследование не позволяет судить о влиянии соцсетей на детей и подростков. И теперь ученые планируют эксперимент среди подрастающего поколения, которое получает первый в своей жизни смартфон. В завершении выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 10 копеек, евро 96 рублей 37 копеек. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. В Москве 10 часов и 4 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: Sad Girls. Это Бибер Экс и Дэвид Гетто. Прямо сейчас трек с последнего студийника Биби, Dirty Blonde, который вышел в июне и получился очень даже качественным, надо сказать. Биби все еще в форме, это факт. Всем большой привет и здрасте, зовут меня Андрей Каясов. Больше хитов и больше музыки ждет нас. Далее свежие вещицы от Карлита и Софи Такер на подходе. Максимально вайбовая история Манхэттен совсем скоро. Прежде будем слушать самый успешный сингл в карьере Эйвы Макс с Бильбо Цайко. А вот еще раньше с нами Хэвен и Кейтлин Арагон с вирусным хитом I Run здесь на Европе Плюс.
1: Реклама. 25 сентября в 19.00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданной с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса».

0: Кити празднует первый день рождения и приглашает всех.
1: Ура! А подарки будут?
0: Еще бы! Айпад, гироскутер и другие призы. Алиса и шляпник. Шоу для взрослых и детей. Праздничный торт. 27 сентября с 12.00 в Джунгли Сити. ТРЦ Рио. Проспект Михаила Нагибина, 17.
2: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
3: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
5: Хотите, чтобы вашу рекламу увидели?
6: Да!
5: Чтобы запомнили?
6: Да!
5: Чтобы реклама работала, тогда ее должно быть видно. Разместите рекламу на цифровых экранах Горизонт АДВ и получите еще 2 экрана в подарок. Горизонт АДВ. Видно, значит работает. Звоните 270 90 90.
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
7: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20.00 для лиц старше 16 лет.
10: Антон Камолов, Артур и Саша.
11: В каждом есть Раш.
12: Включи свой.

0: Карлита и Софи Такер «Манхэттен» прямо сейчас. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Среди прочего, обязательно послушаем участника «Живого завтрака» с бригадой «У». Лирика с хитом «Аутентичная». А ну и к слову, в приложении «Европа Плюс» «Радио Хаб» мы запустили крутейшую, увлекательную игру «Живой завтрак» в преддверии нашего уникального события. Обнови или установи приложение «Радио Хаб», играй и побеждай. 10 участников с наибольшим количеством баллов получат фирменные футболки «Живого завтрака». Итоги подведем уже 24 сентября. Удачи!
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе небольшой дождь, ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
5: Почему сразу сам топай?
6: Потому что топает совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
1: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00. Ростов-на-Дону. Застройщик ОАЭЗ 1 UC Don. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
7: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
8: Реклама. Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
9: Мама, папа, лучше сядьте. Есть серьезный разговор. Маме кухню покупаем, чтоб завидовал весь двор. Папе купим тот диванчик. Вот тогда он будет рад. Что сидите? Собирайтесь. Срочно едем в Мебельград.
10: Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
11: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
12: «Моя клиника».
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогично емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
14: Премьера СТС.
15: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
16: Ты у меня ствол украл.
15: Молчи давай.
14: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: суперхитовый нон-стоп начнется уже через пару мгновений здесь, на Европе Плюс. Запоминай, из-за кого стоит провести ближайшие полчаса в максимальной близости с радиоприемником. С нами Богдан Медведи с историей «Count on me». Прежде здесь отметится проект «Нептуника» с вещицей «What if». А еще вспомним суперхит от Гарри Стайлза «As it was». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появится Imagine Dragons, Рианна и многие-многие другие. Продвигаемся.
1: Баиндия звонки Богдан Медведи.
2: Баиндия звонки Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Баиндия звонки.
2: Хват свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
5: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: В «Магнит у дома» за монстроением! Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyeniya. АО «Тандер». ОПРН 102-230-159-89-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка. 6+.»
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
9: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
11: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
12: Берем кредиты.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру.
9: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
14: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
15: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
16: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
3: Дальше только хит.

0: europlus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В столице 11:00.

0: Богдан Медведев. Трек Count on Me прямо сейчас. Напомню, уже 25 сентября с 7 до 10 утра по Москве в Элловике со сцены ВК стадиум разбудят всю нашу страну. На этом уникальном событии будет огромное количество подарков. Можно будет сейф взломать, будут бесплатные круассаны, сэндвичи и кофе. А еще для тебя выступит группа Айова, Лирик, Тима Белорусских, Звонки by Индия. И как раз таки Богдан Медведев, который вообще впервые приедет в Россию ради живого завтрака. Вход, естественно, свободный для всех и каждого. Приходи сам и приводи друзей. У нас далее больше хитов и больше музыки. Алекс Уоррен, Fever Dream, уже через мгновение здесь, на Европе Плюс.
1: Реклама. АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроним 325 619 600 156 837.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
4: Внимание! Водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
5: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
6: Разговаривают на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
7: Все подробности на сайте europaplus.ru.
8: Слушай и смотри подкаст «Бригады У» Личка. Даже если ты кот. Бригада
9: У. Больше хитов.

105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Чем дольше я слушаю этот трек, тем он мне больше нравится, тем сильнее я начинаю проникаться в Мисмо и желать ему успехов в карьере. Да, парень в музиндустрии не так давно, и я надеюсь, что вот трек Hello, The Sun Is Up, Where Are You будет действительно поворотным для него. Да, больше китов и больше музыки ждет нас далее. Диско, инди-поп, тема от Marshmello и Portugal The Man Phoenix на подходе. Прежде вдарим немножко поп-рока в перемешку с хип-хопом. Maroon 5 и Cardi B, Girls Like You также совсем скоро. А вот еще раньше лови Tame Impala и Jenny с электропоп-суперхитом Dracula. И, кстати, среди неназванных треков есть еще одна потрясающая хаос-новинка. Оставайся в Европе Плюс, и скоро поймешь, кто именно появится в динамиках. Ну и, конечно же, наслаждайся этим многообразием стилей и жанров.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 22 градуса. По данным Яндекс погоды, сегодня в городе небольшой дождь, ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
1: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс». Семейная комедия «Приключения. Хитрый койот».
5: Где здесь набирают обнаженных натурщиков?
1: Возрастное ограничение 12+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», третий этаж. Улица Малиновского, 25.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
10: «Трудный ребенок». Сегодня в 20.00. Для лиц старше 16 лет.
1: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Невероятно крутые полчаса ждут тебя далее на Европе Плюс. Слушать любимые треки будем без каких-либо остановок. Зовут меня Андрей Каяс. В лаве несколько тизеров. С нами Мадонна и Мартин Гаррикс с треком «Bizarre». Прежде не пропустить «Two Colors» с новинкой «Примадонна». Еще раньше послушаем суперхит от Доминика Файка «Baby Doll». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появятся Джонни, Бруно Марс и многие-многие другие. Полетели.
1: Лирика Йова, Богдан Медведи.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Нет предела совершенству, особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. Выгоде нет предела, только в Лимана Про.
5: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду, за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40.
8: Утро, будильник, завтрак, все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
10: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
11: Фантастика.
12: Бизнесу быть. Точка Банк.
13: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком 18+.
14: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
15: Пароль.
16: ВТБ для бизнеса.
15: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ. Рассказывать о нем всем.
16: А второе?
15: Второе и самое главное. Получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
17: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
18: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenot T4L. Больше технологий и комфорта Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
19: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
20: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
21: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
22: Дальше только хиты.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет, в Москве полдень.

0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Прямо сейчас, в свое время, Мартин публиковал кадры из студии, показывая совместный процесс работы над этим треком. Вот я лично я визуал. Понятно, что и на бумаге крутость коллабы зашкаливает, но когда видишь снимок, видишь двух звезд межгалактической величины на одном квадратном метре, то вот действительно захватывает дух. Класс! Класс. Больше кидов и больше музыки ждет нас далее. Немножко поп-рок от Pink, Just Like Fire. Немножко латинских ритмов от Альфа и Ману Чао, Амими Пьячи, все это на подходе. И дождемся Deep House суперхит от Kima Sounds, Rise Slow. Все это здесь, на радиостанции номер один в России, на Европе Плюс. Оставайся.
1: Реклама. 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
6: По субботам в 17:00. Категория 16+.
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов.

0: всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Всем привет, это Боиндия. Хотел бы пригласить вас на завтрак бригады У от Европы Плюс, который состоится в ВК-стадиуме 25 сентября в 7 утра. Вход будет свободный, обязательно приходите, будет много классной музыки, необычная атмосфера. В общем, увидимся.
1: Ты

0: Справедлива жизнь. Как же жаль, что первое восприятие трека нельзя повторить. Я бы, конечно же, выбрал огромное количество музыки, чтобы вот как бы ее впервые послушать и восхититься. И вещица от Kima Sounds Rise Slow точно попала бы в этот список. Невероятный трек. Просто кайф. Больше китов и больше музыки ждет нас далее. Divox Slow Down Can't Stop Thinking на подходе. Прежде вспомним шикарную тему от Kaigo и DNC, Dancing Feet. Но еще чуть раньше с нами уже вот настолько близкий, настолько любимый артист, что как будто бы мы с ним друзья-приятели. Да, Teddy Swims, Mr. Know It All уже через мгновение здесь, на Европе Плюс. Дождись.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
4: Спонсор программы – многопрофильная поликлиника «Глобус».
5: Не могу больше. Глаза слезятся, нос течет, бесконечно чихаю. Ачи. Работать не могу, спать не могу, дышать трудно. Капли и таблетки уже не помогают.
6: Симптомы аллергии может уменьшить плазмаферез. Жизнь должна быть комфортной. Многопрофильная поликлиника «Глобус» на Северном. Телефон 280-1080. Улица Обсерваторная, 38. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
8: Битва поколений на Муз-ТВ.
9: Это новый вызов.
7: На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа.
8: Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья!
10: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. По субботам в 17.00. Категория 16+.
11: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
12: Премьера СТС.
13: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
14: Ты у меня ствол украл.
13: Молчи давай.
15: «Трудный ребенок». Сегодня. В 20.00. Для лиц старше 16 лет.
16: Европа Плюс представляет 3 октября. ДК «Ростельмаш». Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех.
17: Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ООСАП Санкт-Петербург. Проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28. ОГРН 118-784-712-16-37.
18: Каждый день кто-то пытается взломать сейф Европы Плюс. Следующим можешь быть ты.
19: Утром по будням в 9.30.
0: Звони и взламывай.
8: Сейф в бригаде У.
14: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Divock, Slow Down, Can't Stop Thinking. 26-я строчка нашего фирменного чарта Еврохит Топ 40 после двух недель пребывания в хит-списке. Как мне лично кажется, трек должен быть выше. Если со мной согласен, то голосуй за эту историю на сайте europaplus.ru. А если хочется поддержать кого-то другого, тоже welcome, это приветствуется, потому что именно ты влияешь на расположение звезд. У нас далее больше хитов и больше музыки, One Tee Coolty, Magic Key, а также Kendrick Lamar и CZ Luther впереди. Оставайся.
1: Алекс Манойлов. Лучший дебют Сидерленд Ту-ту-ту-ру. Мощный взлет у Cat's Eye Animal. Номер один. Дати Take Me There. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
7: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
10: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
11: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
12: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
13: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
11: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: В «Магниту дома» за монстроением! Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы.
7: Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroение. АО «Тандер», ОБРН 102-230-159-85-49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ливаневского, 185, приложение «Магнит», акции и доставка 6+.
15: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
16: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
17: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
18: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
19: «Мир».
9: каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
19: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
20: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: найти в завершении часа. Волшебный ключик к сердцам меломанов мы точно отыщем в новой 60-минутке здесь, на Европе Плюс. Еще больше хитов, еще больше музыки ждет нас далее. Продвигаемся.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: Rock.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 13 часов в Ростове. И с последними новостями вас познакомит Марина Лихачева. Марина, здравствуй.
3: Привет, Юлия, всем доброго дня. Трамп и Зеленский сегодня встретятся в Нью-Йорке. В Ростове в ближайшие 2 года реконструируют стадион «Труд», и зумеры и миллениалы по-разному подходят к покупке продуктов. Об этом прямо сейчас. Дональд Трамп проведет встречу с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН. Как пишет «Комсомольская правда», переговоры запланированы на 20:15 по московскому времени. Официально ключевая тема беседы пока не объявлена. Ранее Трамп допускал проведение 3-сторонней встречи с участием России и Украины. В Кремле заявляли, что Москва открыта к возобновлению такого формата, однако подвижек в переговорном процессе пока нет. Строительная готовность Дворца спорта в Ростове-на-Дону на базе стадиона «Труд» достигла 32%. Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. Ранее Дворец спорта планировали построить в следующем году. На его реализацию из областного бюджета направили более 3 миллиардов рублей. На базе стадиона планируют создать легкоатлетический манеж с трибунами на 1000 зрителей, 6 беговых дорожек длиной 200 метров, зону для толкания ядра, несколько различных залов, тренажерную общей физподготовки, 2 спортивных для тренировок и соревнований по баскетболу, волейболу, гандболу, мини-футболу и теннису. Ростовская область оказалась на 70-м месте в России по уровню зарплат. Информация указана в рейтинге на сайте РИА Новости. Чистая медианная зарплата в регионе во втором квартале текущего года составила 55 тысяч 700 рублей. Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ и Магаданская область. Почти 2/3 зумеров покупают продукты по мере необходимости, а миллениалы чаще закупаются сразу на несколько дней. Такие данные исследования приводит газета «Ведомости». При этом 90% миллениалов заранее составляют меню и список покупок на неделю. Зумеры делают это заметно реже, зато чаще обращают внимание на состав продуктов и больше покупают готовую еду. В конце выпуска курса валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар 84 рубля 10 копеек, единая европейская валюта 96 рублей 37 копеек. Сейчас в Ростове плюс 25 градусов, по данным Яндекс, с погодой. Завтра в городе небольшой дождь, ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. Далее на Европе плюс, Ростов-на-Дону, онлайн, Юлия Максимова.
4: Спонсор программы ООО «Интерио».
5: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
6: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
5: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
6: Королева 1D.
0: Ростов-на-Дону онлайн. Европа плюс.
7: Получается, если взглянуть на календарь, сегодня день розовый, всемирный, причем какой-то девчачий. И я нашла аргумент, почему. Потому что сегодня у нас много игр на Европе плюс, которые относятся, конечно, к девчонкам в первую очередь, но на самом деле и тебе, для твоей любимой, будет шанс сделать классный подарок. Давай о нем поподробнее. Во-первых, у нас продолжается игра, а точнее уже завершается. Это Бикуль, набор уходовой косметики Митуми может уйти в твои ручки, на твою кожу. Прекрасно выглядеть, быть красоткой, просто приятно о себе заботиться, поэтому о ЗОЖ поговорим очень скоро. Главное, сигнал не пропусти, поучаствуй. Также будет гороскоп, расскажу, как этот вторник будет круто складываться для тебя, что именно делать или не делать, тоже во внимание будь. Ну и еще через несколько минут играем в фан-зону, а там у меня 2 пригласительных на новую программу легкой, ненапряженной, классной, юморной Варвары Щербаковой. 3 октября Декарус Сельмаш приезжает веселить тебя, нас, в общем, вместе будем хохотать и классно проводить время. Поэтому уже скоро будем играть, поэтому нужно сейчас поближе к смартфону своему быть. А еще расскажу, что послушаем, потому что настроение будет треки классные делать. Ну, к примеру, Talk to You прозвучит. Также появится трек «Shine». И крутой дуэт «Баста» и «Моя Мишель». Если хочешь веселиться, радоваться и смеяться 3 октября, звони прямо сейчас. 320-105-7. Варвара Щербакова ждет тебя, как и я.
0: Ростов-на-Дону онлайн.

0: Фан-зона на Европе плюс.
1: Было у меня удивление, честно признаюсь, но все-таки я сама призвала мужчин участвовать. Поэтому, Саша, привет.
2: Привет, привет, привет.
1: Так, ты поклонник юмора, правильно?
2: Да, да, да.
1: Варвара Щербакова считается все-таки больше по женскому стендапу, а ты знаком с ее творчеством?
2: Конечно.
1: 3 октября она едет. Возможно, будет веселее тебя. Или ты будешь друга с собой брать?
2: Очень надеюсь. Будет... Я все лето пытался дозвониться на работе. Сижу, то мороженое, то ютубоксы. Вот теперь думаю, вот это класс.
1: Ну вот, значит, юмор это твое, Саш.
2: Конечно, 100%.
1: Ты должен победить. Кстати, еще раз вопрос. Повторю, ты с другом или подругой пойдешь?
2: Подругой.
1: Все, миссия классная. Саш, ну, я буду спрашивать, естественно, про Варвару Щербакову, такую, которая любит уж точно веселить людей. А вот с какого года, ну, ты я уже слышала, что знаешь, на ТНТ она появлялась не раз, первое ее появление было. Comedy Battle. Итак, есть два варианта у меня ответа. В 2015 или 2018 она впервые появилась там.
2: Впервые появилась в 2015 году.
1: Уверенный какой. Саша, молодец!
2: Спасибо.
1: Все четко сказал, действительно.
2: Ура!
1: На самом деле два ответа правильные, просто 18-й уже второй раз, а я тебе поздравляю, ты идешь с подругой смеяться и классно проводить время. Так что желаю тебе удачи в этот вечер, действительно, получить удовольствие. Всем остальным, кто тоже желает и мечтает попасть на концерт Варвары Щербаковой, уже завтра участвую в фан-зоне на Европе+.
0: Ростов-на-Дону онлайн.

0: Именно такой ритм может быть для твоей тренировки. Кстати, сегодня она полезна всем, а в особенности скорпионам. Почему-то физическая нагрузка принесет пользу. Так что много тренируйся сегодня, давай предпочтение активности и слушай Европу Плюс, потому как впереди у нас гороскоп, а еще Shine, Let Me Be появится здесь же, не пропусти.
1: Реклама. АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроним 325 619 656 837.
2: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатите ипотеку на начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогично емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
4: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
5: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
6: Сломалась. 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
7: Хотите, чтобы вашу рекламу увидели?
8: Да!
7: Чтобы запомнили?
8: Да!
7: Чтобы реклама работала, тогда ее должно быть видно. Разместите рекламу на цифровых экранах «Горизонт АДВ» и получите еще

0: Два экрана в подарок. Горизонт АДВ. Видно, значит работает. Звоните 270 90 90.
1: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Ростов-на-Дону онлайн.

0: Да ну онлайн.
1: Гороскоп. Итак, прогноз от звезд на сегодня. Овны, ваша мечта каким-то случайным образом сбудется. Тельцы, риск сегодня не оправдан, да и не нужен он вам. Близнецы, дело, которое вы считали проигрышным сегодня, наконец даст результаты. Раки, многие причины для волнения вы придумали себе сами. Поэтому расслабьтесь. Львы, вы получите поддержку от тех, кого раньше даже не считали друзьями. Девы, вы признаете, что все перемены к лучшему. Весы, смело проявляйте инициативу и предлагайте руководству новые идеи. Скорпионы, физическая нагрузка в этот день принесет много пользы. Стрельцы, все спорные вопросы постарайтесь решить до обеда. Козероги, справляться самостоятельно со всеми трудностями – это похвально, но не всегда эффективно. Водолеи, вас будут увлекать в различные споры, но не поддавайтесь. И рыбы, ваше обаяние сыграет на руку в важных переговорах.

0: Бикуль.
1: На Европе плюс.
2: И тут о любви не только к здоровому образу жизни, но и чтобы быть всегда и любить себя. Конечно, выбирая то, чтобы быть красивой вечно. Но сейчас есть возможность выиграть как раз для этого все. Набор уходовой косметики MeToMe, кстати, завершающая игра, поэтому будь внимателен. Если о здоровом образе жизни не только знаешь, но еще и следишь за этим, и все есть, и здоровое питание, и спорт, и активность какая-то, полезность, обязательно принимай участие, расскажи мне и, в общем-то, вручу прекрасный подарок. Звони прямо. Прямо сейчас 320-105,7.
0: Прогноз погоды.
2: В Ростове облачно и плюс 25 по данным Яндекс.Погоды. Завтра будет пасмурно, небольшой дождь, плюс 25 также днем. Ветер восточный до 7 метров в секунду.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Реклама.
5: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
6: Для зрителей старше 16 лет.
7: Вот сентябрь. Пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настало. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
8: Если ты давно мечтаешь что-то в жизни поменять, я скажу тебе серьезно. Нужно кухню покупать или корпусную мебель. На крайняк! Смени кровать! В общем, вредно много думать. Приезжайте в Мебельград.
9: Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
10: Медицинский центр «Моя клиника». Вакцинация для всей семьи. Выбирайте удобный день и время. Мы работаем без выходных. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
1: Больше хитов.
0: Больше музыки.
1: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166. Ростов-на-Дону онлайн.

0: На Европе плюс.
1: Итак, подарок, за которым многие все-таки охотятся, я слышала не раз, поэтому сегодня счастливилась просто. Я думаю, что она долго этого ждала. Лиля, это так? Привет!
2: Привет!
1: Дозвониться на Европе Плюс, поиграть. У тебя есть такая возможность сегодня. Набор уходовой косметики от MeToMe пригодится?
2: Конечно, пригодится.
1: Ну, отлично. Значит, будем все для тебя стараться выиграть. Но для этого немножко о ЗОЖ. Ты должна знать или следовать этому. Спортом занимаешься?
2: Да.
1: О, какой?
2: На фитнес хожу.
1: Ну, молодец, если ты ходишь. Не только читаешь. Это круто. Здоровый образ жизни, значит, тебе знаком, а он важен сегодня в игре, потому что на все про все у нас будет с тобой 20 секунд. За это время ты должна будешь мне назвать 5 слов, связанных с ЗОЖ. То есть на тему такую, как спорт, здоровье, питание, в общем, все, что можно отнести к здоровому образу жизни. Итак, усложнение. Это должна быть только одна буква, на которой начинаются все слова. Как настрой?
2: Боевой.
1: Боевой. Давай проверять, что ты знаешь про ЗОЖ. Готова?
2: Да, готова.
1: Все, выдохнули. У нас начинается тик-таймер. И это будет сегодня буква L. Время пошло.
2: Так, ну, лайм.
1: Есть.
2: Лимон.
1: Есть.
2: Так, что еще из еды? Лосось.
1: Вкусно.
2: Лестница.
1: Угу. Бегать.
2: Лосины.
1: В лосинах по лестнице. Молодец. Ложкой тоже можно есть все, что ты перечислила, особенно лимон и лайм. Я тебя поздравляю, ты справилась, и уходовая косметика.
2: Ура!
1: Целый набор от MeToMe относим к тебе. Поздравляю.
2: Ура, спасибо.
1: Будь такой же красоткой, счастливой, слушай Европу Плюс внимательно, играй еще.
2: Спасибо вам большое.
1: Ну вот так вот мы смотивировали немножко спортом больше заниматься и кушать. И лосось, и лимон. Оставайся с Европой Плюс, у нас много еще игр. Принимай активное участие.
0: Ростов-на-Дону онлайн.

0: Круто, когда музыка сопровождает тебя всегда, везде и всему способствует. И вот сегодня поспособствует хорошему настроению Rush, потому что в шоу Антона, Саши, Артура обсудит вот такую тему. Сколько карманных денег нужно детям? С 7 до 9 вечера встречай, общайся и, самое главное, делись своим мнением. А еще и свои темы можешь поделиться на сайте europaplus.ru в разделе Rush. Завершает час с Friends и Dance Alone, Сей Карминок. Ну а я, Юлия Максим, прощаюсь до завтра. И желаю по традиции побольше движения в жизни и в сердце. Пока.
1: Реклама. За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
3: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
7: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
8: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru. We'll be right back.

0: миллионы рублей. Бизнесу быть.
1: .банк. ао. Банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
3: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 12+.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 14.00.

0: Дыханием и всего 2 недели в Еврохит ТОП 40, сейчас 19 место. Неплохо, неплохо. Но, конечно, можно лучше. Посмотрим, как будет в эту пятницу. Это Кацайн и Европа Плюс Animal. Ну, а все подробности чарта Европа Плюс лови, как всегда, на нашем сайте. В общем, заходи, смотри и выбирай лучшие хиты этой недели.
1: Реклама. 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
2: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
3: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
2: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
4: Мой сын никуда не поедет от меня.
2: На телеканале Ю.
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300-20-20, эвакуатор круглосуточно.
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель, запоминай. Воровать – это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
7: Трудный ребенок. Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
11: Джунгли Сити празднует первый день рождения и приглашает всех.
12: Ура! А подарки будут?
11: Еще бы! Айпад, гироскутер и другие призы. Алиса и шляпник. Шоу для взрослых и детей. Праздничный торт. 27 сентября с 12:00 в Джунгли Сити. ТРЦ Рио. Проспект Михаила Нагибина, 17.
13: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
14: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
15: Внимание! Водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
7: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
16: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

Привет слушателям Европа Плюс, с вами Катя Айова. Давайте споем вместе на живом завтраке вместе с бригадой У. Жду всех 25 сентября на ВК. Стадиум. Вход свободный, а начало в 7 утра. Но будет бодро и громко. Мы

0: Европе Плюс, Богдан Медведи, участник живого завтрака с бригадой У. Все случится уже в эту пятницу, напоминаю, 25 сентября, ВК Стадиум. Вход абсолютно свободный, стартуем в 7 утра. Будет жарко, будет круто.
1: Реклама. Та-дам!
2: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
3: Я Маша, из сказки «Маша и Медведь».
4: Будешь раса Маша.
2: Приключения, как Иван в сказку попал.
5: Ваша вселенная устарела. Но в мире уже очень много всего. Комиксы, аниме, нейронки.
2: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
6: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8-903-436-78-17. Русмедиа. Реклама в лифтах. Работает всегда.
7: Европа Плюс представляет 3 октября ДК «Ростельмаш». Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ОСАП Санкт-Петербург. Проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28. ОГРН 118-784-712-16-37.
8: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
9: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
11: Ты у меня ствол украл.
10: Молчи давай.
12: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
13: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
14: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. А дальше у нас классные хиты. Прямо по курсу Лорин и ее знаменитая «Euphoria». Доминик Файк тоже будет. Услышим «Baby Doll». Зачетная коллаборация диджей Годжа. Джейсон Друло и Мелоди. Дими Чико. А еще впереди у нас Лирика, Чиран, Алиса, Кэрри Перри. Все они в ближайшие 30 минут на Европе плюс.
2: Баиндия звонки Богдан Медведев.
3: Баиндия звонки Тима Белорусских.
2: Тима Богдан, Баиндия звонки.
3: Квот свободный. Давай перепишем.
4: Да не, вроде нормально сказала.
5: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
0: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европы плюс.
5: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
4: Вход.
3: Можно я скажу?
4: Не-а.
3: Вход свободный.
5: Подробности на europaplus.ru.
6: Реклама. Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
7: Фантастика.
8: Бизнесу быть. Точка.Банк.
9: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
10: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
11: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
12: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
13: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
11: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
15: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
16: Мир. Каждый день в твоих руках.
17: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
18: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
19: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, Агроян, 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
20: Теперь увидишь.

0: бизнесу быть.
1: Точка.банк.
2: АО точка. ООО банк точка. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
3: В «Магниту дома» замонстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, срок.

0: увидеть. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
1: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
4: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.
3: Дальше только хиты.

0: Европаплюс.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! В Москве 15 часов.

0: недавно, как, например, сегодня у нас в Москве, такая музыка вдохновляет и воодушевляет, и заставляет забыть просто об осенних перипетиях погоды. Европа плюс Warner и Lauryn, Let Me Forget You, трек, который отлично вписался бы, ну, мне так кажется, и в наш Еврохит Топ 40, и шанс это сделать, конечно же, есть уже в пятницу. В общем, не забываем поддерживать любимые хиты на нашем сайте europaplus.ru, а что из этого получится, узнаем уже в пятницу в 14 по московскому времени.
1: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
2: Не завелась? 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
3: Медицинский центр «Моя клиника» — это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
5: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: просто миллиард. Зашкаливающие прослушивания треков. Это группа Two Colors. Впереди, кстати, новейший трек Two Colors. Ждем Примадонна.
1: Реклама. АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроним 325 619 656 837.
2: Почему сразу сам топай?
3: Потому что топать совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
4: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1-ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
6: А не будет Россию?
7: Попробуй нереальный бодрящий утренний микс по рецепту Европы Плюс. Основной состав Вэл и Вилли.
8: Смешать!
9: Встряхнуть!
8: И включить!
6: Бригада У!
7: Принимать каждое буднее утро с 7 до 10 на Европе Плюс. Не содержит кофеина и искусственных подсластителей.

105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: только хиты.
1: 30 минут. Европа
2: Плюс. Дальше с нами отличные хиты. Впереди Набо Муния, Slow Down. Slow Down. Подвигаем, since you left me, это будет French Montana. Ever since you left me, more money, more cars. Да, T.E., take me there. Ну, кстати, сейчас именно Take Me There номер один у нас в чарте в Еврохит Топ 40.

0: Радио. Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо.Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Добро пожаловать в мечту! На борт морского лайнера «Астория Гранде». Ваш круиз начинается, а лето продолжается. Впереди Красное море и чудеса света. Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Ваш отпуск на «Астория Гранде» будет полон впечатлений. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на сайте astoriagrande.com.
9: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
10: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
11: Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
13: Ты у меня ствол украл.
12: Молчи давай.
11: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль. Всего за 1 рубль.
14: Где угодно на территории класса программы лояльности «Звездные товары». О, «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон». Карта клиентских правил.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Мизмон, hello. 8 недель у нас в Еврохит Топ 40, сейчас 7 место. Ну, я не удивлюсь, если на финише этой недели Мизмо будет уже в тройке лидеров нашего чарта. Но давайте не будем, конечно же, забегать вперед, пока вспомним о тех, кто на прошлой неделе нас так приятно удивил.
1: Еврохит Топ 40. Алекс Манойлов.
0: Лучший дебют Сидерленд. Ту-ту.

0: 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
1: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
2: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
3: Вот это номер, а! Свекровь делает предложение, я в шоке.
2: Комедия «Между нами девочками».
4: Что это за слово вообще «свекровь»? Кровь пьет.
2: Возрастное ограничение 18+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3 этаж. Улица Малиновского, 25.
5: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
6: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
5: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
6: Королева 1D.
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
8: Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
10: Ты у меня ствол украл.
9: Молчи давай.
8: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
11: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
12: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: крутится в голове вот этого ту-ту-туру, да, это факт. Сидерленд, ту-ту-туру, на Европе Плюс, а в самые ближайшие с нами Анутер, Алок Сигала, Элли Голдинг, Мадонна, Мартин Гаррикс, будет и Лирик, которого мы, конечно же, ждем 25 сентября, то есть в эту пятницу на живом завтраке с бригадой О. Все начнется в 7 утра в ЭКО-стадион. Приходи обязательно.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове 25 градусов тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет пасмурно. Днем небольшой дождь. Температура воздуха составит около 26 градусов выше нуля. Ветер восточный 6 метров в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rus-media.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
5: «Высотаримстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то батарейка.
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
7: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20.00 для лиц старше 16 лет.
10: Джунгли Сити празднует первый день рождения и приглашает всех.
11: Ура! А подарки будут?
10: Еще бы! Айпад, гироскутер и другие призы. Алиса и шляпник, шоу для взрослых и детей. Праздничный торт. 27 сентября с 12.00 в Джунгли Сити. ТРЦ Рио, проспект Михаила Нагибина, 17.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
2: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Sar на Европе Плюс, Мадонна и Мартин Гаррикс. 16:49 в Москве, 22 сентября, вторник, но все мысли, конечно же, о пятнице. Все начнется уже в 7 утра.
1: Баиндия звонки, Богдан Медведев.
2: Баиндия звонки, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Баиндия звонки.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
1: Да не, вроде нормально сказала.

0: Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Теперь

0: рублей. Бизнесу быть. .банк.
1: ао.ооо.банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
5: Фантастика.
0: Бизнесу быть. .банк.
3: АО .точка. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк .точка». Подробности на .com 18+.
6: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
7: Эргоферон.
8: Мы всей семьей им лечимся.
6: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
9: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
13: Ты у меня ствол украл.
12: Молчи давай.
11: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
14: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я. За спасибо.
15: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
16: Добро пожаловать в мечту на борт морского лайнера «Астория Гранде». Ваш круиз начинается, а лето продолжается. Впереди Красное море и чудеса света. Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Ваш отпуск на «Астория Гранде» будет полон впечатлений. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра, роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на сайте astoriagrande.com.
17: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
18: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
19: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
12: Это более 2,5 миллиона друзей.
19: Плейлисты Европа Плюс.
12: Новинки.
19: Видео со звездами.
12: Гороскоп.
19: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европа Плюс.
10: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
13: Подпишем.
1: Это Антон Камолов,
2: Артур и Саша.
1: Если мы что-то не договорили в эфире,
2: можем
1: договорить здесь.
7: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
6: Радио номер один в России ВКонтакте.
19: Европа Плюс.

0: в образе снежной королевы. Ну, она в любом образе королева, и что есть там не отнять. Frozen в конце часа, в начале следующего Шакира и Burna Boy, да, будет гораздо жарче, горячее. Впереди Дай-Дай.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Ростове-на-Дону 17 часов.
0: Европа Плюс. Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: На Европе Плюс новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. МИД России анонсировал встречу Лаврова и Рубио. На Дону объявлено штормовое предупреждение, и общий вкус музыки оказались важнее сходства характера влюбленных. Подробности далее. Министр иностранных дел Сергей Лавров завтра встретится в Нью-Йорке с госсекретарем США Марко Рубио. Переговоры пройдут на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Медиа также отметили, что Москва готова рассмотреть запросы на другие встречи Лаврова с представителями западных стран. Сегодня в штаб-квартире ООН начинается общеполитическая дискуссия. Участники обсудят международные конфликты, развитие искусственного интеллекта и будущее самой организации. Основная часть общих прений продлится до 26 сентября. В Донском регионе объявлено штормовое предупреждение. Местами ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой и градом и сильным ветром до 25 метров в секунду. Об этом сообщает ГУМЧС России по Ростовской области. По информации синоптиков, непогода сохранится до конца суток, а также завтра и 24 сентября, ночью и утром 25 сентября. Министерство транспорта региона ГКРО, уполномоченные МФЦ подписали соглашение о взаимодействии, позволяющее оформлять ключевые государственные услуги в сфере такси через сеть многофункциональных центров. По информации замгубернатора, тестовые испытания по объединению информационных систем успешно завершены. Нововведение начнет действовать не позднее 1 октября. Так граждане и юридические лица получат возможность без визита в ведомство вносить, изменять или исключать сведения в региональном реестре легковых такси Ростовской области, а также получать выписки из него. Общие музыкальные интересы партнеров помогают сформировать общую безопасную территорию, на которой оба чувствуют себя комфортно. Авторы исследования предполагают, что любимая музыка отражает эмоции, ценности, образ жизни человека, так что общий плейлист может говорить о паре больше, чем общие черты характера. Ученые также подчеркивают, что разные музыкальные вкусы не означают несовместимость. Пока неизвестно, выбирают ли люди изначально партнеров с похожими предпочтениями или вкусы постепенно сближаются. Чтобы это выяснить, исследователи планируют эксперимент с онлайн-знакомствами и 18-месячное наблюдение за парами в начале отношений. В конце выпуска о курсе валют на сегодня, погоде на завтра. Доллар 84 рубля 10 копеек, единая европейская валюта 96 рублей 37 копеек. В Ростове 24 тепла, переменная облачность, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе пасмурно, небольшой дождь и плюс 26. Далее на Европе Плюс Алекс Манойлов.
3: Спонсор программы ООО «Интерио».
4: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
5: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель. Готовые решения для комфортной жизни.
4: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
5: Королева 1D.
0: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: явно не тесно в одном треке. На Европе Плюс новинка 2026, трек под названием Shine. 17 часов 21 минута в Москве. Это Европа Плюс, Алекс Мануилов. И совсем скоро ждем ваши лучшие истории. Да, вспомним именно их, потому что впереди у нас саундчек бригады У.
1: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранник 325 619 656 837.
2: 25 сентября в 19.00. Только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданной с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
4: Нужен эвакуатор? Звони 300 ровно 2020.
5: Высота Римстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
6: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
7: Внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей до конца сентября у официального дилера «Тэнк Агат» Ростов-на-Дону. Подробности по телефону 30 50 500, код города 863.
8: Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум». С учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоды. Не оферта.
9: Агат. Покупай выгодно.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: всегда за честность в музыке, всегда за то, что, собственно, пережил и почувствовал сам, да, всегда правдивый Алекс Уоррен, Европе Плюс, Пиво Джим, ну и, конечно, правдивые ваши истории дальше у нас на Европе Плюс.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке слушаем название ваших любимых авторских чатиков. Угу. Внимание.
3: Привет, бригада У, привет, страна. У нас рабочий чат называется «Исполнение и наказание». С друзьями у нас чат «Привет, безумцев», у жены с подружками «Шабаш». Вот как так живем.
2: Вик, ты как представитель всего хорошего и женского, скажи, ага, пожалуйста, а бывают девчонки, у которых, ну, нет чатика, связанный с ведьминством?
4: Нет.
2: Нет? Хорошо, ладно. Дальше.
5: Доброе утро, Европа Плюс, доброе утро, Россия. А у нас есть чат с друзьями, называется он «Кастрюля». И вот мы там варимся. Не всегда вкусно, конечно, получается.
2: Ну, это нормально. Интересно, интересно. Это нормально, как у любого повара. Кстати, с супами у тебя все хорошо.
4: Да, да.
2: Просто решил спросить, как у тебя супчиками?
4: Нормально, нормально.
2: Да, да, да. Дальше.
6: Привет, Вэлл Вики. У меня есть чат с друзьями под названием «Семяя». Моя подруга зимой хотела написать слово «семья» через мягкий знак, а написала через две буквы «я». Так и появилась «Семяя».
4: Ну, миленько.
2: Ну да, семья. Ну что-то в этом есть. И от природы.
4: Ага.
2: Ладно, еще.
7: Доброе утро, Европа Плюс. Мой молодой человек создал чат своей семьи, куда входят родители и братья, и назвал его «Панда ДНК».
2: Это хорошо.
4: Нам нравится панда.
2: Сокращенно БДНК.
4: Тоже неплохо.
8: Всем доброе утро. У нас есть такой семейный чатик небольшой. Я и две мои дочери, уже взрослые, называется «Сообразим на троих». И на аватарке очень красивая фотография с тремя бокальчиками Мартини Фьера.
2: Скажите, сложно быть мамой? Теперь нет.
9: Доброе утро, бригада У. А у нас трое детей, и наш семейный чат называется «За что я получил по жопе».
4: Прикольно.
2: Сразу понятно, кто админ в этом чатике. Ну и финальное.
10: Доброе утро, страна, доброе утро, Европа Плюс. А у нас есть такой интересный чат, который называется «Друзья по неволе». Просто однажды мы подружились, а потом стали кумовьями, и теперь как бы вот хочешь, не хочешь, а приходится общаться. Но, слава богу, пока еще хочешь.
4: Будем надеяться, так и будет.
2: Да, удачи.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе Плюс.

0: Кокина, Европа Плюс, Баста и Майя Мишель. Но нас, конечно, преуспели в танцах и участники группы BTS. Это все мы прекрасно знаем и понимаем и видим. Да, почему о BTS я заговорил? Да потому что именно BTS у нас через пару минут. Swim.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове 25 градусов тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет пасмурно. Днем небольшой дождь. Температура воздуха составит около 26 градусов выше нуля. Ветер восточный 6 метров в секунду.
4: Спонсор программы – многопрофильная поликлиника «Глобус».
5: Не могу больше. Глаза слезятся, нос течет, бесконечно чихаю. Ащип. Работать не могу, спать не могу, дышать трудно. Капли и таблетки уже не помогают.
6: Симптомы аллергии может уменьшить плазмаферез. Жизнь должна быть комфортной. Многопрофильная поликлиника «Глобус» на Северном. Телефон 280-1080. Улица Обсерваторная, 38. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Эфире. Новости.
8: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
9: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
12: «Моя клиника».
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Phoenix. Ну а до конца этого часа сначала Билли Айлиш нас порадует, а затем Нелли и его трогательная Just a Dream уже скоро.
1: Антон Камолов, Артур и Саша. В каждом есть Rush. Включи свой.
2: В комментариях под сегодняшней темой Алексей пишет: пускай он бюджетник. Я так предполагаю, что вряд ли это про какого-то человека, хотя тоже.
3: Пускай он бюджетник.
2: Как будто от лица какой-то девочки.
0: На-на-на-на.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
4: На Европе Плюс.
5: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
6: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы под включение Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех.
9: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru. 12+.
10: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Макфа. В ассортименте 450 граммов, 65 рублей. С 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
14: Премьера СТС.
15: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
16: Ты у меня ствол украл.
15: Молчи давай.
14: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
17: Пароль ВТБ для бизнеса.
18: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
19: А второе?
18: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
9: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
18: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
10: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
20: В этом весь ты.
10: И в этом весь ты. Т-банк.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.

0: Данелли, Just a Dream на Европе Плюс. Ну что, часовая готовность до радиоактивного шоу. Поговорим вот о чем. Сколько карманных денег давать детям? И вообще, стоит ли? Все ваши истории, все ваши советы в 7 вечера по Москве на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 18:00 в Ростове-на-Дону.
0: Европа Плюс. Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. Это новости на Европе Плюс. Парламент Литвы одобрил отказ от запрета на размещение в стране ядерного оружия. В Ростове движение по проспекту Нагибина ограничит и названо самое популярное готовое блюдо россиян. Подробности далее. Парламент Литвы одобрил поправку Конституции, подразумевающую отказ от запрета на размещение на территории страны ядерного оружия. Уточняется, что поправку поддержали 99 депутатов, 13 выступили против, еще 5 воздержалось. Председатель Комитета по иностранным делам отметил, что соседи Литвы, а именно Латвия, Эстония и Польша, также не имеют ограничений. Литва должна четко показать своим союзникам и противникам, что она будет защищать свою независимость всеми средствами. Проезд по проспекту Михаила Нагибина в Ростове частично ограничат в период с 30 сентября по 20 октября. Об этом говорится на сайте городской администрации. Ограничения введут из-за модернизации светофора на пересечении проспекта Михаила Нагибина и Ларина. Перекрыть должны крайнюю западную сторону проспекта Михаила Нагибина вдоль домов 33А, 31Б и крайнюю восточную сторону проезжей части около дома 30Г. Также с 29 сентября по 1 ноября ограничения будут действовать на Первой Пролетарской, Евдокимова и Сарьяна. В Ростовской области начал работу первый центр медицины здорового долголетия. Губернатор Юрий Слюсарь осмотрел помещение, пообщался с медперсоналом и назвал центр важным шагом развития профилактической медицины. В центре дончане старше 18 лет могут пройти обследование для оценки биологического возраста, выявить предрасположенность к возрастным заболеваниям и получить индивидуальную программу укрепления здоровья. Записаться можно как по направлению из поликлиники, так и самостоятельно при наличии полиса ОМС. Статус самого популярного готового блюда среди россиян завоевали пельмени и вареники. Второе место у стритфуда. Замкнули топ-десерты, мясные блюда или салаты, а также блюда азиатской кухни. Отмечается, что покупку готовых блюд россияне объясняют желанием сэкономить время и силы, необходимостью быстро перекусить или порадовать себя чем-то вкусным. При этом покупатели стараются следить за составом такой еды. Почти половина опрошенных назвали главным критерием при выборе состав и качество ингредиентов. Также значение имеют вкус, свежесть и срок годности. В конце выпуска о курсе валют на сегодня, о погоде на завтра. Доллар 84 рубля 10 копеек, единоевропейская валюта 96 рублей 37 копеек. В Ростове 23 тепла, малооблачно по данным Яндекс.Погоды. Завтра днем пасмурно, небольшой дождь, плюс 26 градусов. Далее на Европе Плюс, больше хитов, больше музыки.
0: Спонсор программы ООО «Интерио». Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
3: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель. Готовые решения для комфортной жизни.
4: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
3: Королева 1D.
0: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Это Александр Цыхов. Вторник, улетный день, это правда. И тут сложно не согласиться. Здрасте, это Фомин, второй рабочий, который подходит к завершению. Ну и радиостанция номер один в России с лучшей мировой поп-музыкой. Fastboy и Music Sounds прямо сейчас в твоем приемнике. Ну а дальше будет еще лучше, это я обещаю, потому что, ну, немножко заглянул в будущее и точно говорю. Warner, Ларин, Let Me Forget You. Прежде, By India. Человек, который будет на живом завтраке с бригады У.

0: покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
1: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов» в сентябре с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
2: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
3: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
4: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
5: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
4: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
5: Королева 1D.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
7: Битва поколений на Муз-ТВ.
8: Это новый вызов.
6: На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа.
7: Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья!
9: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+.
10: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
11: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
12: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

Всем привет, это Баиндия. Хотел бы пригласить вас на завтрак бригады У от Европы Плюс, который состоится в ВК-стадиуме 25 сентября в 7 утра. Вход будет свободный, обязательно приходите, будет много классной музыки, необычная атмосфера. В общем, увидимся.

0: чтобы этот трек добрался до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП-40 на этой неделе, было бы классно, потому что звучит он просто великолепно, прям по-летнему, солнечному, приятно, хорошо, правда ведь, а? Жить аж хочется вот так вот, как поют Воринер, Ларин и Let Me Forget You, только что здесь на радиостанции номер один в России. Несмотря на то, что в столице сегодня что-то как-то не очень пасмурно, что-то как-то поливает целый день, в целом музык помогает, да? Мне кажется, не только мне. Ну и дальше, с музыкой, естественно, отправимся дальше. Но прежде напомнить стоит о том, что уже буквально минут через 25 Антон Камолов, Артур и Саша. Вечернее шоу «Rush». Ну и ни в коем случае не пропустить тему интересную. У меня тут на днях сын просек, что оказывается с вот этой вот москвенок, по-моему, карты можно покупать что-то в буфете. Вот, а у него там была достаточно крупная сумма, насколько я понимаю, потому что гулял весь класс. Вот вопрос сегодня будет очень актуальный для меня. Сколько нужно давать детям, а? Карманных денег на то, чтобы они жили комфортно и не обременяли тебя. В общем, говорим сегодня об этом с 7 до 9 здесь на Европе+. Плюс. Не пропусти, а в ближайшее время Доминик Фейк и его Baby Doll.
1: Реклама. АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроним 325 619 656 837.
2: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатите ипотеку на начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУ Банк РФ в разделе «Ипотека».
3: Внимание! Водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогично емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
4: А у нас большой матрас. А у вас?
5: А у нас большой комод. Вот.
6: А у нас кровать и кресло, кухня, гардероб совместно, стол и стулья, два дивана. Пуф, софа, все идеально.
7: Как мы рады!
8: Как я рад!
9: А помог нам «Мебельград».
10: «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
11: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений», пятый сезон. Это новый вызов.
12: Премьера по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
13: Джунгли Сити празднует первый день рождения и приглашает всех.
14: Ура! А подарки будут?
13: Еще бы! Айпад, гироскутер и другие призы. Алиса и шляпник, шоу для взрослых и детей. Праздничный торт. 27 сентября с 12.00 в Джунгли Сити. ТРЦ Рио, проспект Михаила Нагибина, 17.
15: 0+. Период проведения акции 27 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения уточняйте по номеру +7 906 622 6882.
16: Внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей до конца сентября у официального дилера «Тэнк Агат» Ростов-на-Дону. Подробности по телефону 30 50 500, код города 863.
17: Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум». С учетом выгоды по трейдин, лояльному трейдин и прямой выгоды. Не оферта.
18: Агат. Покупай выгодно.
19: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: с этой девушкой мы знакомы уже давно. Это Cat Eye и Animal на Европе Плюс. Прямо сейчас в столице 18.49. И самое время, наверное, напомнить всем тем, что у нас есть новое приложение, называется оно Radio Hub. Скачай его абсолютно бесплатно в свой смартфон. Без никаких регистраций. Все для тебя будет, включая 8 дополнительных потоков под любое настроение. В любую погоду можешь слушать. Ну а до финала этого часа слушаем Plan B и She Say.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
3: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
5: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
6: Эргоферон.
7: Мы всей семьей им лечимся.
5: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
8: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
11: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.

0: Компания на vtb.ru. Банк ВТБ. ООО «0+».
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: 12+.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, столица, 19:00. Европа Плюс. На Европе Плюс новости вместе с нами Игорь Акулов.
3: Ребят, привет, всем добрый вечер. Миноборнауки подготовила новые правила приема в вузы на следующий учебный год. Эксперты рассказали, как отсудить ОЗС компенсацию за поломку двигателей из-за плохого топлива. И ошибочный перевод в цифровых рублях можно отменить. Подробности далее. Политологи рассказали, как повлияют санкции США на Россию. Они выразили мнение, что немедленного материального эффекта от санкций для России не будет. По их словам, США могут и в дальнейшем угрожать России и ее партнерам новыми санкциями. Однако сейчас Вашингтон не заинтересован в обострении отношений, в том числе с партнером России и Китаем. Накануне министр финансов Антон Силуанов заявил, что экономика России уже выработала иммунитет ко всем западным санкциям. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что принятый в США закон о санкциях не способствует восстановлению отношений между Москвой и Вашингтоном. Миноборнауки подготовила новые правила приема в вузы на следующий учебный год. Физика станет обязательным вступительным испытанием на все направления группы машиностроения. История там, где раньше вуз мог выбирать между историей и обществознанием, а математика на всех специальностях в области информационной безопасности. Отменяется многопрофильный конкурс. В магистратуре подать документы можно будет максимум на 5 направлений, а абитуриенты смогут получить до 25 дополнительных баллов за высокий результат ЕГЭ по предмету, не требуемому для основного конкурса. Изменения могут начать действовать с 2027 года. Эксперты рассказали, как отсудить у ОЗС компенсацию за поломку двигателя из-за плохого топлива. Для этого необходимы доказательства. Первое, нужно подтвердить факт покупки топлива на конкретной заправке, правильно взять пробу, зафиксировать ее происхождение, составить акт и передать в лабораторию, а также установить характер неисправности в автосервисе. Автоюристы напомнили, что бензин с меньшим экологическим классом в целом не опасен, но китайские автомобили 24-25 годов выпуска наиболее требовательны к качеству топлива. Россияне, совершившие ошибочный перевод в цифровых рублях, могут написать в службу поддержки банка или ЦБ с просьбой его отменить. Также было заявлено, что ЦБ подумает над тем, как упростить пользовательский путь при таком переводе и сделать его удобнее. Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. С 1 сентября кошельки можно открывать в 12 крупнейших банках. Все операции бесплатные, использование добровольное, а средства хранятся на платформе Банка России и защищены банковской тайной. И в Сан-Франциско состоялся боксерский поединок между человеком и человекоподобным андроидом Engine AI T-800. Организаторы назвали это первым случаем боя человека и робота. Поначалу человек нанес несколько ударов и отбросил андроида назад, но поединок все же закончился победой робота. Его стоимость составляет около 100 тысяч долларов. Он двигается с помощью человека-оператора с VR-гарнитурой. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 84 рубля и 7 копеек, евро 96 рублей и 59 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Rush».

0: Европе плюс.
1: Привет, Артур.
2: Салют, привет.
3: Добрый вечер. Всем привет, всем добрый вечер.
1: Слушайте, а вы видели вот этот бой, про который Игорь Акулов рассказал? Где...
3: Я, кстати, видела, это ужасно.
2: Когда есть вы... ощущение, что ты к нему и готовилась всю эту неделю.
3: А я вот поняла,
2: как много ты ходила на тренировки по боксу.
3: Да, я каждый день ходила на бокс, и мне кажется, это мне бы вообще не помогло, даже если... Я не знаю, кто-то вообще может его победить. Это как будто очень...
1: Меня, знаете, что больше всего впечатлило? Насколько все вот ржали над этими роботами, да, там еще год-два, тем более три года назад, какие они... неуклюжий и так далее. Насколько он устойчивый, этот робот? Он же, по-моему, там и с ноги тоже бил.
3: Да.
1: Такой, ну,
3: это
1: удар,
3: же,
1: толчок.
3: Это же как больно. Железяк тебя лупит.
1: Это человеку больно, а при этом сам робот, он достаточно устойчивый. То есть он там не опрокидывался, ничего.
2: Ну, кстати, неизвестно, из железа он сделан или из карбона какого-нибудь. Но в любом случае это больно, правда.
3: Ну, выглядит мощно.
2: Причем у него же нет ни жалости, и он не слабеет, если ты бьешь ему куда-нибудь там.
1: И у него любая часть, которой он наносит удар, она, любая часть твердая, очень жестко.
2: Да, нельзя взглядом его просто в страх погрузить какой-нибудь. Типа, эй, робот, слышь ты.
1: Какой-то прям фильм «Живая сталь», только воплощенный в реальность, да? Чуть раньше, чем...
2: Ну, я бы не хотел, конечно, на подобный поединок однажды вызваться.
3: Страшно.
1: Согласен, да. Так, ладно, переходим к теме нашего эфира сегодняшнего. У нас сегодня тема такая: сколько карманных денег нужно детям? Мне кажется, тема важная. Важна и для родителей, и для детей. Поэтому нам очень важны точки зрения тех, кто карманные деньги выделяет, и тех, кто эти деньги, собственно, получает. То есть и дети, неважно, сколько лет, тоже вот расскажите свои точки зрения, сколько вам необходимо, а взрослые родители рассказывайте свою позицию. Саш, ты, наверное, ну, никакого эйджизма, не подумай. Но с точки зрения ребенка.
2: Получаешь ли ты кармашки, Саш?
3: Нет, не получаю. Но мне, кстати, довольно тяжело. Было, бывало. Вот когда я училась в школе, я уточнила своего папы, сколько там было. Он говорил, что примерно 350 рублей, ну, например, в день. Ага. Не например, а в день.
2: Многовато, так.
3: Но я помню, что это было не каждый день, потому что я говорила, что мне не надо, потому что я их не тратила. Я была в школе весь день до 10 вечера, и... мне не нужны были вообще деньги. Ну, то есть только на обед, на какую-то некую спонтанность, типа тетрадки в линейку.
2: Ну, например. Вот это ты, конечно, вообще спонтанно купила тетрадки в линейку. Ну, колечки, какие-нибудь чипсы.
3: А я вот этого всего не делала.
1: Саша любила покрутить тетради, а если уж совсем что-то эдак, ну, это в клеточку можно.
3: Это в клетку, да. Но я давала деньги детям, которые учились у меня. Нет, они у меня учились, и у нас была такая программа в лагере, в общем. Я им выдавала фейковые юани за их активность, за их поведение. Это было, в общем, несколько поинтов, и максимально можно было получить 5 юаней в день, и потом эти юани можно было потратить на реальные свитшоты какие-нибудь, наклеечки.
2: А это они самостоятельно делали уже? Типа, идите вон туда.
3: Да, там был, получается, мой напарник, который играл роль продавца, и нужно было купить. И это было очень классно, у них была жесткая мотивация.
1: Ага. Поэтому... Но это все-таки такие денежки типа не настоящие. Их можно только вот внутри этой системы.
2: Ну, как бы ты в монополию поиграл, примерно.
3: Да, но я думаю, это круто все-таки иметь.
1: Ну, прикольно, да.
3: Осязаемые.
1: Да. Артур, ну расскажи, вот у тебя старшему 7.
2: Старший у меня пошел в школу, и я, если честно, не знаю, что делать с карманными деньгами. Я в том числе ищу ответы на вопросы вот в течение сегодняшнего нашего эфира и обсуждения. Потому что какая система? У них в школе теперь есть карточки и есть свой счет, на который, собственно, и поступают деньги от родителей. Там мы, например, там кладем сколько-то денег, и он ими расплачивается. И все операции с деньгами происходят только по карточке этой самой, и сам ребенок не понимает, сколько там денег. И для него вообще вот поход в буфет — это просто как будто все включено в каком-нибудь отеле.
3: Нельзя ему приложение скачать?
2: Чтобы... Нет.
3: Нет? А как так?
1: Ну, оно бы и не очень помогло. Да. А, ты имеешь в виду приложение, где видно, сколько у тебя
3: карта,
1: денег.
3: То есть
2: это просто родительский контроль, там вот Московская электронная школа, где дневник, где успеваемость и всякое-всякое.
3: Что-то
2: то есть там надо
3: люксовым.
2: Еще докопаться, чтобы найти как раз-таки баланс этого счета. Но в любом случае мы просто замечаем, что он такой раз, пошел, что-то оплатил, купил, второй раз оплатил, купил, там в один день несколько сразу покупок. Причем сколько это стоит, ему даже не важно. Какая разница? Да, он просто что-то берет, оплачивает картой и уходит. И вот этот процесс, потому что невидный, как-то как-то надо попытаться объяснить ему, что, ну, это деньги, цифры, ну, да, они уменьшаются.
3: Собственно, ограничения, да, нельзя.
2: Просто я помню раньше, да, когда я был ребенком, у меня были купюры настоящие, там, не знаю, монеты какие-то, и ты считал и понимал, хватит денег сегодня или не хватит денег, или надо оставить их на завтра, подобным образом. А поскольку у них есть просто какой-то электронный счет, и как они будут вот сейчас впоследствии своими деньгами распоряжаться и учиться этому делать, я вот пока не знаю.
1: Да, возможно, наш сегодняшний эфир этому поможет. Друзья, вот расскажите, что вы думаете по поводу карманных денег. Может быть, вы вообще категорический противник карманных денег. Не нужно ребенку лишних денег давать, тем более, действительно, большая часть сейчас уже вся оплачивается родителями очно, заочно и так далее. Что думаете вы? Тема у нас «Сколько карманных денег нужно детям?» Звоните 745-6565, код Москвы 495. Можете нам написать текстовое сообщение, записать голосовое, все это отправлять в те, туда, где вам удобнее всего, например, можно в официальное сообщество Европа Плюс в ВК. На Европе Плюс.

0: Сколько карманных денег нужно детям? Наша сегодняшняя тема. Сообщение. Вот такое сообщение Маша нам пишет. Когда я училась в школе, родители каждую неделю давали мне небольшую фиксированную сумму. И я могла потратить ее на сладости, кино или вообще накопить на что-то более дорогое. Если деньги заканчивались раньше срока, дополнительных мне не давали. Зато к старшим классам я уже прекрасно понимала, сколько могу потратить сегодня, чтобы хватило до воскресенья.
1: Вот это хорошее умение, да, считать свои деньги и правильно ими распоряжаться, если оно приходит. Потому что если у кого-то бывает, что не хватает денег, он просит еще. Начинает вздыхать, орать, истерику устраивать.
0: В идеале, конечно, вот я когда своему давал и даю карманные деньги, это, конечно, вот про финансовую грамотность. Тоже такая немножечко маленькая теплица надежда, что поможет ему обращаться уже с теми деньгами, которые
2: сейчас,
0: он сам будет.
2: А сейчас нет в школах? Не ввели финансовую грамотность как предмет?
0: По-моему, нет. Может быть, в рамках, там, не знаю, общества знаний что-то чуть-чуть рассказывают. Но это прям очень важный навык, который, да, надо преподавать.
1: Но даже если будет, то это будет в старших классах, а карманные деньги дети просят уже с началки.
0: Кстати, да.
2: Ну, старшики будут их обучать.
1: А, как они обучают? Старшики обычно отбирают деньги. Вот вся
0: это
1: финансовая грамотность.
0: Да, это не дешевые финансовые уроки финансовой грамотности. Да. Телефон звонок
1: это у нас. Правда. Так, Ирина дозвонилась, и ее мнение, и история по нашей теме. Ирина, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Ирина.
3: Я звоню вам из города Иваново. У меня уже две дочки, они уже выросли. Одной вот исполнилось 17, второй 23, но они совершенно разные. То есть старшая дочка, она у меня не контролировала свои карманные деньги. Вот. То есть я ей давала, допустим, 1000 на неделю, и ей, как правило, этой 1000 не хватало. Она не могла их распределить так, чтобы у нее хватило на всю неделю, потому что ей хотелось и того, и другого, и в общем... В отличие от младшей дочери, у младшей еще и оставались эти карманные деньги. Еще, в общем, копилку она складывала.
0: Удивительно, как у одних и тех же родителей в одной и той же семье такие разные дети растут. А вот, Ирина,
3: они
0: вот интересно...
3: Они абсолютно разные.
0: Да-да, а вот скажите, вот сейчас они выросли, старшая дочь уже совсем взрослая, у нее вот эта черта сохранилась, что ей сложно контролировать финансы, или все-таки она как-то
3: изменилась? Нет, она уже на своих ошибках научилась, в общем, своих детских и подростковых.
2: А как вот она научилась? Что
3: она училась.
2: А вот когда?
3: Она училась в колледже, в другом пригороде у нас. То есть, да, и она жила в общежитии. То есть у нее было, допустим, 2000 на неделю. Продуктами там снабжали, все, ну, общежитие от колледжа бесплатное. Вот. И она уже там уже поняла, что такое, когда деньги заканчиваются, надо как бы еще и кушать.
2: А вы ей не давали, да, получается, если заканчивались?
3: Нет, у нее контроль. Ну, то есть она сама.
0: Это важно. Мне кажется, это важно. Если есть фиксированная сумма, то она должна оставаться фиксированной. А не то, что ты потратил. Ой, что-то я потратил. Ну ладно, на тебе еще чуть-чуть.
3: Теперь она свои расходы уже контролирует. Она уже знает, что у нее, вот она зарабатывает. Она уже знает, что если она потратит лишнее, то ей уже неоткуда брать.
1: А категорию трат вы не контролировали, не смотрели, вот на что все-таки уходит это 1000 рублей? Там?
3: Нет.
1: То есть все она самостоятельно уже в этом плане?
3: Конечно. Если живет ребенок отдельно, пусть ей даже 15 лет, но она... отдельно жила уже, грубо говоря, в своем там, варились они подростками в этой общаге. Пусть даже скидывались, складывались на что-то, там, на продукты или там, может, погулять. Это уже были их проблемы.
0: Ну да. Ирина, спасибо большое за звонок. Это, кстати, важно. Вот в нужный момент родителям немножко сепарироваться. Не детям от родителей, а родителям от детей. Что типа все, пусть уже дальше... Сам человечек воспитывает свою финансовую грамотность. Друзья, расскажите, что вы думаете по поводу карманных денег? Сколько их нужно детям? Нужны ли карманы вообще? В каком возрасте, может быть, вы нам расскажете? Звоните 745-6565.

0: Сообщение от наших слушателей по поводу карманных денег. Сколько карманных нужно детям? Кирилл пишет, что у меня никогда не было фиксированных карманных денег. Родители говорили: хочешь дополнительные деньги? Помоги по дому, заработай их сам. Ну, сначала меня это раздражало, но потом я понял, что деньги действительно связаны с работой и временем. Правда, сейчас я бы своему ребенку все-таки давал небольшую базовую сумму просто так, а вот заработок оставил бы для дополнительных желаний.
1: А вот потом любая работа, она не оценивается исключительно с материальной точки зрения. Ну, то есть ты просишь
2: хочется
1: кого-то...
2: Хочется искренне помочь, например.
1: А помощь, он говорит, так, плати за помощь, пожалуйста. Да, потому что мы уже приучились к этому порядку.
0: Да, я тоже, кстати, вот, друзья, поделитесь в нашей теме про карманные деньги для детей.

0: 8 500 50 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угрони 325 612 600 156 837.
1: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУ «Банк Дом РФ» в разделе «Ипотека».
3: Сломалась. 300 ровно. 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
4: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь.
2: ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
5: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... то «Батарейка».
7: Платите картой «Озонбанка» и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту «Озонбанка» и участвуйте в акции до 30 сентября.
8: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
9: «Высотаримстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаримстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаримстрой».
10: Премьера СТС.
11: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
12: Ты у меня стукал.
11: Молчи давай.
10: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
13: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
14: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
15: Звони. 745-6565.
16: Код Москвы 495.

0: Сколько карманных денег должно быть у ребенка? Сообщение от наших слушателей. Александра пишет. Карту ребенка, ребенку 16 лет, я могу отслеживать. Как только достигает критической отметки, видимо, сумма на карте, закидываю 1000 рублей. В месяц такое бывает пару раз. Но и он не наглеет, в основном на эти деньги покупает себе какие-то продукты питания. Есть и свои трудом заработанные деньги. Как-то попросила купить матери шоколадку. Он гордо достал карту, на которую я кладу деньги, и оплатил. Тролль вот. Высшего уровня.
1: Зато сам что? Предложил.
2: Да, и он, видимо, получил радость, раз гордо достал.
0: Но, и... вот извини, Саша, это тоже это тонкий момент. Вот когда вы даете карманные деньги, вы же понимаете, что как только вы ребенку отдали, это уже его деньги. То есть как вы заработали и передали, но с момента, как он их получил, это уже его... Ну, ответственность и, соответственно, право тратить на то, что
2: ну, вот
0: он
2: мне
0: хочет.
2: Мне кажется, когда он получил опыт заработка своих денег, ему уже как будто тяжелее тратить родительские. Вот у меня так было. Я чуть-чуть начала зарабатывать там, ну, скажем, в 10-11 классе преподавать, и мне стало как-то неудобно родительские.
0: То есть ты тратила свои, но не то, что тебе давали родители?
2: Нет, я своих, кстати, не тратила.
1: Смешивались,
0: ты начала жадничать.
2: Я копила.
1: По разным корзинкам держала эти деньги?
2: Да в одной. Ну, как будто в одном.
0: Ну, ты все равно же запоминаешь, сколько тебе родители докинули,
2: ну,
0: сколько
2: да,
0: сам заработал.
2: Да.
0: Ну да.
1: Ага, понятно. А, прямо сейчас послушаем, собственно, ребенка. Варвара дозвонилась, ей 11 лет, кажется. Расскажешь, сколько ей надо денег в качестве карманных. Варвара, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Варвара. Расскажите, сколько карманных нужно детям?
3: Я считаю, что карманных денег ребенку нужно 1000 на неделю.
1: По 200 рублей в день, ну да, если там...
2: На что тратите?
1: Пятидневки. А даже...
3: Ну, обычно я трачу в школе, на переменах хожу, там куда-нибудь трачу, и на тренировку я хожу, и в свободное время я там хожу себе покупать воды, и мне достаточно там хватает, что остается.
0: Ага, Варвар, а я правильно понимаю, что это вот карманные деньги, которые у вас, грубо говоря, еда в школе у вас оплачена, на тренировках все остальное оплачено, то есть это вот именно то, что вы хотите себе там, не знаю, там что-нибудь сладкое, вкусное перекусить, вот что-то такое купить, да, или какую-нибудь мелочь, безделушку.
3: Да, именно так.
0: Ага, а сколько вам лет, если... Извиняюсь. Варвар, сколько вам лет?
3: Мне 11 лет.
0: 11. А вы не заводили разговор с родителями, что вот, уважаемые родители, вот мне будет 12, давайте проиндексируем, чтобы у меня были карманные чуть больше.
1: 1200. Ну, 12200. 13300.
0: Да. 13 тысяч.
3: Я подумаю об этом. Наверное, у нас будет завести разговор.
0: Не говорите, что это мы предложили. Я вас умоляю.
1: Мы прям, смотрите, прям, да, берите коллеги, у нас важное совещание экономическое, чтобы все подключились. Да. Вы аргументированно, самое главное, показали, на что вам не хватает и как вы с умом потратите эти деньги, на что будете копить, чтобы у них не осталось каких-то слов вам отказать.
0: Да, Варвара, спасибо большое за звонок, за мнение. Так, вот, пожалуйста, со стороны ребенка, 1000 в неделю. А, друзья, что думаете вы? Сколько карманных нужно детям с точки зрения родителей, с точки зрения самих детей? Сколько необходимо выдавать, если необходимо выдавать? Расскажите нам об этом. Можете записать голосовое сообщение. Голосовые закидывайте в сообщество Европы Плюс в ВК.

0: Сколько карманных денег нужно давать детям? Наша сегодняшняя тема. Рассказывайте о своем опыте. Сколько вы даете или сколько дают вам или вы давали не так давно карманных. Можете нам звонить, можете писать текстом. А прямо сейчас рубрика Артура.
1: Артур, в тему.
2: Я подумал, какие поколения получают в целом карманные деньги? Альфа-поколение, да, которые родились после 2012 года. Ну и, наверное, еще младшие зумеры в том числе. Им еще нет.
3: 18-летние там в целом.
2: К примеру, даже да. 14-15-летние. И тут новость свежая. Зумеры оказались богаче всех предыдущих поколений в том же возрасте. Написало одно популярное экономическое издание. К 20 годам они зарабатывают на 25% больше миллениалов и на 50% больше бумеров.
3: Вот именно зарабатывают или откладывают?
2: Зарабатывают, тут складывается доход из разных денег. Как раз такие карманные деньги, это, собственно, какие-то заработки, накопления и прочее, прочее, прочее. То есть вот общая сумма, она больше, чем у миллениалов, больше, чем у бумеров. Но ощущения богатства все равно нет. Жилье слишком дорогое. Долги за учебу давят. Сами, кстати, зумеры для успеха называют какую-то невероятную сумму для того, чтобы они чувствовали себя богатыми. 4 миллиона рублей.
3: Во сколько?
2: Я так полагаю, просто общая капитализация, видимо. Вряд ли.
0: 4 миллиона. Да, даже если... даже я потом, даже если в год 4 миллиона, ну, нормально так, 320 в месяц.
2: Да. Но денег все равно нет.
3: Ну, мне кажется, потому что быстро тратят. Ну, я вот тоже думаю, я трачу направо-налево. А если бы копила, может, уже бы и накопила.
0: Ну, кстати.
3: На что-нибудь. Да.
2: Может, самое время карманы деньги вновь попросить, Саш? 350 рублей в день, тем не менее.
3: Нет, как-то уже...
0: Курочка по зернышку.
2: Да.
3: У родителей просить? Вы мне
0: ну, можешь у чужих родителей, Саша.
3: Или у
0: ну,
3: вас.
0: Что, ну что, ну? А мы-то чего?
3: Ну вы как
0: нет,
3: коллеги.
0: Если вдруг мы тебя удочерим, конечно, ну тогда может быть, хотя... Да, друзья, расскажите, что вы думаете по поводу карманных, сколько карманных денег нужно давать детям. Звоните нам 745-6565.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
4: Прогноз погоды. По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону завтра будет пасмурно, возможны небольшие осадки, температура воздуха утром, плюс 21 градус днем до 26 градусов выше нуля, ветер восточный 6 метров в секунду.
5: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИБОН».
6: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один – благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
7: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
8: Новости. Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
9: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
12: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
13: Есть одна тяжело больная девочка. Ты везешь ей новую печень для пересадки. Если не успеть сегодня, она не выживет.
12: Боевик-триллер «Курьер».
14: У меня вопрос. Сколько стоит печень на черном рынке?
13: Ну, миллион, наверное.
12: Возрастное ограничение 16+.
15: Гони, гони, гони!
12: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
16: Медицинский центр «Моя клиника». Вакцинация для всей семьи. Выбирайте удобный день и время. Мы работаем без выходных. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
17: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: сообщение от наших слушателей по поводу того, сколько нужно карманных денег детям. Евгений пишет: двое детей до 15 лет, то есть пока нет свиданий с противоположным полом, тусовок, косметики и прочих взрослых расходов. У меня все просто. Сколько трачу на их доп. Образование, английский, музыкальные школы, спортсекции, столько и получают. Эти деньги на проезд, вкусняшки, тратят как хотят, но сверх этих лимитов только в кредит.
1: Подождите, то есть одна сумма, которая уходит просто на доп. Образование, и точно такая же сумма,
2: же
1: она уходит
2: сумма.
1: На кармашки, да?
2: Она же огромная.
3: Если такая
1: я
3: же,
1: тоже
3: это
1: вот огромная.
2: Да.
0: Все родители, которые платят за секции.
2: Не поняла.
0: Или мы вас не поняли, Евгений, или вы что-то другое имели в виду, что типа эти деньги на доп. Образование, они как бы уходят туда на доп. Образование, а вы такие...
1: Вот пусть туда и уходят.
0: Не, а вы детям говорите, ну это были ваши карманные сорян.
2: Это более реалистичная ситуация.
0: Вы же любите на английский ходить, в музыкалку. Вот, пожалуйста.
1: Потому что, правда, если ты начинаешь считать, сколько денег уходит на все эти кружки,
2: Но в детстве об этом вообще не думаешь.
0: X2 делать, это конечно.
2: Я помню, как я хотела на карате, но уже ходила на китайский, на танцы и на плавание. И вот помню, папа сказал: многовато.
0: Сашуля, надо выбирать, сказал он. Ноль осуждения, Саша. Вообще ноль осуждения. А телефонный звонок у нас.
1: Ольга дозвонилась, ее история по нашей теме. Оля, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
4: Да, здравствуйте.
1: Здрасте.
0: Здравствуйте. Рассказывайте, пожалуйста, как у вас карман?
4: Мы своим детям даем по 6 тысяч рублей дочке, сыну. Вот, у них это их карманные расходы.
0: Это на сколько, Ольга, 6 тысяч
4: на
0: это
4: месяц.
0: На сколько? 6,
4: на месяц.
0: То есть это 1500 в неделю примерно.
1: А зависит от того, какой это месяц, например, февраль там или июль?
4: Нет. Они, как у меня дочь говорит, она получает зарплату. Так. Вот ее зарплата 6 тысяч рублей.
0: Оль, а скажите, если это зарплата, знаете, иногда родители называют зарплатой, и типа, вот твоя работа — это учеба. Хорошо учишься, зарплату получаешь, плохо учишься, плохо работаешь, значит,
1: КТУ.
0: Зарплаты нет. Да, вот у вас как-то
4: нет,
0: зависит?
4: Нет, у нас такого нет. Нет, у них ежемесячно, стабильно, с учетом наших договоренностей, вот это зарплата, стабильно. Вот у дочки была одна раньше зарплата, вот мы ей в этом месяце проиндексировали, уравняли со старшим сыном. 6 тысяч рублей.
1: А разница большая между детьми у вас?
4: Ну, старшему сыну 16 лет, вот дочке 11. 5 лет у них разница.
0: Ага. Старший не высказал недовольство и говорит: ну, в смысле, мне 16, мне тогда давайте индексируйте до 8.
1: Да. В мои 11 мне никто не платит 6 тысяч рублей.
4: Ну, мы, наоборот, посчитали, что так будет честнее, что у них одинаково равные права. Вот, поэтому...
0: Ну, логика есть, да. Оль, А если вдруг кому-то из них не хватает? Вот они потратили вот эти 6 тысяч, там...
4: Да, у нас, так, у нас дело в том, что они не тратят, в плане того, что они учатся откладывать эти деньги. То есть есть вот это 6 тысяч рублей, чтобы, конечно, можно их все прокутить, но они должны уметь пользоваться этими деньгами. Надо уметь какую-то часть, какой-то процент уметь откладывать. Но также, как меня вот только что мы вот слушали передачу, и дочь сказала, что как бы есть мои деньги, это вот мои деньги, как вот, а твои деньги это наши деньги.
1: Ну.
4: И, соответственно, это...
1: А сын тоже может так сказать, да. Или только дочь?
4: Ну, нет, дочка понаглее, как бы.
2: Они не делятся деньгами друг с другом?
4: Нет. Это
0: а
4: у
0: вот
4: них,
0: скажите,
4: они брат и сестра, какой делится деньгами?
0: Слушайте, а вот то, что они говорят, что это мои деньги, а вот эти карманные, вы можете каким-то образом запретить, что вот на это тратить нельзя? Не знаю, там, в компьютерные игры, там, скины какие-то купить в КС-ке, еще
4: нет,
0: что-то?
4: Нет, вот сын покупает скины какие-то, но он их и перепродает потом дальше.
0: Во, инвестиции, да? Он тоже вам говорит, да, что это они сейчас растут в цене?
4: Да, он даже нас пытался к этому привлечь с папой, но мы этого не... Мы пока... Мы своими только акциями, облигациями, своими
0: инвестициями. А у сына, наверное, еще немножечко в крипте, в разных монетах лежит, да?
4: Нет, он пока вот в этих скинах.
1: Да, в бабочках, ножах там. Что там дорогое.
0: Ольга, спасибо. Да, спасибо за звонок. Так, 1500 в неделю. Это исключительно ответственность детей, как и на что тратить. Родители никак не влияют. Потратил, ну, все, как бы потратил, жди следующей выплаты. А, друзья, как ситуация с карманными деньгами у вас строится, если вы родитель, если вы ребенок, сколько денег в карманах нужно ребенку? А, расскажите, можете записать голосовое сообщение. Голосовые закидывайте либо в сообщество Европа Плюс ВК, или можно записать голосовой на нашем сайте europaplus.ru.

0: Сообщение от наших слушателей. Денис пишет: хотелось бы ввести уроки финансовой грамотности в школах вместо разговоров о важном, например. Дочке 14 лет, каждый месяц с женой рассчитываем бюджет. Обычно уходит, я так понимаю, на карманные 1500-2000 в месяц.
1: Ну, полезная тема — ввести уроки финансовой грамотности.
0: Точно не помешает, очень не помешает. А то у нас действительно люди вырастают и не всегда финансово образованы. Друзья, расскажите, что вы думаете по поводу карманных денег. Сколько карманных нормально ребенку? Как они должны, их размер, зависеть от возраста, например? Может быть, от пола ребенка и так далее. Расскажите нам об этом. Звоните 745-6565.
2: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит, для каждого из нас. Прагматичным — полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым — проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
4: В «Магнит у дома» за монстроением! Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru/monstroение. АО «Тандер», ОБРН 102-230-159-85-49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Левановского, 185, приложение «Магнит», акции и доставка 6+.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге,
6: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства — Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта — Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
9: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.

0: 02-204-8605, город Санкт-Петербург.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
3: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.
4: Отправляй голосовое личным сообщением в группу Европы Плюс ВКонтакте.

0: europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 20:00.

0: Европе плюс.
1: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему, сколько карманных денег нужно давать детям. Плюс-минус есть некоторый консенсус, вроде как, да, 1500 в неделю, наверное, вот как-то средняя цифра среди наших слушателей, которые рассказывают с деталями, по-разному тратят дети. Кто-то умеет уже с самого маленького возраста и копить, и откладывать, кто-то спускает сразу же все, что получает. Вот, например, такая история от нашей слушательницы. У меня сын второклассник. Просит положить ему на карту вечером на булочку в школе. Просит ему на карту вечером положить, на булочку в школе утром купить. Вот так вот.
2: Какая сложная конструкция.
1: Вечером деньги, утром булочки. Это около 50 рублей. Но чаще он там берет рублей за 20, а потом идет в магазин после школы и пытается уже купить что-то за 45. Не получается. В другой магазин, а там за 56. И так далее. Потом до него доходит, что надо что-то дешевле взять. И до последнего пытается купить хотя бы чупик за 5. Но главное, все спустить. И никак ему не объяснить, что деньги не резиновые. А, кстати, старший сын с того года после дня рождения до сих пор еще имеет деньги, а скоро уже новый день рождения.
2: Вот опять, да, подтверждение того, что оба ребенка могут быть совершенно разные. У одних и тех же родителей, да. Но это прикольно, конечно, видеть лицо этого первого сына, который пытается каждый раз оплатить, а платеж не проходит. Он такой, сейчас,
1: средств подождите. Недостаточно.
2: Вот это тогда давайте.
3: Вот такое сообщение. Я своей дочке каждый день даю 450 рублей просто на карманные расходы. Крупным покупкам, по крайней мере, какие я обнаружила случайно, был спиннинг. А недавно принесла крысенка махонького. Пришлось клетку купить, ну и все остальное, что нужно для зверька. Для меня самое главное, что не курит и не употребляет алкоголь. Это самое главное.
1: По крайней мере, дома.
2: А на рыбалке? Может быть.
3: Необычно для девушек.
1: Иначе зачем спиннинг? Чтобы спокойно от родителей уезжать. Сидишь с сигареткой, потягиваешь пивас.
2: Ой, хорошо.
1: Все школьники такое обожают. Прям класс из 4-5.
2: Да, и чупик за 5 рублей еще. А интересно, зачем? Они спрашивали, типа спиннинг?
3: А вот непонятно.
1: Вообще не очевидно.
2: Не, ну может, это подарок, например, там папе.
3: А, ну, кстати. Или мальчику какому-нибудь.
2: Или мальчику.
1: Да просто акция была, понимаете.
2: Сейчас многие рыбаки тоже скажут, где купить спиннинг за 450 рублей? Покажите.
3: Я думаю, это накопленные деньги.
1: Я тоже так думаю, да. Вряд ли это с одного дня.
2: Да. Так, вот Маша вспоминает свои кармашки. Мне мама не давала карманные деньги, только со сдачи после магазина оставалось. И то, помню, часто на улице находила... то трешки у бумяжкой, то 5 рублей, то даже больше радости было. О, невероятно.
1: Ну да, да, это...
3: Надо уметь притягивать к себе эти деньги, которые валяются.
2: Каким образом?
3: Будь удачливым.
2: Притягиваю.
1: То есть ты видишь, что валяются деньги, ты стоишь и притягиваешь их?
3: Нет, ну не каждый же замечает. Вот я очень редко вообще находила.
2: Потому что у тебя были 350 рублей фиксированных, Саш?
3: Ну да.
2: А когда у тебя нет фиксированных, ты начинаешь смотреть возможности везде.
3: Вот сегодня пойду домой, да? Погляжу.
1: Конечно, не нужно что-то стучать вот в это в кафе, чтобы Артура подставить, да, и бежать.
2: Я просто подумал о том, что сейчас нет в целом такой индустрии, как сдача, да, поскольку оплата происходит, как правило, по карте, и у детей не остается сдачи никакой. Так что только карманные деньги, только фиксированы какие-то взносы от родителей. Да. Так, голосование у нас есть. Карманные деньги должны быть у ребенка всегда или их нужно заслужить? Вот тут мы тоже такой спор уже заводили на эту тему. Варианты есть такие. Регулярно необходимо выдавать фиксированную сумму, первый пункт. Дальше, давать за домашние дела, чтобы дети работали за деньги. Давать за хорошие оценки. За дополнительные поручения давать, а не за обычные обязанности, такой вариант. Давать просто по просьбе. Дальше, часть фиксирована, остальное можно заработать. И последний пункт, вообще не нужны карманные деньги, родители и так все оплачивают. Выбирайте, что вам близко, и в финале часа мы подведем итоги.
1: Голосуйте и подробнее можете рассказать вообще в принципе карманные деньги, вот которые полагаются ребенку, нужно ли как-то дополнительно что-то оплачивать, если приносит 5, ну или может быть 4 ученик из школы. Или что-то там в своей комнате убрался, или посуду за всей семьей помыл-перемыл. Вот это вот как-то вы оплачиваете, у вас это принято в семье или нет. И если да, то расскажите вообще, какого размера это суммы, сколько за оценки, сколько за домашние дела. Можете нам рассказать по телефону 745-6565, код Москвы 495. А можете нам написать текстовое сообщение или закинуть голосовое.
0: Европе+.

0: данных денег нужно выделять ребенку и за что, если нужно как-то какие-то условия выставлять. Друзья, делитесь своими историями, своим опытом. А прямо сейчас у нас рубрика Саши.
1: Это Rush. Саша в тему.
2: Скажите, дарили ли вам в детстве деньги на день рождения в конвертике?
3: Да.
0: Угу. Без конверта.
2: Без конверта, просто в пакетике.
0: По-моему, да, целлофан. Прям просто кэшиком.
2: О, и где вот эти деньги? Помните ли вы, на что вы их потратили? Или да. Во что инвестировали?
3: Я не да. помню.
2: Артур прокутил, а ты,
3: скорее всего.
2: А ты, Антон, на что скопил? Видимо.
0: Ну, я что-то покупал, у меня там было несколько коллекций, там я коллекционировал всякое разное, на это тратил.
2: Ага.
0: Тратил, да, на поход в ресторан быстрого обслуживания. Тогда это было модно, это было ого-гошечки.
2: Угу.
0: Вот, и я, по-моему, рассказывал, как-то я купил лотерейные моментальные билеты. Это была вообще новинка, и там так это рекламировали, а опыт у людей так мало было, что я все вложил и прогорел.
3: О, лудоман проснулся здесь у нас.
0: Отрезало на всю жизнь.
3: То есть прокутил я, а Антон потратил с умом, получается, да?
2: Ну, неплохо, но на опыт. Это был его опыт. Вот китайские дети тратят такие деньги с умом. В Китае есть традиция на Чхунзе, это китайский Новый год. Угу. Детям дарят хунбао, это красные китайские конверты. По легенде, такие конверты защищают детей, приносят им удачу. И вот детям дарят довольно-таки много денег. Обычно бабушки и дедушки дарят 500 юаней. То есть это примерно там 5000 рублей. Если ты просто идешь по улице, ты дитя, то есть рандомный любой человек может подарить тебе 20 юаней.
0: Эти а тоже... если я уже не дитя, но одет как ребеночек, короткие шорты.
3: С бэби-фейсом вот такой человек.
2: Тоже тебе дадут денег. В этот праздник тебе дадут денег.
3: Ты просто иди, Антон, и говори, агу-агу, мама.
2: Если ты уже чуть постарше, у тебя есть парень или девушка, то тебе еще 520 юаней накинут, и родители дают 200 юаней. И вот эти деньги дети складывают. Чаще всего они почти что их не тратят, копят на учебу, но некоторые денежки берут как карманные. Карманные ага. расходы себе. И вот так вот стараются как бы ими манипулировать. В общем, тратить
0: то есть,
2: их как-то.
0: Извини, получается, что китайские дети более склонны к накопительству, да?
2: Склонны, да.
3: Ну, подожди, речь и... только про подарки исключительно на... Забыл, как называется.
2: Китайский Новый год.
3: И все, на протяжении остального года.
2: На протяжении, ну, им могут родители давать. Но там, на самом деле, все довольно-таки жестко.
0: Но при этом, вот тоже вот удивительно, я слышал, что при этом многие жители Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока, да, там Китай, Корея и так далее, туда южнее, что у них гэмблинг — это распространенная болезнь. То есть они, в зависимости от игр, что они могут просаживать вообще большие игры, во многих странах это запрещено законодательно.
2: Ну да, частенько новости такие бывают. Но да, там, ну, там родители...
3: Антон, не оправдывай себя с твоим лотерейным билетом. Что типа, вон, видите, у них еще хуже. А я один раз купил.
0: Я две аудиокассеты тогда выиграл в этих, среди 11 билетов. Я на всю жизнь запомню. 11 билетов. Ой, ну ладно.
2: Но китайцев, на самом деле, учат финансовой грамотности. Отдельного урока нет, но на уроках математики ученики могут пойти с преподавателем в магазин и под присмотром своего лауши преподавателя купить что-нибудь самостоятельно. Но главная особенность в целом, как у нас, у них все цифровое, это смарт-часы или мессенджеры через Alipay, они все это дело покупают. И вот
3: а преподаватель что, просто окает или не окает? Типа, так, ты можешь это купить или ты не можешь?
2: Они смотрят, сколько у тебя там средств, потому что родители же устанавливают лимит на твой бюджет. И как ребенок распределит эти деньги?
3: Просто нет ощущения, что вот этот лауши, он лишний в этой конструкции. Но ребенок просто оплачивает.
2: Под присмотром.
3: Ему продавец не продает, потому что у него там недостаточно средств для конкретного.
2: Преподаватель смотрит.
3: А преподаватель такой,
2: типа... По-моему, прикольно.
3: Ну, зато мы не в школе, просто гуляем.
0: Но... Лауши, а пойдемте еще куда-нибудь зайдем?
2: Я
3: а мне кажется, что это
2: ухи.
3: Вы нам лауши на уши навешали.
0: Лауши на уши. Да. Друзья, обсуждаем сегодня финансовую грамотность и в том числе, конечно, карманные деньги для детей. Вот Саша рассказала про китайский опыт. Расскажите про опыт свой. Сколько карманных нужно закидывать детям? Сколько закидывали или закидывают вам? На что это можно тратить, на что нельзя? Эти детали мы сегодня обсуждаем. Поделитесь своим опытом. Звоните 745-6565.

0: сообщение от наших слушателей про карманные деньги детские. Сергей пишет: дочке 15 лет, даю 200 рублей в день. Иногда все тратит, но в основном копит и покупает себе косметику, футболки и так далее.
1: Нормально.
2: А вот этому учится, либо по многочисленным историям есть ощущение, что это как-то вот либо человек такой, который умеет копить, либо не умеет копить.
1: Мне кажется, научиться можно, но как будто действительно. Вот у меня сестра, например...
0: Чтобы научиться, это извини, Саш, вот помните, нам тоже в первом часе звонила слушательница, две дочки очень разные, и старшая, которая не умела копить, и карманы у нее улетали. Как только начала жить самостоятельно, в общаге тут же финансовая грамотность обучилась.
1: Жизнь научила.
2: То есть только суровые условия тебя могут обратно на путь истинный поставить.
0: Ну, получается так.
1: Ну, как будто потом опять можно вернуться на кутежную сторону.
0: Сброситься до базовых настроек, до заводских.
1: Мне кажется, да.
2: После обучения вернуться домой к родителям.
1: Нет-нет, когда уже сам начнешь зарабатывать.
0: И уже тогда раскидываться, да. А телефонный звонок у нас?
2: Дозвонился Никита. Продолжит тему, кстати, о том, что разные дети по-разному тратят свои деньги. Никита, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Никита.
3: Добрый вечер. Да, я по своему примеру. У меня дети, у меня трое детей, двое из них погодки. 11 и 10 лет. И, ну, сейчас по градации в таком возрасте, ну, я им выделяю на неделю, скажем так, от 500 до 1000 рублей. Но тут играет роль, то есть дети от одних родителей одинаково воспитывались. Но вот старший мой, ему дай эти 500 рублей, и у него, скажем так, через час он уже попросит еще. А младший, ну, в этой ситуации средний, с 500 рублей он потратит, не знаю, там, 10 или все отложит, и на следующей неделе у него уже будет сумма там двукратная, трехкратная. То есть он умеет копить. Отличие, ну, говорю еще раз, воспитание, все делалось, все достается одинаково, но почему-то вот так заведено, интересно, что одному дано, другому не дано.
0: Это интересно, тем более, что и разница в возрасте совсем небольшая. Никит, а расскажите, а вот младший, ну, который средний, да, который копит, он на что-то конкретное копит? Вот в чем его мотив, почему он не тратит сейчас, а откладывает?
3: Да, то есть у него затраты, то есть не какие-то там мимолетно пойти в магазин, купить, то есть у него, он копит с целью, там была цель телевизор. Совпало день рождения, родители чуть добавили, да, и он купил большой там 65-ю диагональ телевизор, и, собственно, им пользуются.
2: Но ведь он это не один делает, там еще и остальные братья тоже, вероятно, смотрят этот телевизор большой.
3: Да. Или у них своя. Сейчас да, сейчас да, но как бы его телевизор, и впоследствии мы там достраиваем дом, и он переедет в его комнату, это будет его телевизор. Это именно его телевизор, и следующий, он говорит: я сейчас коплю себе, хочу маленький холодильник. Хочу, чтобы у меня в комнате стоял свой личный мини-бар, маленький холодильник, и чтобы был.
2: А он рано съездит от вас, Никит.
3: Да,
2: он готовится, бизнес самостоятельный. Я просто, знаете, про что подумал еще? Возможно, он таким образом делает себе аргументы в пользу вот этого спора между старшим и помладше, да, потому что, ну, старший всегда говорит: я старше, за мной слово. А ваш младший, ну, который средний, он может сказать: зато я богат, у меня деньги есть. А у кого есть деньги, сказать, у того есть власть. Понятно? У кого есть деньги, у того есть телек, в конце концов, и будет холодильник еще.
0: Он просто старшему брату, да, говорит: когда захочешь чего-нибудь там, колы попить и телек посмотреть, ну ты выбирай. Слушайте, это очень интересно, да, Никит. Да, да, спасибо большое за историю, потому что я все время вспоминаю, помните, был такой известный психологический эксперимент с детьми, которым предлагали, ну, типа там какие-то сладости лежат, и им говорили: вот есть две конфеты, если хочешь, можешь сейчас съесть, но если ты подождешь там 15-20 минут, то их будет 5 конфет, и мы тебе все их отдадим, но только если ты эти не съешь сейчас. И уходили из комнаты испытатели. Вот, и большая часть детей, конечно, сразу съедала эти конфеты. Это как раз потом, когда они вырастали, сказывалось на том, насколько они умеют, не умеют копить, откладывать деньги. Вот то, о чем Никита рассказывал, это вот про более младшего ребенка. Да, интересно. Друзья, расскажите о своих интересных наблюдениях по поводу карманных денег, ну и вообще ваша позиция, сколько карманных нужно выделять детям. Звоните, пишите.

0: сколько выделяете и за что, каким-то образом, может быть, премируете дополнительно детей. Расскажите об этом, звоните 745-6565.
1: На Европе Плюс.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
4: Внимание! Водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
5: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

0: сообщение про карманные деньги от нашей слушательницы Юлии. Привет, ребята. У нас двое мальчишек, 12 и 14 лет. У них есть зарплата по субботам 2,5 в неделю. Тысячи. Угу. Это их деньги на карманные расходы, на обеды и все, что вздумается, в скобочках, если это не запрещено законами Российской Федерации. У них происходит обучение финансовой грамотности. Больше мы никаких денег не даем. Если они хотят что-то купить, то им приходится копить. Ну и брать у нас в рассрочку. Если не хватает денег на крупную покупку. Нас всех устраивает такая концепция.
1: Рассрочка мощно.
2: Прям подписывать какой-то хорошо. Договор конкретный.
1: Да, по какой сумме.
0: Насколько дается рассрочка? Но я предположу, что эта рассрочка дается в счет будущих выплат карманных денег. Знакомая схема мне.
2: Просто вам увеличен овердрафт. Вот держите, да, пользуйтесь, но потом возвращайте, пожалуйста.
0: Да.
1: Ну хорошо, что не кредит хотя бы. Не надо.
0: Это добрые родители, да.
2: Зависит
0: да.
2: от условий. Возможно, если нарушение условий случится в ходе рассрочки, то будет применяться какая-то ставка специально.
0: Слушай, но это да, это нужно. Единственное, вот эта вот интересная схема тоже, я на себя и на своего сына примерял когда, но это все вот эти условия обязательно нужно, на мой взгляд, оговаривать заранее, чтобы это не было сюрпризом для ребенка, которому одни условия были в начале, и вдруг по ходу действия правила игры меняются кардинально. Вот так вот это, мне кажется, не
2: должно. Это же надо, чтобы ребенок был взрослым, серьезно, наверное, что ли. У него же, в конце концов, есть аргумент, как истерика или что-то еще. Вот что делать тогда?
1: Ну, может, составить документ.
2: Коллектора вызывать.
0: Да.
2: Понятно. Окей. Ладно, так, а мы послушаем историю от Айли, которая дозвонилась на нас. Айли, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, Европа Плюс.
0: Здравствуйте.
3: Я даже немножко взволновалась от того, что я дозвонилась наконец-то до вас. У меня история такая. Моей старшей дочери 15 лет, и тут бы даже хотелось отметить вопрос не в том, что сколько мы должны давать нашим детям, а в принципе вопрос в доверии. Потому что у нас получилась такая ситуация, у меня несколько банковских карт, и однажды она взяла карточку с собой в магазин, за продуктами пошла, и тихонечко потом ее оставила себе. И теперь моя карта находится банковская у нее, и она так как бы временами мне звонит: «Мам, а на карте деньги есть?» «Мам, а на карте деньги есть?» Но, слава богу, получилось воспитать хорошего, так скажем, ребенка, которая не позволяет себе какие-то огромные траты. Ну, то есть там с подружками в кафе зайти, там что-то себе там купить недорогое, это как бы все. Но, слава богу, все согласовано и вот таким
0: вот
3: образом.
0: Скажите,
3: то есть какой-то установленный, так скажем, такт у нас
0: извините,
3: нет.
0: Что перебиваю. Это хорошо, что согласовано. А у вас какая-то фиксированная сумма? Или у вас на этой карте, там, не знаю, зарплатная карта, туда вообще приходит куча денег, и теоретически это никак не нормируется, что у нее в неделю или в месяц какая-то фиксированная сумма?
3: Ну, нет, там есть сумма, не зарплатная, слава богу, потому что сейчас может случиться всякое с нашими картами. Получается... Там лежит, 20 тысяч, грубо говоря, там есть всегда. И то есть она там, потратила, я там смотрю, потом она, докладываю, грубо говоря, туда. А так, чтобы прям, главное доверие к нашим детям, я считаю, в наше время.
0: Она может, вот там двадцатка лежит, она может с подружками сходить, сказать: «Мам, я с подружками посидела, мы на 10 тысяч тут посидели».
3: Не-не-не, она не знает, сколько там денег.
2: Она знает, сколько в чеке написано, которые дают.
3: Не-не-не, она не знает, сколько там денег, она просто звонит, и потом иногда бывает спросит: «Мам, а потом как у тебя всегда деньги есть, типа, сколько у тебя там их вообще?» Я говорю: «Ну вот тебе хватает», говорю, «слава богу».
1: А вы не хотите ей свою, чтобы у нее была своя карта? Детская, может быть?
3: У нее есть своя карта, все, у нее есть своя карточка, ей там может папа перевести, там еще, кто там ей переводит, дяди и прочее. Это ее карта, то есть это она там тратит именно на какое-то что-то, она там или копит, или что-то. Здесь уже вот на такие вот каждодневные траты, это мамина карточка.
0: Хорошо,
3: а свои деньги у нее, грубо говоря, свои деньги.
0: Да, это интересная схема, да, интересная. Спасибо большое
2: за звонок.
0: Почему-то
2: работает только с девочками каждый раз. Вот уже, по крайней мере, во второй раз.
0: Я тоже подумал, но не стал говорить, чтобы, знаешь, сексизм, вот это вот все. Но интересная схема. Друзья, какие схемы с карманными деньгами для детей есть у вас? Расскажите, звоните по телефону, пишите текстом.

0: Так, ну вот мы сегодня обсуждаем карманные деньги, суммы, поводы и так далее. А давайте в чате с Алисой спросим по нашей теме. Она же не только развлекает, она же еще на практические вопросы может ответить.
1: Давайте.
0: Вот разбор вопроса на серьезном уровне от Алисы AI. Карманные деньги нужны прежде всего не для того, чтобы ребенок что-то купил, а для того, чтобы он впервые столкнулся с выбором. Хочу сейчас или подожду и получу больше.
1: А сколько денег нужно давать?
0: Так, тут Алиса AI дает конкретный скрипт. Правильной цифры нет, говорит она. Есть правильный принцип. Ребенок должен сам решить, потратить деньги прямо сейчас на что хочет, копить на что-то крупное или поделиться. Купить подарок другу, отдать деньги на благотворительность и так далее. Не контролируйте строго, пусть ошибается. Потратил все за день, значит, всю неделю ждет следующей суммы. Если он этот выбор по-настоящему проживает, значит, сумма правильная. Если нет, то дело не в сумме.
1: Ну, звучит очень разумно.
2: Как это на деле, кстати, проверяется, интересно.
0: Да-да-да. И, кстати, во многом совпадает с тем, что наши слушатели рассказывают. Друзья, расскажите, вот насколько ваша позиция по карманным деньгам соответствует с тем, что вы только что услышали. Звоните нам, пишите текстовые сообщения.
3: Это Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
4: Прогноз погоды.
5: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону завтра будет пасмурно, возможны небольшие осадки, температура воздуха утром плюс 21 градус днем до 26 градусов выше нуля, ветер восточный 6 метров в секунду.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
7: Для зрителей старше 16 лет.
8: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
3: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
9: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. For the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

0: Так, сообщение от наших слушателей. Делятся они своими историями про карманные деньги для детей. Варвара пишет: у меня два сына школьника. Они знают, что у них лежит 1500 рублей на карте для оплаты в столовой, буфете в школе. Это их лимит на неделю. Есть также банковская карта с лимитом 1000 в неделю. Но если вдруг нужно на что-то важное сверх лимита, они могут запросить в моменте, я переведу.
1: Ну, если так часто запрашивать, то как будто бы уже утеряется вот и... это осознанное обращение.
0: Да, я согласен с тобой, Саш. И тоже важно, вот что значит на что-то важное сверх лимита, да, вот степень важности, как определяется.
1: Да, для ребенка на одна, а для родителей как-то...
2: Зависит от аргументов, которые приведут во время питчинга этого самого.
0: Но ребенку эти аргументы всегда кажутся очень важными, бронебойнейшими просто.
2: Это супер редкая деталька. Что-нибудь еще там. Так, а вот Антон написал: у меня двое детей, 9 и 12 лет. Мы с женой их мотивируем получать хорошие оценки в школе. Пятерка стоит 100 рублей, четверка – ничего, тройка – минус 100 рублей. Старший таким образом зарабатывает до 1500 рублей в неделю. В итоге дети – круглые отличники с похвальными или похвальными листами. Вот такая финансовая грамотность. Пишет Антон.
0: 15 пятерок в неделю может заработать ребенок, если полторашку в неделю по сотке, да?
2: Получается, да, это по 15. 3 там, да, в день, в среднем.
0: Да, ничего себе.
1: Ну, это большая потеря, если...
2: Это еще если, да, минус... Тройка. Если не было трое, которые уменьшают
1: количество. А двойка?
0: Там даже не рассматривается, это, наверное, все, банкрот.
2: Домой не приходи.
0: Вот, кстати, тоже интересно на долгой перспективе, да, насколько это может сработать, потому что разные есть точки зрения, что за оценки платить неправильная история. Я со своим, я честно скажу, я пытался его мотивировать не в моменте, потому что мне тоже как-то казалось, что каждую оценку неправильно. Но, типа, я ему... У нас была договоренность, что если он заканчивает там либо четверть, там какие-то небольшие бонусы ему были за без троек, без четверок и так далее, и по итогам года. Он никогда эти KPI не выполнял. Но, тем не менее, договоренности существовали. И более глобальные, не за каждую отдельную оценку.
2: Но эти договоренности, они в ходе учебного года не перестраивались как-то? Типа, пап, ну что-то тут не получается. С 3 четверками давай 5 четверок.
0: Не-не-не, это очень важно. Я никогда не менял со своей стороны правила. И, соответственно, и с его стороны тоже. То есть мы договорились. Все, мы... Единственное, мы могли как-то скорректировать, но это должно было быть с обеих сторон утверждено.
1: Ну, это вот довольно обидно, если, например, ты получил 4 по математике, но ты в ней вообще слаб. А 4 для тебя это как 5.
0: А, что это более ценное, чем 5 по какому-то...
1: Да.
0: Ну, справедливо, справедливо. Это тоже вопрос, наверное, договоренности, что если оба там, и родитель, и ребенок знает вот об этом, то тогда ты можешь, что у тебя 4 по математике, она равноценна 5, не знаю, там, по биологии.
1: Да.
0: Так, телефон звоночку.
2: Вероника дозвонилась. Нет, не Вероника, Виктория. Виктория, здравствуйте, Виктория.
1: Добрый вечер. Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Я бы хотела рассказать вам свою историю. Я сейчас уже взрослый человек, но это был конец 90-х, и у меня есть старший брат, он старше меня на 6 лет. И наш папа давал нам 50 рублей, по 50 рублей в день карманных расходов. Ну, на секундочку, это тогда было немало. Бургер в известном ресторане стоил 12 рублей. Мне хватало на бургер, да, и остальное я копила. И вот мой брат, он спускал в первый же день свои 50 рублей, знал, что я копила, и как бы до конца недели все время брал у меня в долг, обещая, что он вернет, но никогда не возвращал. Таким образом он тратил мои карманные деньги и свои.
2: Вы проиндексировали все его долги на текущие?
3: Нет, я все простила, я любящая младшая сестра.
0: Виктория, а вот скажите, вот тоже интересно, мы этим вопросом задавались чуть раньше, вот когда такие дети, которые, ну, дети-транжиры, они вырастают, вот ваш брат, когда стал взрослым, у него сохранилось, что он тоже деньги, он не умеет копить, ну, есть такие люди, или научился?
3: Нет, он транжир, и по сей день.
0: Так и осталось, да? А да. Вы умеете, для вас финансовая грамотность, вы там бюджет, все спланировали, никаких лишних...
3: Если честно, нет. Я тоже транжир, но благо я замужем, у меня есть муж, я могу потратить свои деньги, еще его.
0: Благо. Это правда благо. Тут действительно, Виктория, да. Спасибо. Спасибо большое.
2: Виктор сказал, я транжир, но у меня еще остались с моих кармашек 150 рублей скопленных денег.
0: Откуда там остались? Там был брат транжир, наверное, тогда. Да, друзья, можете рассказать, что вы думаете по поводу карманных, сколько, как выдавать детям. Можете написать в комментариях под сегодняшней темой в нашей группе ВК.

0: Так, сообщение от наших слушателей. Зависит карманный от дохода родителей, от места проживания. В разных городах разная ценовая политика. Условно, где-то чипсы стоят 100, а где-то 300 рублей, пишет Екатерина.
1: Ну, это, видимо, где-то, ну, Чукотки, наверное, да? Вот так разительно может отличаться.
0: Какие-то очень вкусные чипсы, вероятно, да. Друзья, а нам еще нужно подвести итоги сегодняшнего голосования. Если вы еще не оставили свой голос, можно это сделать, а мы через несколько минут объявим результаты.
2: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
3: Фантастика. Бизнесу быть. Точка.Банк.
4: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком 18+.
5: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Ваш круиз начинается, а лето продолжается. Впереди Красное море и чудеса света. Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Ваш отпуск на «Астория Гранде» будет полон впечатлений. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра, роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на сайте astoriagrande.com.
6: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
10: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
11: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
12: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
13: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Большая компашка музыкантов и родителей, возможно. Френч Монтана, Дэвид Гетта и Хьюжели Шайн прямо сейчас здесь на Европе Плюс. А в нашем голосовании родители отдали свои голоса за варианты. Нужны ли карманные деньги сразу, фиксированно, детям, или их нужно заслужить? В общем, те, кто проголосовал за вариант, что давать нужно деньги за домашние дела, их меньшинство, всего 3%. Mm-hmm. Хотя такие сообщения были. Также в меньшинстве те, кто предлагает давать за хорошие оценки, 7%. Еще 7% считают, что карманные деньги вообще детям не нужны. Самые популярные ответы такие. Во-первых, часть фиксирована, то есть какая-то определенная фикса должна быть. Остальное можно заработать разными манипуляциями. Тут 27%. И самый популярный ответ, и большинство голосов набрал пункт, что дети должны регулярно получать какую-то фиксированную сумму в качестве денег карманных.
1: Не больше, не меньше.
2: Да, тема на самом... Это правда, для любого родителя это сложно, и для ребенка, которому всегда не хватает карманных. Друзья, если для вас тоже этот вопрос, эта тема важны, вы можете переслушать наш сегодняшний эфир, если не сначала слушали. Скоро он будет в подкастах везде выложен, так что прослушайте. А мы прощаемся с вами до завтра. Всем хорошего настроения. Пока.
0: Пока.
1: Пока.
3: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: тусил, скажу честно. Это Карлита и Софи Такер. Манхэттен прямо сейчас здесь на радиостанции номер один в России звучит просто на все бабки, а? Я бы отдал первое место нашего Еврохит ТОП-40 этой осенью этому треку. Стопудово. Поэтому заглядывай, голосуй, поддерживай. Ну и не забывай по пятницам слушать, что у тебя получилось. С 14 до 16 по Москве все произойдет, но... В эту пятницу, 25 числа, нас ждет еще одно главное событие этой осени. Живой завтрак с бригадой У. Вход свободный, приходи сам, приводи друзей. Друзья пусть берут своих друзей. Кофе, круассаны, ВЛ, Вики, топовые артисты. В общем, будет классно. И это, естественно, для тебя, для того, чтобы ты мог насладиться этим пятничным утром.
1: Европа Плюс представляет 3 октября ДК «Ростельмаш». Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ОСАП. Санкт-Петербург. Проспект Комендантский. Дом 43. Корпус 3А. Офис 28. ОГРН 118-784-712-16-37.
2: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный высокий доход. 2-306-306.
3: Европа Плюс. Кинокайф. Только горячие премьеры и только для слушателей Европы Плюс. Триллеры, приключения, экшен, супергерои и захватывающие истории. Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Европаплюс.ру. Для киноманов старше 12 лет. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Этого парня мы увидим и услышим на живом завтраке с бригады У уже в эту пятницу, 25 числа. Вход свободный, лирик аутентичный. Надеюсь, этот трек он отыграет с утра пораньше. Будет круто. Кроме лирика, огромное количество артистов. Ты можешь заглянуть на наш сайт europoplus.ru, посмотреть, кто ждет нас на живом завтраке. Точно можешь рассчитывать на кофе, круассаны, Well, Вики, сейф с деньгами, вход свободный. Приходи, будет классно. Живой завтрак с бригаду 25 сентября в ВК Стадиум.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону завтра будет пасмурно, возможны небольшие осадки, температура воздуха утром плюс 21 градус днем до 26 градусов выше нуля, ветер восточный 6 метров в секунду.
4: Спонсор программы — многопрофильная поликлиника «Глобус».
5: Не могу больше. Глаза слезятся, нос течет, бесконечно чихаю. Ачим. Работать не могу, спать не могу, дышать трудно. Капли и таблетки уже не помогают.
6: Симптомы аллергии может уменьшить плазмаферез. Жизнь должна быть комфортной. Многопрофильная поликлиника «Глобус» на Северном. Телефон 280-1080. Улица Обсерваторная, 38. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: На Европе Плюс классная музыка, это я точно говорю, будет и для тех, кто хочет поспать, и для тех, кто спать пока еще не собирается. Например, Нептуника и Worry. Чуть раньше послушаем Warner, Ларин и Let Me Forget You. Ну кайф, правда ведь? Ну и для тех, кто все-таки на боковую собирается. Дати и Take Me There. Музыка разная, но одинаково любимая. И вся она здесь, на радиостанции номер один в России.
1: Баиндия звонки Богдан Медведев.
2: Баиндия звонки Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Баиндия звонки.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
7: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: What If — один из моих любимых и, наверное, лучших треков последнего времени от представителей немецкой электронной сцены, которая, безусловно, радует как качеством, так и количеством поставляемой музыки. Много новых имен за последнее время. И кто не в курсе, знакомимся. Проект из Гамбурга «Нептуника». И советую запомнить это название, поскольку наверняка мы его еще услышим в будущем. Далее предлагаю еще одних электронщиков из Германии, за которыми далеко не последнее слово в танцевальной музыке. Это «Two Colors» трек «Примадонна». Чуть раньше один из артистов «Живого завтрака» в эту пятницу с бригадой у Тима Белорусских, «Хит мысли», а еще «Cartoon», Кристин Ярви, Китти Флорентайн, драм-н-бейс тема «On the Break of Dawn». И все это поставлю уже я, Олег Шишкин. Большой привет каждому, кто с нами, и отличного финала вторника.
1: Реклама. Мама, папа, лучше сядьте. И серьезный разговор. Маме кухню покупаем, чтоб завидовал весь двор. Папе купим тот диванчик. Вот тогда он будет рад. Что сидите? Собирайтесь. Срочно едем в Мебельград.
2: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
3: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
4: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
5: Европа+.ру. Раздел «Контакты».

Итак, ближайшие 45 минут на Европе Плюс. Никаких разговоров, ничего лишнего, исключительно супер-хиты. Вот что услышим. Kima Sounds, новинка Ride Slow. Еще появится Miss My, солнечный

0: Эти 45 минут музыки будет много, музыки разной, но одинаково классной.
1: Реклама. Если ты давно мечтаешь что-то в жизни поменять, я скажу тебе серьезно. Нужно кухню покупать или корпусную мебель. На крайняк, смени кровать. В общем, вредно много думать. Приезжайте в Мебельград.
2: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: творение этой осени. Ride Slow. Так называется работа. Вот проект, о котором, ну, мало что известно, но уже известно, что это проект из Марокко, который практически без какой-либо большой медиаподдержки добрался до британских чартов, миллионов просмотров и даже официального ремикса от Alok. Как такое? На мой взгляд, один из самых любопытных электронных прорывов этого года. Kima Sound. Следующий по списку у нас Divock, трек Slow Down, Zayn Malik и хит Die For Me. Услышим Алекса Уоррена, работу Fever Dream. Только сперва хотим напомнить, что уже в эту пятницу на Европе Плюс.
1: Лучший дебют Сидерленд Ту-ту-ту-ру. Мощный взлет у Cat's Eye Animal. Номер один. Дати Take Me There. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
3: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
4: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Бесспорно, звучит очень стильно. Slow Down, классная вещица от проекта Divok на радиостанции номер один в России, в столице 23:33. Уверенно завершаем этот дождливый вторник. Продолжим активно разгонять тучи над городом. Послушаем дуэт из Барселоны с вирусной солнечной темой Ту-ту-туру. Еще к нам на пару минут заглянет Датан, трек Намп. Но сперва с нами Кунг, Стеофилус Лондон и 3 минуты чистейшего позитива. Хит Galaxy. Не пропусти.
1: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

DJM Alfa, Manu Chao, a me mi piace. Я Доминик Файк, Baby Doll. Вот такой интересный, далеко не полный список того, что

0: свободный. Давай перепишем.
1: Да не, вроде нормально сказала.
2: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
3: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европа Плюс.
2: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
0: Можно я скажу?
1: Не-а.
0: Вход свободный.
2: Подробности на europaplus.ru.

0: Абсолютный успех, и определенно трек заслуживает лайка на нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. И продолжим двигаться далее. Сделаем это в компании братьев Хайн, дуэт Fastboy, свежая тема Music Sounds, Джонни и История помню. И давайте-ка послушаем бородатого дяденьку с поистине волшебным голосом. Тедди Свимс, мистер Know It All, через 3 минуты на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
3: А не будет Россию?
4: Попробуй нереальный бодрящий утренний микс по рецепту Европы Плюс. Основной состав Вэл и Вики.
5: Смешать!
6: Встряхнуть!
5: И включить!
3: Бригада У!
4: Принимать каждое буднее утро с 7 до 10 на Европе Плюс. Не содержит кофеина и искусственных подсластителей. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

Money от Fast Boy в Москве. 0.33, на подходе еще одна порция танцев. Алек Фарбин, Рене Миллер и трек Body Talk. 21 Pilots, Hidden, и услышим By Indio Hit спектакль, который 100% прозвучит со сцены ВК-стадиума уже в эту пятницу. Не забываем, что мы ждем абсолютно всех. Будем будить всю страну вместе с Вэллом и Вики. Будет много игр, подарков. Будут вкусные сэндвичи, хрустящие круассаны, ароматный кофе. Ну а танцами, нас будут снабжать Лирик, Звонки, Катя Айова, Тима Белорусских, Богдан Медведи. Одним словом, будет круто. Так что приходи, бери друзей. 25 сентября, пятница, клуб ВК-стадиум. Начнем в 7 утра. И да, вход абсолютно свободный.

0: Всем привет, это Баиндия. Хотел бы пригласить вас на завтрак бригады У от Европы Плюс, который состоится в ВК-стадиуме 25 сентября в 7 утра. Вход будет свободный, обязательно приходите, будет много классной музыки, необычная атмосфера. В общем, увидимся.
1: Тык.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, на подходе целых полчаса музыкального удовольствия, и никто его не остановит. За это время мы услышим Кэтса и хит Animal. Еще послушаем артиста живого завтрака с бригадой у 25 сентября Богдан Медведей, Count of Me. И мега кей-поп звезды BTS, Swim. И это далеко не все, что ждет тебя в эти 30 минут на Европе Плюс.
3: Баиндия звонки Богдан Медведев.
4: Баиндия звонки Тима Белорусских.
3: Тима Богдан, Баиндия звонки.
4: Квот свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально.

0: Группа KSI с хитом Animal, которая, ну, очень так уверенно действует в нашем Еврохит ТОП 40. Всего 2 недели в чарте, а уже 19-я строчка. Круто? Да, конечно, да. Очень даже неплохой результат, и вполне в наших силах протолкнуть их в ТОП-10 на этой неделе. Кто за? Тогда прямо сейчас заходим на наш сайт europaplus.ru и жмем сердечко напротив хита Animal. Ну, а какие страсти сейчас кипят в чарте? Кто в лидерах? Когда будут подводиться итоги? Это сам Алекс Манулов сейчас расскажет лично.
1: Лучший дебют Сидерленд Ту-ту-ту-ру. Мощный взлет у Cat's Eye Animal. Номер один. Дати Take Me There. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
4: Европа Плюс. Кинокайф. Только горячие премьеры и только для слушателей Европы Плюс. Триллеры, приключения, экшен, супергерои и захватывающие истории. Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. europaplus.ru. Для киноманов старше 12 лет.
5: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

Нету, вот так, да. Кто-то пишет гимны чемпионата мира по футболу, кто-то выступает на каячеле, а Ларин выбрала крикет. Собственно, почему и нет? Там тоже нужны классные треки, да? Если вдруг кто не слышал, это песня Stand By, и работа очень достойная. Далее предлагаю послушать Марка Данна и Джованни Ричи, еще одну танцевальную тему Let Me Die, но прежде Эназе и 54 Ultra трек Talk To You.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: Да, дальше больше хитов и больше музыки, и главное в режиме нон-стоп. Все, как мы любим. Обещаю, услышим Two Colors и Primadonna. Также появится лирик с аутентичной песней. И красотка Холли Молли, Shot Afraid.

0: Rush.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве ночь и 2 часа.

0: наполнять эту ночь классной музыкой. И кто пока спать не собирается, ну или может быть уже кто-то проснулся на другом конце страны. Да, ребята, вам доброе утро. Тем не менее, да, все вместе остаемся с Европой Плюс, потому что на подходе здесь Нептуника и еще одна классная танцевальная вещица What If, также My Favorite Game от Cardigans и Алекс Уоррен, Fever Dream. Приятная вещица буквально через пару минут на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

И снова на связи у нас Германия. На этот раз проект из Гамбурга, Нептуника и What If на Европе Плюс. 2.33 в столице. Продолжаем двигаться к утру этой среды и продолжим это делать в компании French Montana и Макса Би. Послушаем трек Ever Since You Left Me. Классная хип-хоп тема, также Kima Sounds. Стильная вещица Rise Slow, одна из последних. И услышим Катю Айову с хитом «Мы», которую, кстати, я предлагаю послушать живьем в пятницу на живом завтраке с бригадой У 25 сентября. Да, Катя поднимется тоже на сцену. Плюсом нас ждут Вэл, Вики. Масса классных сюрпризов, крутейшие подарки, сэндвичи, круассаны, кофе. Все включено. Ну и, конечно, топовые артисты. И вход абсолютно свободный. Поэтому приходи, приходи обязательно. Захватываем друзей, захватываем знакомых. Всем рассказываем. В пятницу увидимся и вместе разбудим страну из клуба ВК Стадиум. Начнем в 7 утра. Ну и что? Да, слушаем музыку, шагаем далее.

Привет слушателям Европа Плюс, с вами Катя Айова. Давайте споем вместе на живом завтраке вместе с бригадой У. Жду всех 25 сентября на ВК. Стадиум. Вход свободный. А начало в 7 утра. Но будет бодро и громко. Мы

0: Я все это мы будем слушать уже в компании Миши Зайцева. Буквально 10 минут, и он здесь.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
1: Да не, вроде нормально сказала.